0: больше привержена гаджетам, ну, наверное, как и вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо. Гаджет может сесть, гаджет может поломаться. А грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. И они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека, и всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались, то есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю, конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, мои, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе. Там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором. Вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок. Мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация, нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что

0: что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, она у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, по определенным жизненным ситуациям, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в крае. Если в крае нет, то край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». То есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может, через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел? А давайте вот эту книгу посмотрим. А давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы ну ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до того, у вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? Я говорю, я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит? Я говорю, да нет. Я говорю, вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы ну вот хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали. Ну хорошо. Я думаю, а что ж так долго? А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате. В общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому... Стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает да, такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, не моя.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас в передвижке у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом, ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет

0: обмен литературой, прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня, ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом, у меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все, и вот, ну, вот она у меня, от меня не переезжает, а все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие, то есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это форс-мажорно, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда. То есть заказной секограммой она
1: ко мне приходит. С почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да.
1: И отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, ну, никому это не хочется потом восстанавливать, это очень сложно, и, как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется, поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку у меня. Ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в крае. Край ее быстренько оформил, секограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, и раскрылась только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди. У меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную сикограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом... Но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно... Это же целое дело для слепого, поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны, я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом. Поэтому это очень такая, для меня немножко... немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая. Потому что ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете,

0: наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать. Или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... Или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень... Это поговорить. Это книга-книга, но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая. Через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и... Как бы разные ситуации бывали, и слава богу, что сейчас все у многих все, слава богу, хорошо. Но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтобы я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера, сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое это число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты. И ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул, это же уже целая система сложившаяся, переверну этот пакет, то есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается над ней, там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет, пакет в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокала. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером, делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это

0: И летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит: мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю: а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, ну, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, ну, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, ну, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителем, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, ну, и даже и присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. Но у меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже и DVD-дисков-то уже как бы, ну, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, ну, потому что говорят, ну, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, и я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся, и какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, там, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние, но все равно мы идем. Вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризированное. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Да. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости в Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
1: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только на

0: нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ямбушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге

0: и шаффлборде. В аэроборе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутто Варвара Можевских, в шаффлборде Антон Беркутов, в боулинге Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Сигнал. Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
4: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
6: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
4: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
6: Ну как не радоваться этому? С праздником!
4: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
5: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
4: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
5: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение, и меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
6: Здорово.
5: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про родник, она у нас звучала везде, и поэтому было везде.

0: контракту, да, ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну, не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да? Или же мы, ну он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем.
1: Просто...
0: мы это понимаем.
1: Просто смотрите, чем больше мы вместе занимаемся творчеством, особенно вот последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко
2: так,
1: стриминговыми
2: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
1: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
2: нет,
1: скажем,
2: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
3: Ну, запрещен,
2: а так можем...
3: да.
2: Но мы им пользуемся.
1: Да, мы пользуемся, но мы просто... знаете,
2: мы нашим врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
1: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
0: Мягко говоря.
1: Мягко говоря, да.
2: Партнеры.
1: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
2: Безусловно.
1: И я уверен, что хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты возникают проблемы в группе.
2: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться. Да?
1: Каждый, да. Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
2: У вас один уже бренд, я бы сказал. Это называется бренд.
1: Да.
2: Братья Золотой
1: Кисти. В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я. Мы не делим.
2: Какая
1: мы просто
2: разница,
1: решили,
2: да.
1: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
0: Потому поэтому... что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
2: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
1: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит, она
2: так
1: не
2: вот
1: выдержит.
2: Столько лет, конечно, не выдержит. Столько лет не
1: мы
2: выдержит. Тем более
1: друг
2: вы взрослые
1: друга,
2: люди. Да, вы друг другу взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие родители, слушатели, скажу, что когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
1: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
0: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. Не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, это были композиторы и так далее.
2: Короче, как песня-то называется?
1: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса». И записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
0: Писали просто вот как есть.
2: Гараж,
0: да, придать атмосферу песни, я немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
2: Угу. То есть это как бы такое же, фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да. Исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
1: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
0: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством и вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
1: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Зен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный YouTube, там...

колыбель раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины, ну, у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни, как бы просто под гитару. Затем «Полетимая мысль». Альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14-го года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, всякий альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится одна.

0: одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Ну, я как бы, да. Ну, я имею в виду просто по музыке. Как бы видно, что музыканты... Ну, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные.
2: Все песни.
1: Все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть, ну, видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну,
1: под,
0: ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие. Хоть рок-музыка...
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе
2: и
1: пользу
2: радость.
1: И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей. Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил. Теперь пусть дополнит.
1: Относиться к людям. Необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще. Ни в коем случае. И сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться, действительно, записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть, с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты, хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразный

0: неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: ребят, спойте эту песню. И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
0: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.
2: Off tonight by going back into the days, back to the disco days.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта Варвара Можевских, в шаффлборде Антон Беркутов, в боулинге Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Так прожили мы еще 2 года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе 30-летней, нерожающей, раскормленной и раздраженной женщиной. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная, запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. Я чувствовал это, и мне было страшно. Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. «Извините меня», — проговорил он, и, устремив глаза в окно, молча просидел так 3 минуты. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. «Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с», начал он опять, закурив папиросу. «Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта, страдание вечное о детях, стала проходить. Не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про которые она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. Как бы не пропустить? Уйдет время, не воротишь». Так мне представляется, что она думала и скорее чувствовала, но и нельзя ей было думать и чувствовать иначе. Ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимание — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из данной любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей. Мука эта истомила ее. И вот, благодаря услужливым докторам, она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, для любви. Но любовь с огаженным и ревностью, и всякой злостью мужем было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь. По крайней мере, я так думал про нее». И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражалась смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное. Выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось». Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо, сделав над собой усилие, продолжал. «Да-с, явился этот человек». Он засмеялся и 2 раза произвел носом свои особенные звуки. Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем, но он сделал усилие, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал. Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку, и не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой. Это должно было быть.
И он опять замолчал. «Да-с, это был музыкант, скрипач. Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. Отец его помещик разорился, и дети, три было мальчика, все устроились, один только меньше этот, вот он был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что он был талант к музыке, и он вышел скрипачом и играл в концертах. Человек он был, очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал, ну уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне. Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальные. Лезущий в фамильярность, насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, соблюдении внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже, и что по своей особенности новизне всегда действует на женщин. В манерах деланная внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало. То есть не то, что ничуть не бывало, то да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж, и что я убил, защищая свою поруганную честь. Так ведь это называется по-ихнему. И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены. Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью. Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. А я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства. А она тоже отравлялась. Да, это так было. И недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирии, и нет никаких причин нарушать его, и вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор, начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки. Ну, да это ты давно известна, всегда так, ты сказал. Нет, я не говорил, стало быть, я лгу. Чувствую, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться. Но злоба охватывает все твое существо. Она в том же еще худшем положении нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колит. Дальше, больше. Я кричу «Молчи!» или что-то в этом роде.
Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» «Ведь это уже не в первый раз», — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся». Она говорит: «Для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь. О, хоть бы ты и сдохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, как она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю: «Куда?» Она не отвечает. «Ну, черт с ней!» Говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее, и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее, и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумаю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю. А жизнь... Дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает, где мадам, когда вернется. Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую. Дети, в особенности старшая Лиза, которая уже понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер. Ее нет. И два чувства сменяются в душе. Злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает с собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и Бог с ней, если она хочет мучить. Пускай сама мучается, а то ведь этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой? 11, 12, час. Не иду в спальню. Глупо одному там лежать и ждать. И тут не ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. 3, 4 часа. Ее все нет. К утру засыпаю, просыпаюсь, ее нет. Все в доме идет по-старому, но все в недоумении, все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня, а во мне все та же борьба, злобы за то, что она меня мучает, и беспокойство за нее. Около 11 приезжает ее сестра послом от нее, и начинается обычное. Она в ужасном положении. Ну что же это? Да ведь ничего не случилось. Я говорю про возможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал. Но ведь не может это так оставаться, говорит сестра. Все ее дело, а не мое, говорю я. Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись. Своячница уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага. Но как она уехала... И я вышел и увидел детей, жалких, испуганных. Я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю. Не вижу глупости, подлости своего положения. Около 3 приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась,
Начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшным измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит: «Не говори больше, ты раскаешься». Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ. Она заперлась. Я толкаюсь. Нет ответа. И я со злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах. «Что? Что-нибудь сделалось?» «Мамы, не слышно!» «Идем». Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати, без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство, еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение. В душе у каждого та же старая злоба друг на друга, с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит за счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это. И жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно. То раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт. Ссора продолжалась 2 дня. Но потом опять полуобъяснение, полупримирение. И остался.

Так вот, в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек, фамилия его Трухачевский, и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомясь с женой? Но нет, я как нарочно заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, что жена моя хорошо играет. Удивительное дело. Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свидания с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним. Я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоище красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидев меня, она тотчас же поняла мои чувства и изменила свое выражение. И началась эта игра взаимного обманывания. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену, так как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд – очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свидания у нее особенно заблестели глаза, и, вероятно, вследствие моей ревности между ними ей тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела, и он краснел. Она улыбалась, и он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он стал, чтобы уезжать, и, улыбаясь со шляпой на подрагивающей ляжке, стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее, и не думай, чтобы я ревновал тебя, мысленно сказал я ей, или чтоб я боялся тебя, мысленно сказал я ему, и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула, и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще больше раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных расчесанных на обе стороны волос, когда он своей попрыгивающей какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучило меня. От меня зависит, думал я, сделать так, чтобы никогда не видеть его. Но сделать так значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его. Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал. Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений.
Я очень любил музыку и сочувствовал их игре. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий благородный вкус, совсем не свойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей, вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер, не переставая, мучился ревностью. С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» И ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому, потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимала этого, но я, так же, как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному. Мучился я особенно тем, что я видел, несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью. А что этот человек и по своей внешней элегантности и новизне, а главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительной натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее,

чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женой. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да, да так и кончилось. И Познышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук. «Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека». Начал он опять, очевидно, делая усилия для того, чтобы быть спокойным. «Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого. Вхожу в переднюю и вдруг чувствую что-то тяжелое, как камень наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся. Это была его шинель. Знаете, модная шинель. Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью. Спрашиваю, так и есть? Он тут? Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и я слышу оттуда равномерное арпеджио и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи. Может быть, боже мой, что тут поднялось во мне? Как вспомню только про этого зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось, а потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости было жалость к себе. При детях, при няне, думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что же мне делать?» – спросил я себя. «Войти? Я не могу, я, Бог знает, что сделаю, но не могу и уйти». Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти арпеджио своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась и только покраснела, и то после. «Как я рада, что ты пришел. Мы не решили, что играть в воскресенье», сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним. Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью, и что вот между ними несогласие, что играть. Более трудная и классическая, именно бетховенскую сонату со скрипкой или маленькие вещицы. Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться. И вместе с тем я был уверен, что все это была неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня. Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев, а ревнивцы все в нашей общественной жизни, это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей или препятствовать близости на балах, близости докторов со своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством – музыкой. Для этого нужна известная близость.
и близость эта не имеет ничего предосудительного.

И только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне. Я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет от того, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его. Но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую тоже. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен. Я с особой учтивостью проводил его до передней, как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи. Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку. Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Тогда она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. В последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. «Если ко мне, то я прав, значит». И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо в залу? Нет. Дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура. И в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся. Так долго я удерживал дыхание, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь?» И она села близко ко мне, на диван, прислонясь ко мне. Я отстранился, чтобы не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», — сказала она. «Я нисколько не недоволен», — сказал я. «Но разве я не вижу?» «Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка. Ну, да если ты хочешь браниться как извозчик, то я уйду. Уходи, только знай, что тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи». «Да что, что? Убирайся, ради бога, убирайся!» Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Ты такой характер, с которым ангел не уживется». И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнуло меня. «После этого меня уже ничто не удивит от тебя», — сказала она. «Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе. И вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней,

какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в эту минуту же, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству. И тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. И тотчас же, вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила: «Вася, что с тобой? Что с тобой? Уходи!» Заревел я еще громче. «Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя». Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось убить ее, но я знал, что этого нельзя. И потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричал: «Уходи!» Швырнул его озим мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока она еще видела, я сделал это для того, чтобы она видела. Я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать озим их, продолжая кричать: «Уйди! Убирайся! Я не отвечаю за себя!» Она ушла. И я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием этого чувства, которое мы называем любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалось, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да, если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова и кончена. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен, а я слишком горда, чтобы позволить думать это. И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее. В особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось. И в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен. Если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей. К 6 часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, но все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия и понимая, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучился уже этой

наукой, и мне надо было отдохнуть. Во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ними, с нею, и во время обеда, и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих. Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость. Робость преимущественно перед своим умением. С притворным видом села за рояль, и начались обычные ля на фортепиано, пичиката скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся, и потом сказали что-то друг другу, и началось.

Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете? – вскрикнул он. О, страшная вещь – это соната. Именно эта часть. Вообще страшная вещь – музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не совсем не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. Что я понимаю то, чего не понимаю. Что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевот, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою, и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находится в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственно сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, и проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение. А того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка – государственное дело. Это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках, кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть его в гостиной среди декольтированных дам, это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне? Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке, важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, которых я не знал до сих пор. Да вот как! Совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись мне совсем в другом свете. После этого преста они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое анданто с пошлыми вариациями и совсем слабый финал. Потом они играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещи. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер.
Жену ж я никогда не видал такой, какой она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла. И эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен был через 2 дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся. Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой, и их прощание показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

0: Через два дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и, между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне казалось, что он тогда простился со всеми, потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать. И я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство — это ревность», — сказал я. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих отъездов, во время этих съездов на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и ним все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор?» — говорил я себе. «Нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы? Что-то вроде наемного скрипача, известный задрянного человека, и вдруг женщина, почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена. Что за нелепость?» Представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» Представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней? То самое, во имя чего я с ней жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, и этому музыканту? Он человек неженатый, здоровый. Помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином. Сытый, гладкий, не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются, и между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна. Как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать. Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу. Не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать?» — говорил я себе, вспоминая их лица. Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? И разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное, она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними? Помню, как она слабо и жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга. И только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд чуть заметной улыбки. «Да, все кончено», — говорил мне один голос. И тот же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя. Этого не может быть», — говорил мне этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте. Я зажег спичку, и мне как-то страшно стало этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску. И, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, куришь. И я курил одну папироску за другой для того, чтобы затуманить себя и не видать противоречий. Я не заснул всю ночь. И в 5 часов решил, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду. Я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву, потому прошу, чтобы меня заменил член. В 8 часов я сел в тарантас и поехал.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
7: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли прошлое, скажем так, и нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя.

0: услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
1: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах, и в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
1: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы

0: работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
1: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же и в общественную, и в культурную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
4: Старые знакомые.
5: Адриано Челентано. Сынок, актер и проповедник.

Чтобы попасть на улицу Глюка, надо обогнуть белую громаду центрального вокзала в Милане, нырнуть в черный туннель под железной дорогой и, выйдя на свет, сразу свернуть направо. Голубой итальянский полдень. Улочки, шипящие на солнце, как промасленная сковорода, совершенно пуста. Сзади невысоких разноцветных палаццо с истертыми временем фасадами стучат поезда. Когда за десяток лет до рождения Адриано их семья перебралась из Апулии на север страны в Ломбардию, мама Джудитта поначалу плакала от тоски по родному захолустному югу. Семья, кстати, была из тех, кого на итальянском севере называют «террони», что есть «южане». И слово это имеет пренебрежительный оттенок, ну, вроде нашего «кавказец». То есть судьба щедро вливала в темперамент еще не родившегося Адриано крутой закваски и желание противостоять и тоски. А потом мама привыкла к северу, тем более, что в нем была своя прелесть, особенно здесь, на тогдашней окраине Милана, где они, наконец, осели. Тогда сразу за последним на улице домом, где жила семья Челентано, начинались поля, откуда по весне летел нежный ветер. Из каждой трещины на асфальте вылезали маки, оранжевые шелковые тряпочки на стебельках, ниточках, а на горизонте стояли ярко-голубые горы. Вся улица была как длинный коридор коммунальной квартиры. Родственники, друзья, у мальчишек своя компания навек. У Адриана еще и тайная платоническая любовь с третьего этажа. Для него это была райская босоногая жизнь на краю города и детства, потому что скоро не будет не только детства, что естественно, хоть и обидно, но и этого города.

Это был конец 40-х годов. Итальянская жизнь, прежде провинциальная, и даже Муссолини с его амбициями этой провинциальности не развеял, ломалась теперь по-настоящему. На улице вроде той, что тянулась на задах миланской стационы Централе, наползал новый город, старый, во время войны сильно бомбили. Кроме того, экономический подъем. Куда вы с вашими пряничными домиками и коммунальным жильем? Только новые дома в Милане напоминали отныне сундуки хозяев, у которых хорошо с деньгами, но плохо со вкусом. Этот город полюбят нувориши всех стран, а Челентано, уже взрослый, удерет оттуда, сочинив перед тем свою едва ли не самую известную песню «Парень с улицы Глюка». Поводом для песни стал пережитый в детстве отъезд из рая. Одна из старших сестер, Адриана, вышла замуж, и мать решила подыскать квартиру, в которой они могли бы жить вместе с новой семьей. Уехали в центр, в тот огромный, холодный город, который Челентано потом почти возненавидел. Он придумал песню в виде незамысловатого диалога двух приятелей, один из которых уезжает, а другой остается, и первый завидует второму. Эту песню Челентано перепевает всю свою жизнь.

В 2011-м он спел ее с Сезарией Эверой на ее языке и в стиле ее родных Морн. И никак не влезающая в чужой протяжный напев изначально рок-н-ролльная музыка и даже откровенные шутки в клипе над самим собой, напоминающие шутки старых клоунов. На всем этом лежал налет какой-то горькой усмешки. Какая улица Глюка? Ничего такого не было, я вам соврал. И довольно.

Ой, она была большой, полноватой, немолодой. Родила Адриана, когда ей было за 40. За несколько лет до появления младшего сына семья пережила трагедию. На глазах у всей семьи умирала 9-летняя дочь, в памяти которой его и назовут. Адриано все детство и юность был младшим в окружении больших. Родители, сестры, брат. С сестрами у Адриано была разница лет в 20. И когда он бегал босиком по полям позади своего дома, они уже жили взрослой жизнью. Странное дело, когда сын-подросток увлекся чем-то неслыханным для всей Италии – рок-н-роллом, мама, всегда певшая песни своей молодости, тоже вдруг стала ходить с ним на концерты и слушать дома новую музыку.

0: io non ti credo più.
1: Сеньора Джудитта не пасла сына, она предоставляла ему полную свободу и не слишком баловала. Когда уже после смерти отца в семье стало трудно с деньгами, она сказала, что Адриано пора работать. Но мама была чем-то вроде последней пристани, в которую приходит побитый бурями корабль. И уже став взрослым, Челентано признавался, что больше всего на свете боится двух вещей – смерти и того, что его оставит любимая женщина. Он был горяч и застенчив одновременно. Из тех парней, которых при виде молодого женского существа обдает жаром, а шагу при этом ступить не могут. Друзья шутили, что Адриано надо к девицам подталкивать. В конце концов, он завел роман с одной из девушек клана Челентано, член которого давали выступления, снимались в кино, продвигали диски свои и Адриано и весело тусовались. С Миленой Канту Адриано обручился. До секса у них так не дошло, и Милена упрекала потом Адриано, что он не спал с ней, потому что не хотел жениться, и она была права. Челентано готов был дать задний ход. А вот когда он встретил Клаудию, друзья тут же отметили, что, пожалуй, теперь Адриано придется сдерживать. Познакомился он с Клаудией Морони, или Мори, такой псевдоним она себе взяла, на съемках картины «Какой-то странный тип», в которой оба участвовали. Она была из тех женщин, которые вызывают у мужчины сразу два сильных чувства – излить душу и тащить в постель. Хотя ни на то, ни на другое Челентано не решался. Но однажды, когда съемочная группа обедала в гостиничном ресторане, он принялся смешить Клаудию и пообещал, что если она скажет ему номер комнаты, в которой живет, то веселье на всю ночь ей обеспечено. Перед таким искушением она не смогла устоять. Вечером он зашел к ней в номер, и они пошли бродить по высокому берегу над морем, а потом сидели в холле гостиницы, глядя на шторм. Челентано вернулся к себе. Ненароком разбудил обитавшего тут же звукорежиссера и признался, что влюблен. Но поняв, что ему не легче, поскольку излил душу не по адресу, позвонил Клаудии. «Я тебя люблю. Я тебя услышал. Тоже». Потом он не знал, как ее поцеловать. Хотя только об этом и думал, и даже пустился в рассуждение с самим собой. Должен ли поцелуй быть нежным или страстным? Женщину, способную понять и утешить, он боялся неловко обнять. Вдруг все разрушится.

Мать, хоть и не пришла на свадьбу Адриану и Клауди из чувства справедливости, потому что не была на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире, и потом часто повторяла это. Уже будучи больной и находясь в беспамятстве, Джудитта в какой-то момент пришла в себя и попросила конфетку. Ей достали из ящика комода карамельку, мать съела ее и сказала, чтобы остальные дети, их жены, внуки взяли себе по одной. Клаудия отказалась, и тогда Джудитта настояла: «Возьми». Андриана называл это потом причастием. Мама умерла. И, как сказал Челентано, его мир сжался. Утешали только Клаудия и дети, которых быстро народилось трое. Всех четверых Челентано воспринимал как совершенно свое, поэтому жену мог обнять прилюдно, а ей эти публичные нежности не нравились. Но разве любовь не выше уважения? Правда, после «Укрощения строптивого», где Челентано снимался вместе с Арнеллой Мутти, он завел с ней роман. 5 лет метался между 2 женщинами. Муть оставил ради него мужа и говорил потом, что это был самый сложный период в его жизни. Детей уже подростков. Он просил тогда об одном, чтобы они не ссорились и не увеличивали хаос в семье. А потом стыдился случившегося с ним. Хотя это тоже была любовь. Ничего о ней не рассказывал. И подвел только один итог. Его любовь к Клауди стала сильнее.

В доброй половине песен Челентано главный посыл таков: «Посмотрите, кретини, какой у нас мир, дух захватывает, и что вы с ним делаете? Своих врагов, собственно, не своих, а всего окружающего, он определил так: политики всех мастей и чиновники, вообще все богачи. И неважно, что сам Челентано далеко не беден, что он любит роскошь и дорогую одежду. В собственном представлении он никогда не был нуворишем. Он даже подчеркивал, что так и остался человеком из народа. Я, говорит, один из вас. И в этом нет кокетства. Богатство само по себе его не привлекало. Недаром он заложил свою огромную виллу ради того, чтобы снять фильм «Поторопись, пока не вернулась жена». И фильм о любви бедняков. Он сделал телеспектакль под названием «Моей сестре плохо», подразумевая под сестрой нашу планету. Название отсылало к цветочкам Франциска Ассизского, который ко всему живому обращался «сестра» или «брат». Челентано говорил о простой вещи: «Сестре нашей земле плохо по нашей вине». До этого он вел на телевидении передачу под названием «Фантастико», где выступал против коррупции, абортов, охоты. Ради того, чтобы зверям хоть немного жилось лучше, Челентано стал вегетарианцем и склонил к этому Клаудию.

Челентано, в детстве и юности не певший, когда вокруг пели все. Мать, отец, сестры, брат, лишь иногда насвистывавший что-то. Так вот, петь он начал потому, что услышал рок и не мог противиться напору этой музыки. Эта музыка, перевернувшая мир, в Италии началась с Челентано. Ей сопутствовали скандалы, которые Челентано вспоминал с улыбкой. Когда в Милане устроили первый фестиваль рок-н-ролла, группа Челентано взбудоражила публику больше всех. Вокруг Ледового дворца бурлил народ, то утекая в его недра, то вываливаясь обратно. В этот водоворот оказалась втянута даже проходившая мимо религиозная процессия. Верующий, оставив шедшего впереди всех священника, священника в одиночестве, бросились внутрь дворца. Хотя Челентано, скорее всего, эту историю приукрасил, но брожение в умах и душах тогда было огромным. Рок был чем-то совершенно новым. И Челентано всегда говорит, что он был и остался сплошным роком. Именно так, не рокером, а роком. Хотя отдал дань всем направлениям, которые были в музыке того времени. То есть остался дерзким и как начал, так и продолжал поддевать публику. Раз он пел, повернувшись к залу спиной, в другой устроил фотосессию прямо на шпалах железной дороги. Лежал, подстелив коврик, в одних коротких штанах и болтая в воздухе ногами. Он даже поставил фильм, где сыграл мессию, пришедшего на землю, Джоан Луй, если дерзость больше, чем это.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: Начинаем инклюзивный концерт «Бессмертный полк. Наденьте ордена», который проводится в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции «ВОС. Честь имею». Слово предоставляется председателю Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Наталье Евгеньевне Гапиенко.
5: От имени президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Мочалина Андрея Владимировича, от всей Волгоградской региональной организации и от себя лично, я приветствую вас сегодня в нашем зале, на нашем торжественном мероприятии. День Победы. Этот праздник со слезами на глазах мы будем отмечать еще долгие-долгие сотни лет. И, конечно, сегодня мы еще раз вспомним, поклонимся и скажем огромные слова благодарности всем тем, которые обеспечили нам с вами 81 год нашей мирной жизни. О, Господи! Спаси и сохрани детей моих. Прибудь, душа, в покое. Как страшно вспоминать лихие дни. Да как же пережили мы такое? Мы, потому что в наших снах война не исчезает. Отец мне передал атаки страх, и он из подсознания прорастает. А дети наши новую войну узнать успели. Господи, доколе? Ну что же ты не защитишь страну с березками и васильковым полем? Дорогие друзья, мы все изучаем, все вопросы, все события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но это настолько бесконечная тема, что ее можно изучать, что ее можно воспевать постоянно, непрерывно. И вот сегодня мы еще раз обратимся к тем моментам, к тем событиям, о которых мы еще, ну, может быть, кто-то и знал, но повторить не грех, как говорится. И слово предоставляется Василию Полубоярову.
4: Песню Владимира Высоцкого «Песня о звездах» исполняет председатель местной организации города Волжского Василий Полубояров. На исполнителе темный костюм, на левом лацкане георгиевская звездочка и алая гвоздика.
6: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упал, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, догорает звезда, некуда падать. В небе висит, догорает звезда, некуда падать.
4: Идея нашей акции родилась тогда, когда Василий Алексеевич принес мне медаль своего дедушки. Так родилась идея рассказать о тех людях, которые сегодня стоят в бессмертном полку. А Василий Полубояров, как автор этого почина, я передаю ему слово, и он расскажет несколько слов о своем герое.
7: Да, начали мы не зря с этой песни, не просто так, потому что эта песня Владимира Высоцкого была написана про танкиста, который горел в танке. Мой дедушка, Полубояров Петр Гаврилович, 1925 года рождения, хутор Тормосин, это Чернышевский район сейчас, когда пришли немцы, ну, ему только исполнилось 17 лет, и старший брат воюет, отец воюет, и, в общем, чтобы его ни в Германию не угнали никуда, его прятали то в погребе, то в подполе, в общем. И когда после начала операции «Уран», да, она называлась, когда, в общем, после 19 ноября, когда наши войска зашли в хутор, а Тормосин, это был, там, в общем, немецкие склады были, и немцы оттуда по-тихому удрали. И дедушка мой пошел провожать наши войска до соседнего хутора, и так и ушел воевать, в общем, с 17 лет. Попал пулеметчиком после ранения. В 43-м году попал в танковое училище, так как пацаном, когда всех забрали на фронт, он трактора, видать, водил в колхозе. Вот, и, в общем, стал механиком-водителем после училища. Освобождал на Т-34, освобождал Украину и закончил войну в Болгарии. После Болгарии, значит, он пришел сюда. Уже вот есть фотография здесь, это 45-й год, он здесь старший сержант на фотографии. И в Ростовской области в училище учился еще потом, да. И из армии он был уволен, даже комиссован в 48-м году только. Вот. И в военнике написано, что это офицер запаса, техник-лейтенант.
4: Спасибо огромное, аплодисменты. И вот, дорогие друзья, потом можно будет поближе подойти, тактильно познакомиться. Вот та самая награда, с которой началась наша акция. Это медаль, она называется «Отечественна война 1944-1945». Это болгарская медаль. У нее мягкая треугольная матерчатая колодка цветов болгарского флага. Это цвета белый, зеленый и красный. На лицевой стороне медали изображены штык, два развивающихся знамени и лавровая ветвь. А на тыльной стороне вот эта самая надпись. И возникает вопрос, почему же Отечественная война 44-го года, но оказывается, болгарская болгары вошли в антигитлеровскую коалицию только лишь в 1944 году. Поэтому вот такая уникальная медаль сегодня, один из героев нашей презентации. И, конечно же, присутствуют здесь у нас портреты нашего бессмертного полка Волгоградской ВОС, ну и портрет, конечно же, Петра Полубоярова. Низкий им поклон.

0: Полубояров Петр Гаврилович становится в строй бессмертного полка.
1: Сегодня в строю бессмертного полка Волгоградской региональной организации ВОС более 80 ветеранов, имена которых зафиксированы в нашем музее. Вот только несколько из этих легендарных судеб.
0: Яков Михайлович Морозов, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, многочисленных медалей. В результате ранения он потерял зрение, лишился левой руки. Но более 30 лет возглавлял областное правление ВОС, успешно решая производственные, социально-бытовые и культурно-спортивные вопросы. Морозов Яков Михайлович становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Фаина Ивановна Бармина, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, зенитчица, в мирное время мама двоих сыновей, активист Краснооктябрьской местной организации ВОС, участник художественной самодеятельности, прекрасно читала стихи и неоднократно являлась призером городских и областных смотров. Бармина Фаина Ивановна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Дмитрий Арсентьевич Самохин, кавалер орденов Отечественной войны первой и второй степени, председатель Ворошиловской территориальной первичной организации. Дмитрий Арсентьевич очень любил шахматы и шашки и заложил традицию проведения состязаний по этим видам спорта. До сих пор память о своем председателе ежегодно Ворошиловская местная организация проводит шахматно-шашечные турниры. Самохин Дмитрий Арсентьевич становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Антонина Павловна Яковенко, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, медали «За оборону Сталинграда», медали «Ветеран труда», активный член бюро Красноармейской местной организации ВОС. Яковенко Антонина Павловна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Память о подвиге наших ветеранов объявляется «Минута молчания».

0: Вспоминая о доблести и отваге ветеранов Великой Отечественной, мы помним о преемственности защиты Отечества, о том подвиге, который совершают сыны своей Родины сегодня. Стихотворение о военноослепшем члена Волгоградской региональной организации ВОС Лидии Сарычевой читает Анастасия Рыбушкина.
1: На актрисе темное облегающее платье в пол, слева на груди георгиевская ленточка и алая гвоздика.
2: В глазах сердце горько и темно. Но вот он, подоконник, вот окно. Лицо согрел веселый солнце свет. А солнца словно нет, и неба нет. Вокруг одна белеющая муть. Нельзя, совсем нельзя на мир взглянуть. Он шел в строю на грозного врага, за землю, что любому дорога. Удар и яркий, яростный огонь сжимала смерть в руках его ладонь. И гибель, повернувшая назад, взяла с собой во тьму его глаза. Мать Родина звала. Он стал стеной. Защитник, верный сын страны родной. А вот теперь он просто инвалид. Навеки пеленою свет закрыт. Не видеть мир. Что может быть страшней? Идти во мраке столько долгих дней. Но слышит безнадежный, тихий стон, незрячий, такие же, как он, товарищи из общества слепых. На белом свете много нас таких. Ты не один, живешь в кромешной мгле. Идти всем вместе легче по земле. Конечно, свет не сможем мы создать, но новые мечты способны дать. В делах и дружбе множестве идей душа всегда становится светлей. Он шагнул так робко, нелегко, мерцала радость где-то далеко. Его запястье женская рука коснулась, и понятно, и близка. Есть в пальцах столько нежного тепла и тихий шепот: я тебя ждала. И счастье, как живительный бальзам, пришло на смену горю и слезам.
1: Повторяю, что это было стихотворение члена нашей организации Лиды Сарычевой. Недавно Лида участвовала во всероссийском конкурсе «Дары вдохновения» и стала обладательницей диплома третьей степени. Аплодисменты автору. Ветераны войны сберегли для нас не только страну, но и ее душу, традиции, искусство, музыку, книги. Сегодня эту эстафету принимаем мы. Наши партнеры – Волгоградская областная специальная библиотека для слепых, которая сегодня представила выставку литературы в фойе перед началом нашего мероприятия. И наши коллеги просили сообщить вам и пригласить вас 7 мая в 12 часов на концерт «Военных лет звучат мотивы». В исполнении известной вам Светланы Катаевой прозвучат легендарные мелодии. И, конечно, сейчас это место мы уступаем нашим генеральным партнерам, представителям Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Это ребята-студенты. Но перед этим я хочу сказать, что огромную организационную работу по мероприятию провела Наталья Владимировна Семенова, заведующая кафедрой, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации.
3: Спасибо вам, Лиза.
1: У этого концерта свои ведущие. Наша молодая поросль, которой мы с удовольствием передаем слово.
4: О, светлый день святой! В слезах и радости встречали своих единственных и нежных, которых долго, годы ждали наедине с надеждой.
5: Победа! Кончена война! Любовь теперь в сердцах дышала, и жизнь саму она венчала. И нам, родившимся тогда, святые имена давали. Любовь звучала в именах.
4: Наш концерт открывает Сафонова Дарья. Хренников, казак, уходил на войну.

Хренников. Прощание. Исполняет Ерофицкая Ангелина.

Акуджава. До свидания, мальчики. Исполняют Каменов Александр, Васильев Андрей, Каличава Дарья, Макеева Диана, Перетятка Полина и Воскресенского Мария.

0: Маргарита Агашина. Стихи о моем солдате. Читает Гребенникова Юлия.
1: Когда чеканный шаг равняя, идут солдаты на парад, я замираю, вспоминая, что был на свете мой солдат. Война и враг под Сталинградом, и нету писем от отца. А я стою себе с солдатом у заснеженного крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего, и только молча грею руки в трехпалых варежках его. Потом прощаюсь целый вечер и возвращаюсь к дому вновь. И первый снег летит навстречу, совсем как первая любовь. Какой он был веселый. Последний год перед войной он только-только кончил школу и только встретился со мной. Он был веселый, темно-русый, над чубом красная звезда. Он в бой пошел под старорусой и не вернется никогда. Но все равно по переулкам и возле дома моего идут солдаты шагом гулким, и все похожи на него. Идут, поют, равняя плечи, ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу, и чья-то первая любовь.
0: «Соловьев седой», баллада о солдате, исполняет Васильев Андрей.

Федорова Ксения. Нюрнбергский процесс. Читает автор.

0: Не знал я слова «гетто» раньше. Не осознал я до сих пор и чувств, убитых горем страшным, и страха полный чей-то взор. И я не знал о слове «мессер», а «бухенвальд» — лишь звук пустой. Читай внимательней, агрессор. Я не один ведь здесь такой. Я вижу майские парады в военной форме стариков, но отчего же все так рады и отчего же слез поток? Так ведь война, 4 года, сейчас ответит каждый мне, а сами, не судите строго, не знают толком о войне. Но вдруг я понял, время лечит, и людям нечего терпеть. Осталось помнить нам навечно, чтоб лишь самим не оглупеть. Зачем нам лезть не в наше время, пытаться все пересмотреть? Зачем нам вновь брать это бремя, звериным голосом чтоб петь? Кричу туда, за стену, людям, все было решено до нас. Нам остается только помнить, чтоб знать о боли разных раз. Тогда все правильно решили, не нам там ждать, любить, страдать. Как мы можем через годы все в памяти людей менять? Библиотеки обвинений на все фашистское зверье. Сидеть им в клетке до забвения, пока не сгинет все оно. Никак не взять туда нам тур и действий новых не принять. Оттуда фрау абажур нас кожу всех заставит снять. И Кейтель нас сожрет устами, и наведет он страх на нас за то, что все мы забываем, и трибунал решен для нас. Пришел тогда живой и мертвый подручных фюрера судить, взглянуть на лица этих умных, что вечно кровь хотели пить. Тогда весь мир поставил точку, и точку главную — конец. Чтоб никогда Хайгитлер строчку не проорал тупой юнец. И в черно-белом нашем прошлом на разных мира языках поставили народы точку навечно у людей в умах.
1: Мэйтюс, Ареза Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» исполняет Гребенникова Юлия.

Соловьев седой. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Исполняет Смирнов Богдан.

Колмановский, Алёша. Исполняют Васильев Андрей и Каменов Александр.

Френкель, журавли, исполняет Блинков Вячеслав.

Новиков. Ариоза матери из кантаты «Нам нужен мир». Исполняет Соколова Анастасия.

В концерте участвовали студенты кафедры вокального искусства, преподаватели, профессор, заслуженная артистка России Семенова Наталья Владимировна. И Яропольская Антонина Николаевна. Руденко Ольга Александровна. Концертмейстеры. Толстова Светлана Николаевна. Якимова Софья Андреевна. Цепелева Лилия Вадимовна.

0: Дорогие друзья, я от всей души, от всего сердца вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Желаю всем мира, добра. И очень-очень хочу сказать огромные слова благодарности нашим сегодняшним артистам. Запомните эти имена. Это будущие заслуженные народные артисты России. Вам, дорогие ребята, я желаю, чтобы вы в жизни состоялись, чтобы вы нашли свой путь, свою дорогу, свое призвание, чтобы вы были признанными. А вашим преподавателям, вашим замечательным педагогам я желаю талантливых студентов, отзывчивых, и чтобы они всегда приходили к вам и гордились своими достижениями. А вы перед телевизором, в зале, перед сценой, ну, чтобы вас распирала гордость за ваших учеников. До новых творческих встреч, мы вас приглашаем всегда к себе. Откатывайте у нас свои госпрограммы, мы будем очень рады. Так что до новых встреч. Еще раз всех с наступающим праздником!
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров, слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
7: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
6: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
8: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
6: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
8: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультируем их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
6: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
9: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
6: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
7: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности. И после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен. И после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
6: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
8: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, сообщение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
6: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
9: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда

0: близкие, мамы, папы, жены, дети, потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы, иногда является опекуном, человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
1: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В российской

0: В государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум о осознанных родителях для мам детей с инвалидностью. В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения. Психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Умению Полуянова впутываться в различные криминальные истории в журналистском сообществе завидовали. А как не завидовать? Сколько он в приключения не вляпывался, столько же из них и счастливо выныривал. Да еще при том, как правило, держал в зубах гвоздь, очередную забойную статью. Вот и теперь. Едва Дима переступил порог купе режиссера, вернее, даже переступать он не стал, чтобы не уничтожать возможные улики, а только глянул из коридора, и мгновенно, помимо воли, в его мозгу вспыхнул заголовок к будущему сенсационному материалу. Знаменитый кинорежиссер убит в «Северном экспрессе». Наверное, у журналиста уже началась самая настоящая профессиональная деформация. Да-с, деформация, как это ни печально. В ответ на трагедию голова и сердце первым делом выдавали не растерянность, не ошеломление и не горе, а заголовок. Что ж, обычное дело. Следователи со стажем трактуют все, что происходит с ними и вокруг них сквозь призму Уголовного кодекса. Врачи при первом же знакомстве мысленно ставят потенциальному пациенту диагноз, ну а журналисты частенько не только мыслят, но и живут под наркозом газетных штампов и газетных порядков. Вот и Полуянов сейчас, несмотря на больную, гудящую голову, чудовищный недосып, да и, что уж там лукавить, общее потрясение, которое он испытал при виде распростертого на постели окровавленного тела режиссера, успел подумать не только о заголовке, и еще о дедлайне, и о том, сколько ему дадут места на полосе, и сколько у него будет времени для того, чтобы собрать материалы и отписаться. Машинально глянул на часы. Свои тесо он никогда и нигде не снимал, помимо ночей и вечеров, что проводил в родимом доме вместе с любимой девушкой Надей. Четверть третьего утра. Белая ночь только-только сменилась неверными зыбкими сумерками. До прихода «Северного экспресса» на Ленинградский вокзал столицы оставалось 6 с небольшим часов. До подписания очередного номера «Молодежных вестей» еще 14, что не говори, целая куча времени. За спиной Димы уже толпились взволнованные, потрясенные пассажиры вагона повышенной комфортности. Откуда-то из коридора слышались всхлипы и причитания звезды будущего фильма, известной актрисы и, по совместительству, как водится, любовницы режиссера Ольги Волочковской. Впрочем, следует рассказать обо всем по порядку. Почему журналист оказался в «Северном экспрессе», с какой стати возвращался домой из Питера в вагоне «Суперлюкс» в составе киногруппы сериала «Невозможно оторваться»? Если быть точным, в условиях повышенной комфортности следовал далеко не весь коллектив, занятый съемками картины, а его «сливки», наиболее привилегированные члены экспедиции. Как выразился циничный режиссер Прокопенко, а вся остальная шелупонь пусть едет плацкартой. Этот самый Прокопенко обратился к Диме год назад с просьбой продать студии, где он трудился, право на экранизацию документального романа, некогда написанного журналистом. Полуянов за годы, прошедшие после первой публикации, столько наврал всем вокруг, будто права на его труд выкупил Голливуд, а к съемкам фильма по его же сценарию вот-вот приступит то ли Лукас, то ли Кэмерон, что даже позабыл, может ли кто-то вправду его произведение экранизировать. Дима немедленно навел справки о кинорежиссере Прокопенко. Мастер оказался известен и плодовит. В свои 50 с хвостиком он снял картины и сериалов больше, чем Феллини и Антонини вместе взятые. Правда, ни одного из его фильмов журналист не видел, и только о 2-3 что-то слышал. По всему выходило, что Вадим Дмитриевич Прокопенко не гений, а плодовитый ремесленник средней руки. Впрочем, репортера данное обстоятельство скорее устраивало. Гениев у нас в стране хватает, режиссеры рассказывают по ресторанам о своих будущих фильмах, что затмят ленты Тарковского и Годара, журналисты в баре «Дом Жура» клянутся, что вот-вот запустят новый таблоид с миллионным тиражом, конструкторы в таежном поселке собирают на коленке гоночные автоболиды, а качественно поменять колодки у серийной «Мазды» некому. Равно как и написать информашку в 2000 знаков или снять простенький, но кассовый блокбастер. Режиссер Прокопенко, судя по всему, звезд с неба не хватал, зато в его фильмах охотно снимали самые знаменитые актеры, а сериалы его выпечки транслировали главные российские телеканалы. Скорее всего, и этот фильм и снимут, и покажут. Да и деньги Полуянову были нужны, особенно в тот момент. Они, собственно, ему всегда были нужны, с его-то мажорскими повадками. И он уступил студии, от имени которой на него вышел Прокопенко, права на экранизацию. Пусть не за столь высокий гонорар, который уж, наверное, отвалили бы ему Warner Brothers или DreamWorks, но с родного российского кино хоть шерсти клок. Отчаянно поторговавшись и получив в итоге пятизначную сумму, в долларах, господа, конечно же, в долларах, Дима возблагодарил Бога за нежданный подарок, подписал договор об уступке прав и благополучно позабыл о кинопроекте. Минул год, и вдруг на Димином горизонте вновь взошел Прокопенко. Режиссер позвонил и сообщил, что сценарий по полуяновской книжке давно написан и даже закончен подготовительный период, и теперь он приступает к съемкам восьмисерийной ленты под названием «Невозможно оторваться». Более того, он, Вадим Дмитриевич, приглашает его, Диму, самолично исполнить в сериале небольшую, но весьма эффектную роль, а для того проследовать вместе с киногруппой в Питер. В Северной Пальмире и ее окрестностях планировалось снимать большую часть натуры. Полуянов оказался столь неожиданным предложением ошарашен, причем настолько, что чуть ли не впервые в жизни потерял лицо и залепетал, мол, онде, во-первых, совсем не артист, а во-вторых, завален газетной работой. В ответ режиссер разразился горячим, едва ли не горячечным монологом. «Я только вас вижу в этой роли, Дмитрий Сергеевич. Это будет хит, лучший дебют года. А какие условия для съемок? Питер, Белые ночи, люкс в Октябрьской. Кругом красавицы-артистки и прочий обслуживающий персонал». Журналист не смог устоять под прокопенковским напором. И в тот же вечер к нему на дом явился курьер с экземпляром сценария и договором на роль, который требовалось подписать немедленно. Полуянов взялся читать сценарий и отдал должное неведомому для него труженику киноцеха по имени Дмитрий Ребров. Экранизатор сохранил главные линии книжки, избавился от второстепенных, а также от случайных персонажей и перевел документально-полуяновскую прозу на язык диалога и действия. Если сравнивать книгу и сценарий, впечатление складывалось, будто вольную свободную реку, Неву, например, вытекающую из Ладоги, заковали в строгие гранитные берега. Никаких финтифлюшек? Извольте. Каждая серия ровно 44 страницы, ровно 44 минуты хронометража и ни секунды больше. Понравилась Диме его собственная роль. Небольшая, естественно. Ведь он же не профессионал, но действительно выигрышная. Итак, и спросив в газете отпуск за свой счет, особенно крепко полюбив на прощание свою гражданскую жену Надежду, Дима, исполненный честолюбивых планов и вдохновения, отбыл в северную столицу. Конечно, когда Полуянов в процессе работы познакомился с Прокопенко ближе, он понял, что тот пригласил журналиста сниматься не потому, что вдруг поверил в его, неизвестно откуда взявшийся, неземной актерский дар. Нет, Вадим Дмитриевич преследовал свои собственные цели, а именно, бурно кипящий режиссер полагал, что Полуянов не удержится и расскажет о своем киноопыте на страницах родной газеты, да и интервью захочет взять у режиссера, у главных звезд. Вот, фильмы получат бесплатный пиар, причем уже на самой ранней стадии, когда съемки только-только начались. Дима, хоть хитрый Прокопенко его ни о чем не просил, и впрямь собирался на страницах «Молодежных вестей» живописать свои приключения в роли актера. Рассказать было о чем. К примеру, как в первый день съемок разбили о штатив кинокамеры тарелку с названием картины. Осколки разобрали участники группы, и один из трофеев теперь бережно хранился в полуяновском чемодане – Дима предвкушал, как водрузит его на почетное место в рабочем кабинете и станет водить к экспонату молоденьких репортерок и стажерок с журфак. Непременно нужно будет также поведать, как он, отказавшись от дублера, прыгал в холодный и грязный канал Грибоедова с поцелуева моста. Немного стыдно перед Надеждой, но все равно следовало написать, как он целовался. А что поделаешь, таков сценарий на лавочке в летнем саду со знаменитой Ольгой Волочковской. Кое о чем журналист, правда, собирался в будущей заметке умолчать, скажем о том, что профессия актера на деле оказалась гораздо сложнее, чем он самонадеянно думал вначале. Дима даже что-то вроде зависти, жгучей ревности испытывал к настоящим профессиональным артистам, потому что явственно видел, с какой легкостью и быстротой его, так сказать, коллеги входили в образ и меняли состояние, лишь звучала на площадке команда «Мотор», как в одно мгновение на их глазах, если нужно, вскипали слезы, как они по воле сценария и режиссера вмиг становились гневливыми или же простодушными, как даже физически преображались перед камерой и, если было необходимо, старели или молодели на десяток лет без малейшей помощи гримера. И уж, конечно, не упомянет журналист режиссерские указания главному оператору. «Полуянова снимаем только на общем и дальнем плане, ведь он не профессионал, работать не умеет». Прокопенко в те минуты думал, что Дима не слышит. Кроме того, за кадром будущей статьи журналист намеревался оставить взаимоотношения, царившие внутри съемочной группы. А там бушевали страсти, едва ли не перекрывающие по накалу те, что описаны были в сценарии. Настоящая мыльная опера. Хватало и любви, и ревности, и зависти, и ненависти. О многих чужих сокровенных тайнах узнал в ходе экспедиции Дима. О чем-то ему рассказывали сами участники событий. А молодой человек умел быть участливым слушателем, вызывающим на откровенность. Что-то он наблюдательный подмечал своими глазами и днем во время съемок, и вечерами, утрами, ночами, в ресторанах, где ужинали, в гостинице. Нравы в группе царили свободные. Киношники чем-то напоминали Диме студентов-третьекурсников, впервые вырвавшихся к кому-то на дачу без надзора родителей. Выпивка, проказы, шуры-муры. Однако о личных секретах... Актриса Волочковская провела ночь с режиссером Прокопенко, Полуянов писать не собирался. Все-таки он не в бульварной газете трудится, а в качественных, мол, вестях. А главное, было бы крайне неловко, злоупотреби он гостеприимством киношников и начни прилюдно ворошить их грязное белье. К тому же Дима сам, в конце концов, оказался не без греха, поддался царившему среди киношников промискуитету. Да, еще вчера вечером о постельных тайнах киноэкспедиции Полуянов писать не хотел. Но вот сейчас, после того, как произошло убийство, когда зарезали главного человека на картине, режиссера-постановщика, теперь многие сценки и картинки, подмеченные журналистом в процессе натурных съемок, представали перед ним в новом ракурсе, требовали анализа и переосмысления. Ведь ему, как репортеру, будет грош цена, если он ограничится голой информашкой о происшествии и не выскажется своими аргументированными версиями. Кто убил и почему? Прокопенко лежал распростертый на широченной нижней полке, и его обнаженная грудь была залита кровью. Красным пропиталась и крахмальная простынь. По одному виду Вадима Дмитриевича, по его восковому лицу, сразу становилось понятно, что медицинская помощь ему уже не нужна. Дима отвернулся и наткнулся взглядом на проводницу, холеную даму, отчаянно борющуюся со своими 50 годами. И лишь теперь, по ее взорам, с практически одинаковой жадностью, устремленным и на труп, и на обнаженный торс журналиста, он вспомнил, что так и не успел одеться. Когда в дверь его купе застучала, заорала, заголосила звезда Волочковская, он выбежал, только джинсы успев натянуть. «Надо поезд остановить», — проговорил журналист, обращаясь к проводнице. «Вызвать врачей, милицию». Та решительно покачала головой. «Нет, невозможно», — категорически молвила она. «У нас приказ не останавливаться, что бы ни случилось». «Даже убийство? Ведь это форс-мажор. Положено тормознуть на первой же станции и вызвать следственную группу». «Но не для нас. Вы знаете, кто здесь едет?»
5: «Ну, я еду и другие артисты».
4: «Не только», — не приняла полушутливого тона проводница.
5: «В других вагонах...» «Двое вице-губернаторов, 4 депутатов Госдумы, 3 сенаторов. У нас элитный поезд, понимаете? Остановки запрещены. Я сообщу начальнику поезда, в Москве нас будут встречать следственные органы».
6: «Тогда надо организовать охрану места преступления».
5: «Не волнуйтесь, организуем. У нас есть инструкции для подобных случаев. Покиньте помещение».
4: За спинами проводницы и Димы стояли, вытягивали шеи и пытались заглянуть в режиссерское купе двое других представителей высшей касты снимающегося фильма. Главный оператор Аркадий Старообрядцев и линейный продюсер Елисей Ковтун. Железнодорожница закрыла дверцу прокопенковского купе, шоу кончилось.
5: «Надо пойти одеться, в конце концов», — подумал репортер.
4: Полуянов осторожно распахнул дверь в собственное, расположенное по соседству купе. На его огромной нижней мягкой полке спала, уткнувшись в подушке, Марьяна.
5: Вот уж чего он не ожидал еще вчера, так это оказаться с ней в одной постели. Ни от себя не ждал, ни от нее. На худенькой спине девушки выделялся рыболовным удилищем позвоночник. На полу купе валялась одежда, вперемешку ее и Димина. М-да. К каким, однако, странным пробуждениям приводит кинопьянка, жестокая и беспощадная. Боже, как болит голова. А зачем я только остался еще и шампанское пить? Нехорошо шипучку с коньяком мешать. И Марьяна... Я ведь пару раз к красотке в Питере подъезжал, никакого отклика. Видать, она решила напоследок, на прощание. Больше ведь вряд ли мы с ней увидимся. А может, тоже вчера здорово набралась, раз сама ко мне явилась. Теперь девицу вон из пушки не разбудишь, даже убийство проспала. Я-то хорош. Не люблю ведь одноразовые связи, но тут не устоял. Нет, чтобы сказать со смехом, знаешь ли, моя дорогая, я безнадежно женат, а меня понесло по накатанному. Конечно, заходи, Марьяночка, не помешаешь. О, да, заходи, только тебя и ждал. Тьфу, противно вспомнить. А с другой стороны, какой дурак от 18-летней красотки-актриски откажется? Тем более, если тебя к ней, чего уж греха таить, тянет. Ну что ж, будем надеяться, что Митрофанова ничего о моем приключении не узнает. Да и откуда ей узнать? От неловкости чужая девушка в его кровати Полуянова аж передернула. «Марья!» — гаркнул он, прерывая собственные рефлексии. «Подъем!» — наклонился и потряс девушку за обнаженные плечи. «А?» — замычала актриска. «Что такое? Давай вставай!» «Господи, зачем?» — пробормотала она, пытаясь вырваться из Диминых рук и еще глубже зарыться в подушке. «Прокопенко убили!» «Ну, что за шутки у тебя, Полуянов, дурацкие?» — простонала девушка. «Это не шутки», — холодно проговорил журналист. «Повторяю по слогам. Прокопенко убит. Лежит лужей крови в своем собственном купе». Тут Марьяна наконец пробудилась, резко подскочила на полке, прикрывая невеликую грудь простыней. «Правда убили? Как убили?» «Как-как? Ножом зарезали. Все, быстро одевайся». Сам Дима стал натягивать рубашку. «Господи, ну что ж так голова-то болит?» А ведь еще вчера вечером на московском вокзале Питера среди избранных киношников царило радостное оживление. Было чему радоваться. Белые ночи благоприятствовали съемкам. Солнце исправно светило с 5 утра до 12 ночи, и ни разу не побрызгал дождь. И несмотря на то, что каждый день случались десятки разнообразных неурядиц, грозящих сорвать съемочный процесс, режиссер-постановщик разруливал их железной рукой. Но в итоге ни на день не выбились из графика. Питерскую натуру отсняли в запланированные сроки. Теперь, после кратковременного отдыха в столице, группа должна была отправиться снимать натуру на юг, но вторая экспедиция планировалась короткой, всего на несколько съемочных дней. В нее уже не ехали ни юная старлетка Марьяна, ни народная артистка Царева, ни Дим Полуянов, для журналиста кино закончилось, ни даже исполнитель главной мужской роли Кряжин. В суперкомфортном вагоне Северного экспресса вместе с Вадимом Дмитриевичем Прокопенко следовало 7 человек, каждому по отдельному купе, и только главный оператор Старобрядцев делил жизненное пространство с литературным линейным продюсером Елисеем Ковтуном. Ради интереса Дима глянул в интернете, сколько стоит билет в подобный мягкий вагон класса люкс, с туалетом и душем в каждом купе, с телевизором, DVD-плеером и неограниченным ресторанным питанием. Выходило по 12 000 рубликов с носа. «Барство дикое!» — вздохнул про себя Полуянов. «Теперь понятно, почему у нас сериалы такими бедненькими, кажется. Все бюджеты на поездки первым классом уходят». Впрочем, сами киношники свои привилегии принимали как должное. И в вагон люкс входили со скептической даже ухмылкой. «Уж на что журналистика — профессия выпендрежная?» Полуянов знал о этом далеко не понаслышке. Однако даже газетчикам... Оказалось, в смысле понтов далеко до тружеников-синематографа. Те вообще держали себя царями вселенной. Журналист еще на площадке подметил. Любой, самый задрипанный осветитель, выступал с такой миной, словно он только что золотую пальмовую ветвь получил. Или на худой конец завтра, послезавтра получит. А уж главный режиссер вообще мнил себя громокипящим Зевсом, по малейшему маневрению пальца окружающие должны просто простираться ниц. В желтых красках питерского заката Прокопенко с тем же барственным видом, и, разумеется, первым, взошел вчера вечером в вагон. Вторым сунулся было седой главный оператор,
6: старообрядцев. Но режиссер на него молча оскалился, и старик мигом потерял лицо, маленько засуетился. А ведь ему по штату положено было на картине быть фигурой номер два, непосредственно рядом с постановщиком. Еще с советских времен в кино считалось, что эти двое, режиссер и главный оператор, суть высшая каста. Они даже обедали по традиции во время съемок за отдельным от прочих товарищей столиком, чтобы иметь возможность в тишине и тайне обсудить съемочный процесс. И хоть отношения между Прокопенко и Старообрядцевым явно не складывались, что Дима видел невооруженным глазом, кардинально ломать традицию режиссер все-таки не стал. И поэтому пожаловал оператору место в своем вагоне. Однако со Старообрядцевым он не разговаривал, нос воротил. В последние дни экспедиции режиссер рядом с оператором даже за обедом не присаживался. А когда просматривал отснятый материал, Дима тому был свидетель, Прокопенко фыркал по поводу того, что у оператора актеры из кадра выпадают и всякие извительные реплики отпускал. Мол, старик даже фокус навести не умеет. Старообрядцев, в свою очередь, в компании своих клевретов, операторов, трусливо не решающихся ни словечко вслух вякнуть против режиссера, позволял себе громко возмущаться. «Бондарчука, значит, то, как я фокус навожу, удовлетворяло. Рома с Козинцевым тоже, а нашего не устраивает». Словом, в киногруппе полагали, что одному из них двоих, Прокопенко либо Старообрядцеву, на фильме больше не работать. И даже заключали пари на первого или второго. Веселый звуковик Федор Михайлович принимал ставки из расчета 3-1 в пользу Прокопенко. За режиссера была изначально наделенность куда большими полномочиями, чем у оператора, а также общая удачливость. Старообрядцев в борьбе против режиссера мог противопоставить лишь полувековой опыт работы и огромные связи в киношных кругах. Однако он, надо думать, хорошо понимал, если его снимут по требованию Прокопенко с картины, операторской карьере придет конец. Больше никогда, никуда и ничего снимать не позовут. А для мужика за 70 остаться без работы, да еще столь творческой, как у Старообрядцева, означало загнивание, начало конца и, как неумолимо свидетельствовала статистика, довольно скорую кончину. И вот теперь в 3:00 ночи в вагоне «Люкс» главный оператор даже не скрывал своего довольства смертью режиссера. В том, что он и попытки не сделал напустить на себя скорбный вид, видимо, уже сказывался, по мнению Полуянова, его почтенный возраст и начинающаяся сенильность. Удовлетворенно усмехаясь седые усы, Старообрядцев прошествовал по коридору ночного вагона, потирая руки и бормоча: «Что ж, пожалуй, следует и водочки выпить. Запомин души». Дима, уже полностью одетый, выглянул в коридор, чтобы расчистить путь юной актрисули, и как раз расслышал эту реплику Старообрядцева. Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Коридор опустел. Проводница замкнула дверь, за которой лежал труп на ключ, и отправилась к себе. Линейный продюсер Ковтун тоже куда-то исчез. Вроде бы дорога для Марьяны оказалась свободной, и Дима готов был дать отмашку, вылезай, мол, и беги, но тут из своего купе выскочила звезда, Ольга Волочковская. По-прежнему в красном махровом халате, с ошалевшими огромными глазами, она буквально набросилась на журналиста, подошла к нему вплотную и зашептала прекрасно поставленным тоном: «Дима, Дмитрий Сергеевич, вы единственный трезвый, единственный незаинтересованный здесь человек, я вас умоляю. Кругом завистники, бездари, помогите мне. Они ведь на меня убийство свалят. На меня». «Да почему на вас?» — как мог спокойно спросил Полуянов. И актриса тем же драматическим шепотом откликнулась: «Я ведь с ним в купе-то была. На кого же еще подумают, как не на меня? А я ведь в ванне была. Вот видите, волосы еще мокрые. Не обязательно надо было душ принять, я ведь сегодня вечером Арбенину у Фокина играю, а днем репетиция». Чтобы прекратить эмоциональное словоизвержение Волочковской и расчистить, наконец, дорогу для эвакуации Марьяны, Полуянов совершенно буднично молвил: «А пойдемте, Оленька, с вами покурим». «Покурим», — вскинулась та. «Да-да, идемте». Журналист бережно взял девушку под руку, и они удалились вместе с ней в дальний конец вагона. Краем глаза Полуянов заметил, что Марьяна выскочила из его купе и перебежала к себе.
5: В тамбуре оказалось прохладно. В белесоватых красках уже наступающего рассвета проносили за окном печальные пейзажи Новгородчины. Дима достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, протянул даме. Волочковская дрожащими руками выудила одну, она запрыгала в ее руках. Полуянов поднес огня. Девушка жадно затянулась, закашлялась, сделала еще парочку глубоких затяжек, лихорадочно пробормотала. «Мне никто не поверит, Дима, никто! Они все подстроили, все против меня!»
6: «Да кто, по-вашему, подстроил-то?»
5: «Они! Бездари! Ненавистники, завистники!» Кино такое было, не помню название, там тоже. Дело в поезде происходило, и выяснилось, что главного героя убил каждый из пассажиров.
6: «Убийство в Восточном экспрессе по Агате Кристи», — сказал любивший точно журналист.
5: «Ой, да какая разница!» — досадливо воскликнула звезда. Ольга, как и многие актрисы, искренне полагала, единственное, что на всем свете имеет значение, — она сама, ее чувства и переживания. Полуянов, памятуя об этом, вернул Волочковскую на привычную любимую ее почву вопросом. «А что все-таки произошло?» «Они не просто Вадима Дмитриевича убили», — лихорадочно молвила она, нервно затягиваясь, округляя глаза. «Они меня, понимаете, Дима, меня решили подставить».
6: «Да каким же образом?» — поинтересовался журналист.
5: «Раз я с ним была тогда, в его купе на кого подумают?»
6: «А вы что-нибудь слышали?»
5: «Я же в душ пошла. В душ! Вода шумела. Выхожу, а Вадим Дмитриевич мертвый. И на постели кровь, кровь. Я прошу вас, Дима, сделайте что-нибудь. Они ведь здесь, в поезде, в вагоне нашем, я знаю. И не я это, не я, не я!» Актриса была близка к истерике, и чтобы привести ее в чувство, журналист схватил девушку за плечи и резко встряхнул. Раз, другой. В ошалелых глазах Волочковской появилось удивление. «Тихо!» — прикрикнул на нее Полуянов, как бывало, на таксу Родиона прикрикивал. «Все будет хорошо. Я во всем разберусь». Когда он тряс актрису, почувствовал, в кармане ее купального халата лежит что-то тяжелое. Дима выпустил Ольгу, отступил на шаг.
6: «Что там у вас?»
5: Волочковская засунула руку в карман купального халата, и тут же ее глаза приобрели прежнее безумное выражение, и она опять проговорила на грани срыва. «Это не я! Это не мой!» Потом медленно, с ужасом на лице, вытащила окровавленный нож. А Диме при явлении ножа отчего-то на миг показалось, что для него исполняется творческий этюд на тему «Оклеветанная». То, что актриса, исполняющая главную роль, спит с режиссером-постановщиком, являлось для киношников настолько привычным обстоятельством, что в съемочной группе и не обсуждалось. Тем паче, что связь Прокопенко и Волочковской не имела даже приятного привкуса адюльтера. Артистка недавно рассталась со своим вторым мужем, а режиссер был убежденным холостяком. Хоть молва и приписывала ему романы с самыми эффектными женщинами России, узами Гименея он до сих пор себя ни разу не обременял. Актриса и режиссер живут на съемках вместе. Это так естественно. И лишь один человек явно бесился по поводу романа Волочковской-Прокопенко. То был актер Николай. Он предпочитал, чтобы его называли Никола. Кряжин. Он играл главную мужскую роль. Персонажа, называвшегося в сценарии журналист Дима, то есть альтер-эго самого Полуянова. Поэтому репортер приглядывался к нему особенно внимательно и ревниво и сделал вывод. По внешним данным, как бы ни было сие неприятно, он, прототип, увы, уступал исполнителю. Никола, ростом по 2 метра, с широкими плечами и мощными скулами, воплощал тот брутальный тип приблотненной мужской красоты, что стало нынче особенно востребованной в российском кино. Что же касается интеллектуальных статей, то даже для актерской братьи, которая в большинстве своем отнюдь не блистает интеллектом, Никола был не слишком развит. Дима пару раз вызывал его на разговор, сделал с ним интервью и для себя определил, что Кряжин — человек совершенно без чувства юмора. Качество, по мнению Полуянова, для мужчины необходимейшее. К тому же не слишком образованный и скучный до занудливости. Обыкновенные истории, что он рассказывал, сводились к 2 темам — с кем, сколько и чего он выпил, а также с кем и при каких обстоятельствах переспал. Притом, словно не доверяя самому себе и своей популярности, актер непременно включал свои побасенки успешных коллег. «Сидим мы как-то с Серегой.
6: или с Костей, Сашкой, то есть Безруковым, Хабенским или Балуевым. Тут Олеся, Судиловская, подходит. От однообразных россказней Николы скула журналиста очень быстро начинала сводить зевотой. Но однажды, разговорив Кряжина, журналист понял, что человек он все-таки своеобычный, с интересной, по меньшей мере, биографией. Надо заметить, что Кряжин среди членов киногруппы был неоспоримо самым популярным. Однажды Дима прошелся с ним по Невскому в поисках пивбара, который заменил бы для них модные в советские времена очки, и обратил внимание на то, что его спутники узнают едва ли не каждый третий мужчина и каждая вторая женщина, а Никола, стервец, вдобавок тщательно отслеживал реакцию встречных, трепетно вглядывался, признали, не признали, и при каждом случае узнавания дополнительно раздувался от гордости. К концу прогулки, подходящего пивбара они так и не нашли, Полуянову показалось, что актер вот-вот лопнет от довольства. То же самое и с автографами. По количеству росчерков, оставляемых Николой, он далеко превосходил всех участников труппы, включая даже Приму Волочковскую. К артисту то и дело подскакивали юные барышни, девушки в соку и даже перезрелые матроны и просили расписаться. Самые верные и запасливые вооружались скачанными из сети фото и даже афишами с изображением Кряжина. Для тех же, кто не был подготовлен к встрече с кумиром, актер оставлял свой росчерк где только придется: в блокнотах, ежедневников, на трамвайных билетах и даже, журналист сам видел, на голых животиках и декольте юных дев. Если подобное поклонение вызывало ревность даже у случайного в кино человека, Полуянова, можно представить, как оно бесило натуральных актеров и актерок, не исключая звездной Волочковской. К Ольге, пожалуй, более востребованной, чем ее партнер, подходили с просьбами дать автограф куда реже. У журналиста появилось тому объяснение. Совершенная женская красота актрисы зачастую вызывала в зрительницах раздражение и ревность, а мужчины при виде звезды просто немели. К тому же хорошо известно, что среди поклонников Сыров, Группис, преобладают, причем с подавляющим преимуществом, девицы юных лет. Их, что вполне естественно, мужская стать Кряжина притягивала сильнее, чем очаровательная хрупкость актрисы. Разумеется, Никола вовсю пользовался обожанием женского пола. Пару раз Полуянов видел его в коридорах гостиницы в тесной компании с разными девушками. Кряжин к своим сырам относился цинично и встречи с ними называл не иначе, как «похоть почесать». Он, словно представитель королевского рода, рассматривал поклонниц как его величество простолюдинок. Связи с ними ничего для него не значили. Иное дело роман с актрисой, то есть тоже с аристократкой, ровней ему. Тут Кряжин готов был потрудиться, быть победительным и уступчивым, и милым, и страдающим. В первый же день съемок, когда били о штатив традиционную тарелку, Дима заметил — меж исполнителями главных ролей черная кошка пробежала. Вне кадра они не смотрят друг на друга, не разговаривают. После того, как прозвучит команда «Стоп, снято», стараются как можно скорее разойтись подальше. В чем дело, Полуянова пояснила гримерша, знавшая, как и положено гримершам, все, что происходит на площадке вокруг нее. Совсем недавно у Кряжина был роман с Волочковской. Они жили вместе в одной квартире. Более того, парочка и на нынешних съемках рассчитывала... Во всяком случае, Никола рассчитывал продлить свой роман во впечатляющих декорациях белых ночей. Однако еще в подготовительный период, во время проб, Волочковская стала встречаться с режиссером картины Прокопенко и немедленно дала Кряжину отворот-поворот. Актер из-за нежданной измены пассии, да еще и происходившей каждодневно, у него на глазах страшно бесился и страдал. Пару раз крепко поддавший Никола пытался выяснить отношения со своей экс. В один прекрасный день, точнее, в белую ночь, Полуянов лично оказался свидетелем их бурной ссоры. Номер журналиста в гостинице «Октябрьская» помещался неподалеку от актрисулиного люкса, а окна, по случаю теплой погоды, репортер, не выносивший кондиционеров, держал открытыми. И вот однажды Диму разбудил натуральный мужской рев. Он стряхнул с себя остатки сна и сел в кровати. Глянул на свои никогда не снимаемые часы, четверть пятого, и солнце уже пробивается сквозь щелку гардин. Мужской голос оказался басом Кряжина. По его тональности было очевидно, что актер пьян. «Тварь продажная!» — орал Никола. «Сменила любовь на банку чечевичного супа!»
7: «Пошел вон, кретин!» — визжала в ответ Волочковская. «Я тебе ничего не должна, алкоголик, подонок!»
5: Потом донесся шум борьбы, и снова голос актрисы. Теперь она говорила тихо и убежденно. «Только попробуй, только ударь, и ты у меня из картины вылетишь, и из театра я тебе устрою, обещаю». Последовал бессильный стук, будто что-то выпало из разжавшихся рук на пол, и дальше послышался голос Кряжина тоже на октаву тише. «Карьеру делаешь, стерва кудрявая. Думаешь, теперь сволочь похотливая будет тебя во всех своих кино снимать? Так вот знай, не бывать этому, уж я позабочусь».
7: «Ты!» — насмешливо проговорила Волочковская. «Да ты о самом себе-то не можешь позаботиться».
5: «Вот увидишь».
7: Тихо, но убежденно отвечал актер, и голос его в тот момент даже не показался Полуянову пьяным.
5: «Вы все увидите».
4: Тогда, прям ночью, непосредственно после услышанного разговора, журналист записал перепалку звезд в блокнот по горячим следам слово в слово. Нет, не для того, чтобы публиковать. Журналистская этика есть журналистская этика. Дима никогда не опустится до того, чтобы печатать подслушанное, подсмотренное. Записал просто по привычке. Вдруг когда-нибудь понадобится. Сейчас в холодном тамбуре «Северного экспресса» Дима вспомнил ту ночную ссору в Октябрьской. «Надо достать блокнот и перечитать, что я там про них накалякал», — подумал он. А актриса, рассматривая, словно видит впервые испачканный кровью нож, с усталым ужасом бормотала. «Это он. Он мне подложил. Теперь я точно знаю. Он, Николай, и Вадюшу убил, и меня. Меня подставляет».
5: «Ты должна мне все рассказать», — внушительно молвил Полуянов, переходя на «ты». «Буквально все и очень подробно о том, что случилось в вашем купе сегодня ночью».
7: «Я поняла», — вдруг вскрикнула Волочковская. «Поняла, зачем у меня появился нож. На нем ведь теперь мои отпечатки пальцев, да? Мерзавец, он специально так сделал. О, прошу, Дима, помоги мне. Мне ведь никто не поверит. Никакая полиция, умоляю, помоги мне выпутаться».
5: «Для этого ты должна поведать мне все», — терпеливо повторил журналист.
7: «Я увидела его тело, бросилась к нему, обняла, стала кричать: „Вадюша, Вадюша“. Он не откликался. Я вся кровью перепачкалась, и пульса не было. Я вскочила, закричала, к двери бросилась, дергаю, она не открывается. Опять рвусь, а ее как заклинило. Только щелочка, дергаю, дергаю».
4: На глазах у Волочковской показали слезы. Полуянов прикурил еще одну сигарету, сунул ей в рот.
7: «Да, спасибо», — машинально поблагодарила актриса. Нервно затянулась и продолжила. «В общем, я не сразу сообразила, что я в вагоне, что дверь в сторону открывается. Потом открыла ее и в коридор бросилась всех будить».
4: Волочковскую начала бить дрожь, то ли от происшедшего, то ли от прохлады ночного тамбура.
5: «Допрос по горячим следам», — промелькнула у Димы. «И впрямь, как было бы хорошо, если бы я сам это убийство сумел раскрыть. Какие газеты даст заголовки? Например, репортер вычисляет убийцу. Такого ни в моей карьере, ни в истории отечественной журналистики точно еще не было».
4: «Ольга?» — мягко поинтересовался Полуянов. «А когда ты в ванную комнату уходила, дверь в купе была изнутри заперта?»
7: Вопрос довольно долго доходил до девушки, а потом она, наконец, прошептала. «Не знаю. Я ее не закрывала, может, Вадюша». «Ну как? Если она была закрыта, то тогда...»
4: Глаза Ольги округлились.
7: «Как же тогда убийца в купе вошел?»
4: Она повысила голос. В нем прозвучали одновременно и обиды, и угрозы, и призыв к жалости. Все-таки Волочковская была хорошей актрисой.
7: «Ты меня не подлавливай. Зачем ты меня подлавливаешь, Дима?»
5: «Спокойно, Оленька, спокойно. Совершенно я тебя не ловлю».
4: В тамбур застучали. С той стороны, где вагонная сцепка. Мягкий люкс шел первым номером, сразу за локомотивом. Все равно трясло почему-то нещадно. Дверь в другие вагоны была перекрыта. Так распорядился сразу после посадки Прокопенко. Проводница, которой главный режиссер почти мгновенно сумел внушить священный ужас, немедленно выполнила его указание и даже лично пришла к Вадиму Дмитриевичу, доложила об исполнении. Итак, тамбурные двери, похоже, всю ночь были закрыты. И сейчас в них кто-то стучал, уверенно так стучал, по-хозяйски. Дима глянул через стекло, двое мужиков в форме. Пригляделся милиционеры. Открыл, на него шагнули двое чинов. Один лейтенант, другой сержант, кажется. Лейтенант совсем юный, белобрысый, с пушком вместо усов. От обоих слегка несет перегарчиком, воротнички расстегнуты.
7: Волочковская боязливо дернулась, повернулась вся лицом к окну, спиной к ментам, чуть не вжалась бурно дышащей грудью в стекло.
8: «У вас здесь убийство?» — мутно дыша спросил Диму сержант.
7: «Третье купе. Проходите, пожалуйста», — с изысканной вежливостью ответил Полуянов.
8: «С родной милицией, особенно малого звания, только так».
7: «А вы кто будете?» Обшаривая Диму глазами, бесцеремонно молвил мальчишка-лейтенантик.
8: Развязанность его почему-то журналиста взорвала. Обычно он дольше держался, когда его провоцировали, но наполовину бессонная ночь, лежащее на полке мертвое тело Прокопенко, истерика актрисули — все это, как оказалось, измочалило его нервы.
7: С еле сдерживаемой злобой, ледяным тоном, глядя менту прямо в переносе, он проговорил. «Я буду и есть специальным корреспондентом газеты «Молодежные вести» Дмитрием Сергеевичем Полуяновым. Я как раз о полиции часто пишу, потому что генерал-лейтенант Васильев, с Житной, он в кадрах служит, меня очень даже хорошо знает». Насчет того, что о полиции часто пишет, конечно, Полуянов туфту гнал. А вот генерал Васильев из Центрального аппарата МВД очень даже реальная фигура, весомая, грубая, зримая. И к журналисту он, генерал, по непонятным причинам даже благоволил. «Еще вопросы имеются?» — почти нахально добавил репортер.
8: Второй мент чуть заметно тронул первого за плечо, мол, пошли, не связывайся.
7: Первый не такой уж простачок, однако заметил на прощание с очевидной ноткой угрозы в голосе.
8: «Будут у нас к вам вопросы, товарищ журналист, обязательно будут». Усмехнулся, развернулся, и парочка потопала дальше внутри вагона повышенной комфортности. Но Дима-то не только амбиции свои тешил, гордо не потакал, сколько прикрывал от зора правоохранителей Ольгу с орудием убийства в кармане ее халата.
7: Теперь он погладил девушку по плечу. Она заметно тряслась. Волочковская плакала, прижавшись лбом к мутному окну.
8: «Ну, хватит», — приобнял актрису-журналист. «Они уже ушли».
7: Девушка развернулась к нему с перекошенным от слез и ужаса лицом и сквозь всхлипы проговорила. «Они меня будут допрашивать, да?»
8: «Нас всех будут допрашивать», — с легкомысленной улыбкой заметил Полуянов, но, думаю, совсем не эти хлопцы и не сейчас.
7: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного...
9: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
10: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
9: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, и добрый день, Михаил.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем.
1: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из

0: разных регионах люди, и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
1: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот хаос. Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
0: Ну, для нас рок же был, рок, да.
1: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже. Соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
0: Тенденциям,
1: да,
0: того пел времени, да.
1: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, идейными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы...
2: Кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс.
1: То есть нельзя было служить двум господам. Или Богу, или Мамоне. То есть или рок-н-ролл...
2: А для нас рок-н-ролл тогда был...
1: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
0: Ясно. Кто, в общем, кажется...
3: А рок-н-ролльных жен тогда...
1: Тогда очень мало было настоящих рок-н-ролльных...
2: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
1: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах украинской песни.
0: Так, давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
1: В 97-м году, если
0: Все,
1: быть точным.
0: В 97-м году.
3: 97-й год. Давайте так будем считать.
0: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
1: А нам можно выбрать какую, да?
0: Ну, конечно, называй.
1: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер. Все сняли один в один. Песня называется «Магия».
0: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении «Братьев Золотухиных» на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97-го года, вот меня всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают, они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова, они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения, бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет, но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один, ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да, или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем. Просто мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе занимаемся творчеством, особенно вот последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко
0: стриминговыми платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям,

0: Она где-то бывает отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
1: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
0: И тогда уже окончательно там сводим или мастерим. Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот, вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
1: это
0: и даже
1: уксус переходит на уксус, да, куда-то.
0: Да, а, да, да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных. Хорошие песни, как любимые женщины, их много не бывает.
1: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
0: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
1: А я хочу сказать, что братья Золотухины – это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
0: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
1: Которая все победит.
0: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно, потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил. Человек ослеп духовно.
1: Да, да.
0: И у него там работает, да, так скажем, одна функция. Да, и временная причем. Да, то есть и эти песни о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
2: потому
0: и смерть.
2: В нашем понимании любовь – это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
1: Жить без любви.
2: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
1: Так, друзья мои, передачу нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
2: Да, да, да.
1: «Вечная любовь», братья Золотухины на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я, словно пряный ветер, и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни как бы просто под гитару. Затем «Полетимая мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, как альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Я имею в виду просто по музыке. Как бы видно, что музыканты... Ну, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные, все песни, все крутые. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе и пользу радость. И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
1: Относиться к людям, необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот, как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться действительно записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть... Вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразные, неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
3: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: «Ребята, спойте эту песню». И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку. на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на Радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч. До свидания.
3: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Радио ВОС. Музыка. На радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллиона рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Самотурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов, а также при финансовой поддержке компании «Русгидро». 16 мая в Красноярском крае прошел чемпионат и первенство по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В мероприятии приняли участие спортсмены из Бенусинской местной организации ВОС. Федор Усынин занял первое место в толкании ядра и беге на 100 метров. Елена Подлипская стала второй в беге на 100 метров. Максим Михалев занял третье место в прыжке в длину с разбега. Руководство Бенусинской организации поздравило спортсменов с успешным выступлением на краевом уровне. И коротко о других событиях. В Орловской местной организации ВОС прошла интеллектуальная игра в жанре «Одна минута на все». Команды сошлись в захватывающей битве умов. Победа досталась команде «Аида» и «Персифона». Все участники турнира получили заслуженные призы, памятные подарки и мощный заряд позитива. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году. Это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены. И в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и исключению Алена. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси. А так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место и первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявил. Результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло, и впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное управление предприятию «Элект» подарило стол согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол, и третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть, а когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов, а здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны, они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсиченко не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она осталась примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание? Узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальные с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже... Первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал. И если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие это растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят, у нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть, и очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться, а вот выходной — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни, там расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем Станиславовна убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл. После тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло ехать с пересадкой в Оршу, и мы в 3 часа ночи приехали в Оршу, к 4 ближе там пересели на другой поезд, там уже, естественно, сна никакого, час до Витебска, потом игры, открытие игры, уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь, особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо, соревнования хорошие, сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были, но там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо и тепло было, удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас размосковские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что вот купил такой чешский стол в Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешь.
3: пользуешься?
2: Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок, там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что бок по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида

0: наверное, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
1: Как проходила ваша финальная игра?
0: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:4, а второй 11:6.
1: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке?
0: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут. Растут девчонки. И это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
1: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже, да, с вами, да, она приехала.
0: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются, они на тренировках у нас гораздо лучше играют, ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение, это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. Кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
1: В гомельской команде кто в основном составе был?
0: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрю, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их победить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
1: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
0: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
1: А уже с профессионалами не всегда,
0: с
1: насколько я
0: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков, и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот 2 случая.
1: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
0: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку, но он уже и понимает, тоже привык.

0: тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие, то он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку и как бы, чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все организовано,
1: правда,
0: было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
1: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые тренировали?
0: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот. Часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот. Для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это, ну, нужно уметь делать.
1: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
0: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государство как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы, и, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
1: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
2: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в 4-ку. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
1: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
2: По массовости шоудаун 1-е место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собирается порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоу-даун.
1: Какие условия для тренировок по шоу-дауну на светоприборе?
2: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
1: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
2: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
1: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
2: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился, деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед, и вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато, там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала. И я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
1: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
3: Я в шоу-даун недавно, даже полгода нету. Но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми. Потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
1: уроки,
3: себя
1: уроки.
3: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоу-даун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифыренко, с кем еще удалось поиграть?
3: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
3: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
3: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
3: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
3: Да, Инна Новик, да, она играла. И ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
1: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.
4: управлять.

0: эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на «Радио ВОС», и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были. 30 апреля этого года по акции «Честь имею» проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго, и это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции? И что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди — это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
3: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
4: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы, даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально. Президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени. И, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
3: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
4: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления, и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
3: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
4: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя-композитора Левона Мерабова исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Габриэлович Мерабов родился в 1934 году.

песни. Был он руководителем нескольких коллективов. О некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мерабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами. Были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мерабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мерабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем или Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мерабова на стихи Михаила Танича «Робот поет» Алла Пугачева.

как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Радиослушатели, внимание, в эфире четвертый выпуск, посвященный теме защиты персональных данных для незрячих людей. И эти выпуски, как мы анонсировали ранее, наиболее интересны будут председателям местных и региональных организаций Всероссийского общества слепых. Ярослав даст свои экспертные ответы в данной сфере. И сначала я предлагаю обсудить отчетность при получении материальной помощи и подарков. Ярослав, если благотворительный фонд или некоммерческая организация передают подарки членам Всероссийского общества слепых, обязана ли эта организация собирать и передавать государству персональные данные получателей? Где проходит эта грань между благотворительностью и отчетностью?
2: Добрый день, радиослушатели. Тут есть несколько вопросов и, так скажем, параметров, которые мы можем рассмотреть. Благотворительность. Это когда вы расставляете денежные средства или подарки, или иные какие-то средства, может быть, реабилитации, определенной категории граждан, соответственно, а не персонально какому-то инвалиду. Да, у нас есть, например, которые там оказание операции, например, и так далее, когда собираются денежные средства, но это должно быть получено согласие данного инвалида. Соответственно, никакие персональные данные таким благотворительным пожертвованием не должны передаваться, если нет согласия инвалидов. Это первое. Второе. Если есть согласие, то лучше по возможности избежать предоставления информации о персональных данных. Как я уже ранее в предыдущих эфирах это говорил. Отчеты, которые подаются общественным организациям, государственные органы. Государственные органы поименно, по перечню, списку инвалидов не предоставляется, а указывается количество, категория, например, там заболевание, но не указываются персональные данные. Но если все-таки государственный орган запрашивает данные, только можно в том случае передать, если есть на это согласие. Если нет этого согласия, данного гражданина лучше не передавать. Если вы в крайнем случае, вам не прям при большом необходимости, необходимо передать персональные данные, лучше сослаться просто на членские книжки членов Всероссийского общества слепых или, соответственно, на иные реестровые документы, которые имеются в данной общественной организации. Или на тех инвалидов, которые предоставили данные персональные свои согласия на обработку персональных данных. Потому что у нас есть на государственных услугах, соответственно, у каждого информация, и все государственные органы уже могут получить информацию. Можно указать в крайнем случае ихние СНИЛСы, по которым автоматически загружаются из базы у государственных органов данные об данном инвалиде, чтобы не было конфиденциальности, так скажем, нарушений при отчетности. Но, соответственно, это тоже, могу сказать, а СНИЛС это тоже является конфиденциальной информацией. Да, это тоже является конфиденциальной информацией. Но это, по крайней мере, менее, так скажем, нарушением будет являться, чем персональные данные в полном объеме, в том числе паспортные данные. Потому что по СНИЛСу оформить по факту ничего нельзя, кроме социальных услуг. Но, соответственно, которые адресные помощь оказываются, в этом случае лучше обрабатывать внутри организации, и чтобы внутри организации было принято внутренний документ, каким образом будет адресная помощь обрабатываться, передаваться определенному гражданину и получение от него информации. И если только этот гражданин написал свое согласие на обработку персональных данных, могут его данные быть указаны по адресной помощи данному инвалиду.
1: Еще одна ситуация. При получении грантов или субсидий от государства некоммерческие организации обязаны предоставлять отчеты. Какие персональные данные получателей помощи можно включить в такие отчеты, а какие лучше обезличить, чтобы не нарушить 152-й федеральный закон?
2: Обезличить лучше всего фамилии, имя, отчество. Обезличить дату рождения, паспортные данные данного гражданина. Даже если есть, имеются согласие на обработку персональных данных. Потому что это самые основные данные, которые берутся, так скажем, под особой сохранность данного законодательного акта. Но при получении грантов и субсидий там в отчетах не указывается, не обязаны они указывать перечень инвалидов или перечень данных инвалидов, если у них эти гранты имеются. Но если того, как я уже ранее сказал, нужно установить определенную личность, лучше предоставьте СНИЛСы данных инвалидов. Да, это тоже, как я уже ранее тоже сказал, нарушать будет персональные данные, если не было получено согласие. Но это, по крайней мере, менее нарушением будет являться, чем предоставление всех данных, в том числе паспортных данных данного гражданина. Но персональными данными, сразу подчеркну здесь в данном моменте, не только по грантам, только по субсидиям, и номер телефона, электронная почта, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, все идентификационные данные являются персональными данными. И лучше на них брать согласие на каждый перечень индивидуально по каждому или указывать весь перечень персональных данных на обработку в заявлениях или согласиях данных инвалидов.
1: Еще одну ситуацию предлагаю рассмотреть. Часто волонтеры хотят помочь конкретному человеку, например, оплатить протез или реабилитацию. Как правильно оформить обработку персональных данных в таких случаях, чтобы защитить получателя и саму организацию?
2: Взять от инвалида согласие на обработку персональных данных, заключить между, если мы будем исходить от общественной организации Всероссийского общества слепых, заключить договор с волонтером, который готов помочь оплатить данную операцию или там протезы и так далее, и где будет тоже указано, что они сохраняют и являются получателями персональных данных, которые не могут быть распространены или переданы кому-то либо третьим лицам, эти персональные данные. Или необходимо заключение договора непосредственно с этим лицом, когда данный человек сам заключает договор о помощи или спонсорской помощи, или благотворительной помощи данному гражданину напрямую, без посредника Всероссийского общества слепых.
1: Спасибо, Ярослав. Сейчас предлагаю еще несколько практических ситуаций, с которыми сталкиваются работники системы Всероссийского общества слепых. Допускают ли ошибки в организациях в случае хранения анкет и заявлений, и ксерокопий личных документов в открытом доступе? Ведь часто документы хранятся просто в шкафу. Существует ли необходимость их хранения в сейфе?
2: Обязательно необходимо хранить в сейфе. По тому регламенту, который указан в законодательстве, должно быть указано, соответственно, срок хранения, конфиденциальность какого уровня данных персональных данных, должно быть под нумерацией. Дальше хранится в сейфе, чтобы доступ только имел тот человек, который имеет по внутреннему нормативному акту об обработке персональных данных доступ к данному персональным данным. Даже если, например, председатель региональной организации или председатель местной организации получил информацию, он не может даже позволить своим сотрудникам доступа к данной информации. Но если была получена информация сотрудникам, в этом случае должно быть указано в внутреннем нормативном акте, что этот данный гражданин, данный сотрудник является оператором обработки персональных данных, и что он является оператором, а председатель местной организации или региональной организации является руководителем и имеющий доступ к персональным данным. И должно быть в этой организации вот этот нормативный акт внутренний быть готовый в любой момент предоставить его с подписями, печатями для обозрения инвалидам, чьи персональные данные хранятся. И при обработке персональных данных есть какая-нибудь проверка, государственная проверка там, контролирующими органами и так далее. Данные контролирующие органы должны получить доступ к этим персональным данным тоже только по правилам внутреннего вот этого инструкции, которая была принята в этой организации, которая не нарушает законодательство Российской Федерации. Именно посредственно только таким образом, который указан в законе, который будет указан, например, нормативный акт, но он будет нарушать, соответственно, законодательные нормативные акты. В этом случае данный нормативный акт локальный, внутренний, будет являться в этой части недействительным, даже если это будет указано. Поэтому лучше здесь при любой проверке, при любом запросе и так далее, только в том случае давать доступ к третьим лицам, если имеется на это согласие, или в этих правилах было подписано данным инвалидам по зрению, например, Всероссийское общество слепых, или в местной организации, или в региональной организации, что он ознакомлен с этими правилами и согласен на эту обработку персональных данных.
1: Ярослав, а что, если в организации нет штатного юриста? Кто должен отвечать за соблюдение законодательства о персональных данных? Можно ли возложить эти обязанности на бухгалтера или председателя местной организации?
2: Да, можно возложить на любого сотрудника данной организации, как я уже ранее сказал, по приказу руководителя, и в внутреннем документе обработки персональных данных должно быть указано, что данное лицо является ответственным за обработку персональных данных и является оператором обработки персональных данных.
1: Следующая ситуация. Как быть с устными обращениями по телефону, если человек с инвалидностью сообщает свои данные для получения помощи? Нужно ли фиксировать согласие на обработку персональных данных? И как это сделать доступно для незрячих?
2: В этом случае по телефону получить прям конкретное согласие обработку персональных данных невозможно, только если сам незрячий даст в письменном виде свое согласие посредством конфиденциальности сервисов, соответственно, которые могут хранить, так скажем, данные согласия или непосредственно явки в данную организацию. Но если необходимо по телефону вы получили какую-то либо информацию, вы должны зафиксировать как телефограмму данного гражданина и, соответственно, зафиксировать в письменном виде, как протокольно, за подписями тремя человек получение данных информации. И, соответственно, в этом случае вы должны спросить, вы даете согласие, не даете на обработку персональных данных в устной форме. И, соответственно, предложить предоставить в письменном виде согласие на обработку персональных данных и сообщить, кто с ним разговаривает, и назначить, кто разговаривает по телефону, кто ответственный, он и будет являться оператором, специалистом ответственным за эти персональные данные, если у него есть на это согласие внутренней документации этого органа, организации или структурного подразделения.
1: Следующие две ситуации будут касаться взаимодействия некоммерческой организации с контролирующими органами. В Роскомнадзор или Министерство труда могут запрашивать информацию о получателях помощи. В каких случаях некоммерческая организация обязана предоставить персональные данные? А когда имеет право отказать или предоставить обезличенную статистику?
2: Если необходимо контролирующим органам, как я уже ранее говорил, данные, которые персональные, в полном объеме, если это адресная помощь. Если это не адресная помощь, можно обезличить и предоставить информацию как статистические данные данным организациям. Если нужно, например, там, предоставление какой-либо услуги, сделать ее бесплатной, соответственно, в этом случае надо взять согласие у инвалида о передаче данных, или если оно имеется уже, то в этом случае вы имеете право передать данным контролирующим органам данные, персональные данные инвалида.
1: Какие меры ответственности грозят общественной организации инвалидов за нарушение правил обработки персональных данных? Известно, что это могут быть как штрафы, так и даже приостановка деятельности организации. Как минимизировать эти риски без больших финансовых затрат?
2: Как я уже ранее, мы это обсуждали, соответственно, штрафы, как могут быть самой организации до 1 200 000 рублей, как и должностному лицу, это руководителю данной организации, это лицу, которое там председатель местной организации, председатель там региональной организации, он может получить штраф до 500 000 рублей. Также любой сотрудник организации, который нарушил обработку персональных данных, может получить штраф как гражданин до 50 000 рублей. В этом случае данные лица будут, соответственно, подвергнуты этим штрафам. Также, если это подведет обработку персональных данных нарушению в большом ущербу данному гражданину, в этом случае, может быть, даже данному гражданину, хоть должностному лицу, хоть сотруднику, уголовная ответственность, вплоть до реального срока. Это первое. Второе. Организации могут, да, контролирующие органы, приостановить свою деятельность до 90 суток, если в этой организации имеются нарушения, которые подвергли утечке информации. Как можно минимизировать, так скажем, чтобы не было штрафов, не было приостановки организации? Необходимо создать ответственных лиц за обработку персональных данных внутренним своим приказом. Это первое. Второе. Принять внутренний нормативный акт об обработке персональных данных в данной организации в соответствии с законодательством и вносить постоянный изменения, которые в законодательстве поступают, сразу же вносить изменения в данный нормативный акт, потому что изменения поступают периодично, и нужно вносить их также приказом руководителя организации. Если человек увольняется, у него должно также быть предусмотрено и должностной инструкцией, и трудовым договором, что он имеет право на обработку персональных данных сотрудников или, соответственно, инвалидов, обратившихся в эту организацию. Соответственно, его должна соответствовать должностной инструкции при получении персональных данных. Дальше, если фактически это все выполнено, но персональные данные были получены, все согласия получены, но документы остаются в открытом доступе, это тоже будет являться нарушением, что может получить доступ к этим данным третье лицо. Поэтому это необходимо и хранить правильно персональные данные инвалидов в сейфах, в нормативном порядке, в определенном порядке сохранять в электронном виде, в защищенных сервисах, в облачных хранилищах, которые являются сохранностью данных, персональных данных, данных лиц. Я понимаю, что сейчас у нас век электроники, поэтому все данные хранятся в электронном виде, и в этом случае необходимо хранить на тех сервисах, которые являются российскими и имеют конфиденциальность, и также имеют правила конфиденциальности хранения на этом сервисе. И часть из этих сервисов должна быть также доступна при согласии на обработку персональных данных инвалидов. Должно быть указано, в каком сервисе и где будут храниться данные, и кому они будут передаваться.
1: Уважаемые радиослушатели, мы закончили рассмотрение в эфире темы работы и сохранения персональных данных. Спасибо большое, Ярослав.
2: Спасибо большое, радиослушатели. Приходите на обучение в школу молодого юриста ко мне, к адвокату Суркову Ярославу Игоревичу. По персональным данным мы обязательно поможем и бесплатное обучение проведем. Контактный номер телефона 8-937-645-2000. 8-937-645-2000.
0: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллионов рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Самотурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов, а также при финансовой поддержке компании «Русгидро». 16 мая в Красноярском крае прошел чемпионат и первенство по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В мероприятии приняли участие спортсмены из Бенусинской местной организации ВОС. Федор Усынин занял первое место в толкании ядра и беге на 100 метров. Елена Подлипская стала второй в беге на 100 метров. Максим Михалев занял третье место в прыжке в длину с разбега. Руководство Бенусинской организации поздравило спортсменов с успешным выступлением на краевом уровне. И коротко о других событиях. В Орловской местной организации ВОС прошла интеллектуальная игра в жанре «Одна минута на все». Команды сошлись в захватывающей битве умов. Победа досталась команде «Аида» и «Персефона». Все участники турнира получили заслуженные призы, памятные подарки и мощный заряд позитива. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
5: Служба ВОС начинает цикл передач «Открытый диалог», посвященный столетию Всероссийского общества слепых. Вместе с нашими гостями онлайн мы будем рассказывать, как сегодня живут, проходят реабилитацию, получают образование, работают и отдыхают люди, которые видят мир иначе, чем большинство из нас. И проведем эту программу мы, Александр Карпычев.
6: Да, я Алла Горбатенко, специалист пресс-службы ВОС. Так, дорогие друзья, начнем наш первый эфир. Мы решили сегодняшний эфир посвятить непосредственно предприятиям в системе ВОС. Насколько мы знаем, на сегодняшний день у нас работает более 150 производств самого разного профиля и направлений. Объединяет их, естественно, одно – там трудятся люди с инвалидностью.
5: И у нас в гостях сегодня руководители нескольких региональных предприятий. Это Александр Константинович Дорофеев, генеральный директор самарского предприятия «Автожгут». Сергей Станиславович Поляков, генеральный директор костромского предприятия «Автофильтр», и Вадим Андреевич Бубнов, который возглавляет три ВОСовских производства в Санкт-Петербурге. Это УПП-5, учебно-реабилитационное предприятие «Свет» и комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Всем здравствуйте.
6: Да, всем здравствуйте. Давайте теперь, несмотря на то, что мы все знакомы, достаточно неплохо знакомы, но тем не менее давайте познакомимся поближе. Начнем мы, Александр Константинович, с вас. Самара «Автожгут» – одно из предприятий, которое было создано в послевоенные годы. Оно прошло путь от производства простых металлоизделий до выпуска высокотехнологичной продукции для отечественных автозаводов. Александр Константинович, первый вопрос. Основной партнер вашего предприятия «АвтоВАЗ». Хотелось бы узнать, куда еще поставляют вашу продукцию.
7: Мы помимо вас еще поставляем продукцию на КАМАЗ. Ну, это два основных партнера. Мелочи я не буду называть, это не так принципиально. Ну, скажем, надомники у нас начали делать сейчас прищепку бельевую. Но это копеечные дела по сравнению с этими монстрами, с которыми мы работаем.
5: Да, ну, то есть довольно серьезное производство. Сергей Станиславович, вам слово. Костромской «Автофильтр», так же, как и самарский «Автожгут», был основан в 1947 году и уже более 60 лет производит фильтры и фильтрующие элементы для автомобильных двигателей. Насколько я понимаю, вы поставляете свою продукцию не только во все регионы России и за ее пределы. Вот расскажите подробнее о ваших партнерах, ну, страны, наверное.
8: В отличие от Александра Константиновича, да, мы не работаем с конвейерами, мы работаем просто на вторичном рынке. То есть это территория Российской Федерации и ближнее зарубежье. Ну, фактически бывшие республики Советского Союза. Вот у нас более 400 клиентов по всей стране. Вот, мы немножко с конвейерами работаем, но это вот, опять-таки, говоря уже словами Александра Константиновича, да, для нас это мизер, и он вообще никак на нас не влияет. Мы ориентированы именно на вторичный рынок, на оптовые сети. И могу сказать, что во всех регионах нашей страны и ближнего зарубежья фильтры под брендом «Костромской фильтр», производящийся в Костроме, и на площадках, с которыми мы сотрудничаем, известны и занимают свою хорошую нишу.
6: Что касается, Вадим Андреевич, трех питерских предприятий, напомним, что учебно-производственное предприятие номер 5, которое выпускает комплектующие для низковольтного оборудования, учебно-реабилитационное предприятие «Свет», которое производит светильники промышленного и бытового назначения, детские игры, товары народного потребления. И третье предприятие – это комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», так по производству медицинской и сувенирной продукции.
5: Да, можно я добавлю, вот эти специализированные предприятия выполняют важнейшую государственную задачу по трудоустройству и занятости инвалидов различных нозологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вадим Андреевич, у вас, наверное, самое многопрофильное производство. Судя по каталогам, у вас много партнеров. И с какими предприятиями сотрудничают ваши предприятия?
9: Ну, мне тоже так сразу сложно выделить конкретно и, может быть, крупных, потому что действительно продукции очень много, направлений очень много, и в основном, если говорить там про электротехнику или комплектующие для низковольтного оборудования, в основном наши покупатели – это крупные производители, те, кто использует в своих уже, да, изделиях вот наши клеммные различные, да, там, соединения. Ну, такие, знаете, может быть, одни из для нас важных, о которых можно было бы сказать, это вот электрорадиоавтоматика, это санкт-петербургское предприятие, которое занимается судоремонтными работами. То есть наши изделия применяются вот сегодня в судостроении. А также многие компании, которые занимаются охранно-пожарными сигнализациями, тоже используют нашу продукцию. Ну, то есть количество контрагентов очень большое, и сложно кого-то вот так конкретно выделить, если говорить про электротехнику. По светотехнике, сама вообще доля светотехнической продукции очень небольшая, потому что, ну, нам очень сложно конкурировать сегодня с китайскими производителями. В основном мы производим сегодня, наверное, в большей части корпуса для светильников. И как раз-таки вот производители светотехники у нас их приобретают, устанавливая в них свои модули, которые, скорее всего, они приобретают в том же Китае, но в значительно больших объемах, и, ну, это им позволяет присутствовать сегодня на рынке. Ну, а все остальное, там, детские игры, наверное, это настолько незначительно, что это в основном рынок такой розничный, через маркетплейсы, какие-то небольшие тут такие закупки внутри города и области. И, наверное, стоит отметить наше направление – это производство комплекса «Контакт». Это производство медицинской продукции в виде бахил полиэтиленовых одноразовых. Здесь действительно у нас большой объем рынка мы занимаем, но, ну, в основном, конечно, это Санкт-Петербург и Ленинградская область. И, наверное, я скажу еще про направление, это товары для незрячих и слабовидящих. «Контакт» сегодня является единственным российским производителем приборов для письма. И также вот сопутствующих различных приспособлений.
5: Почему мы так подробно решили расспросить руководителей о том, что производят? Смотрите, мы познакомились только с 5 предприятиями, и какое огромное количество товаров выпускают производства, где, по сути, работают инвалиды по зрению. Но мы продолжаем дальше.
6: Да, мы продолжаем. Спасибо, коллеги. У нас на данный момент, наверное, сейчас будет, пожалуй, один из самых актуальных вопросов, который часто звучит на встречах с руководством ВОС непосредственно, это трудоустройство незрячих. Вопрос, наверное, сейчас абсолютно будет ко всем. Сколько людей с инвалидностью трудится на ваших предприятиях и сколько из них непосредственно инвалидов по зрению? Также какую работу они выполняют, исходя из специфики производства?
7: Ну, у нас работает 135 инвалидов, 67 из них слепых. Ну, в основном это львиная доля у нас электромонтажники. Это наша основная работа, они выполняют ее. Ну и вспомогает, ну, у нас тоже инвалиды работают, а также специалистов у нас очень много. То есть у нас, ну, скажем так, диктор радиоузла обязательно инвалид. У нас, значит, работают реабилитологи, тоже инвалиды. То есть вот так, в том числе и директор тоже инвалид, надо сказать. Вот. Поэтому вот примерно такой разброс, и вот так, такое количество инвалидов у нас работает на предприятии.
5: Скажите, а из общего количества работающих это какую часть составляют люди с инвалидностью?
7: На сегодняшний день процент занятости у нас ниже 50%, у нас где-то порядка 35% вот по прошлому году сложилось. Дело в том, что у нас сложилось так, что пока мы с ВАЗом работали, мы там работу для инвалидов находили, как только вы вошли на КАМАЗ, работы для инвалидов, по сути, там нет. То есть мы использовать там труд инвалидов не можем, и поэтому в связи с этим мы все-таки объемы наращиваем с КАМАЗом. Мы, значит, процент занятости потеряли, и мы из разряда предприятий общества, ну, как инвалидного предприятия, будем так говорить, когда 50% гарантировать, мы на сегодняшний день не можем.
5: Да. Сергей Станиславович, а у вас как обстоят дела?
8: Ну, у меня, кстати, похожая ситуация с Александром Константиновичем. То есть, ну, мы не выдерживаем вот это соотношение 50% в силу именно тех же самых причин, да, что нужна занятость. Но у нас вообще не стоит вопрос в Костроме о трудоустройстве инвалидов, ну, именно по зрению. Да, мы готовы взять всех. То есть, к счастью, такой вот у нас очереди нет, да, желающих трудоустроиться. И поэтому, если через общественную местную организацию нашу отделение нам приходит кто-то инвалид по зрению, то, в принципе, если медицинские показания соответствуют допуску к работе, то со 100% вероятностью будет трудоустроен.
5: То есть вы готовы взять сегодня, если будут такие люди?
8: Да, да, у нас с этим проблем нет. Я на всех совещаниях в области, в городе всегда говорю, что с трудоустройством инвалидов по зрению в Костроме проблем нет.
5: А сколько человек у вас работает?
8: У нас на данный момент работает 102 инвалида на предприятии, вот, и из них именно по зрению 50 человек.
7: Надо сказать, что и мы, надо сказать, что и мы тоже готовы на сегодняшний день принимать. Уже лет 5 мы не можем найти в городе, в Самаре, ни одного желающего инвалида работать. Поэтому мы бы с удовольствием приняли и нашли бы их, и трудоустроили. Но таких вот, вот такой возможности нет, люди не приходят. Нет такого.
5: Ну, слушайте, может быть, вот выйдет наша передача, и люди посмотрят, и реально придут.
8: Ну, я могу, знаете, поделиться интересным моментом очень. Mm-hmm. Я думаю, что он интересует. Ведь у нас в Костроме находится федеральный, ну, он федеральный, но он как бы региональный является интернат для обучения незрячих детей. Да? Mm-hmm. Там, длинное название там очень такое, мне не повторить его. Вот, он подчиняется Министерству образования. Детей, которые обучаются у нас в интернате, то вот с этого года мы начинаем уже где-то с 8 класса вести их с прицелом на то, что они будут потом целевым образом учиться на тех профессиях, которые нужны предприятию. После окончания учебного заведения они придут к нам работать.
5: Но вы, наверное, устраиваете какие-то дни открытых дверей, что-то показываете свое производство?
8: Конечно, конечно. Но это такая, это очень сложная работа, мы только-только пытаемся ее выстроить.
7: Надо сказать, что и мы-то тоже здесь пытаемся что-то сделать в этом плане, почему-то, что, ну, смотрите, какая ситуация. Вот, скажем, мы в Тольятти, у нас есть люди, желающие работать, инвалиды, я подчеркиваю, мало того, и СВОшники заявили желание работать, понимаете? Вот. Мы нашли работу для них. То есть мы на ВАЗе нашли работу, которую мы бы им могли передать. Мы сами выходили через Минпром Самарской области, и через губернатора Самарской области выходили, через администрацию Тольятти выходили с просьбой, чтобы такую работу отдали. Мало того, мы подключили центральное правление. Наш президент тоже выходил на Волжский автомобильный завод с просьбой, чтобы, так сказать, нам вот эту работу передали. На сегодняшний день ее делают зрячие. Но могут делать слепые. Мы бы организовали там, вот мы подобрали и помещение, и людей, мы все поорганизовали. Но передавать их, они, как это называется, ломать квоты не хотят. То есть вот на сегодняшний день вот эту работу делает Изаки, японская компания бывшая. Вот, и они от них отбирать эту работу не хотят. Вот какая проблема. Второй момент, где мы тоже основательно поработали, у нас очень много желающих людей, вот мы посчитали по области. Получается, порядка 100 человек инвалидов хотят работать на сегодняшний день. И мы работу для них тоже подобрали. Мы на сегодняшний день готовы поставлять в сети в торговые, значит, прищепок, сколько потребует торговая сеть. И можем поставлять светильники, собирать и поставлять в тех объемах, которые у нас купят. Но, вот, к сожалению, вот эти вопросы мы решить никак не можем, потому что через сети продать на сегодняшний день настолько сложно, что мы пробиться в этом плане никак в эти вопросы мы решить никак не можем. Вот за 2 года мы сумели организовать только 3 рабочих места, вот, чтобы, которые стабильно продаются, и все, и никак дальше продвинуться не можем.
5: Да, Вадим Андреевич, у вас наверняка немножко другая ситуация, потому что у вас предприятия все 3 специализированные. Как у вас обстоят дела?
9: Ну, у нас дела действительно чуть отличаются. Я тогда назову цифры по 3 предприятиям. С инвалидностью у нас на сегодняшний день 198 человек, по зрению 147, то есть это в процентном соотношении 60 и 40.
5: То есть у вас даже больше, чем 50%, да?
9: Да, у нас больше. На самом деле получилось сделать не так давно, вот именно значительно больше 50, за счет все-таки вот соглашений о квотировании. То есть у нас в этом плане, слава богу, все в порядке. Благодаря вот совместной работе с администрацией Санкт-Петербурга нам удается заключать соглашения с крупными предприятиями. Но в основном это группа компаний «Газпром», которые без лишних вопросов заключают с нами соглашения о квотировании, да, ну, по сути, вот так называемой об аренде рабочих мест.
5: Многие руководители обычных, ну, скажем так, не ВОСовских предприятий с большой неохотой берут на работу инвалидов, тем более людей с проблемами зрения.
6: Насколько мы понимаем, каждое такое вот рабочее место должно быть адаптировано под непосредственно человека, да, с инвалидностью. Плюс, ну, конечно же, создана доступная среда. Как это работает у вас на предприятиях? И, ну, собственно, поделитесь опытом.
8: На всех, ну, когда даю интервью или вот на совещаниях, всегда говорю, что если, когда инвалид находится на рабочем месте и не видно, что это работает инвалид, это идеальное рабочее место. Значит, для него созданы все условия, чтобы он мог выполнять рабочую функцию, условно говоря, не оглядываясь, да, на ограничения своих физических возможностей.
5: Вот. И как вам это удается?
8: Абсолютно индивидуальная работа с каждым инвалидом. Вот опять-таки я тоже все время говорю, вот у всех, к сожалению, вот за орбитой нашей организации, да, у всех есть такие стереотипы, они рождены какими-то вот идеалистическими взглядами, да, то есть вот раз инвалид, должно быть вот так, да, как бы вот, а на самом деле все не так.
5: Вы знаете, эта проблема в том, что просто люди не видят, не знают.
8: Они не сталкиваются, да.
5: Они
8: да,
5: не
8: да.
5: сталкиваются с этим, поэтому мы решили немножко приоткрыть вот эту завесу, чтобы обычные люди, скажем так, с нормальным зрением, чтобы они увидели, как они, это, хотя бы услышали.
8: И когда мы приводим вот на экскурсии всех, мы всегда открыты, мы всех пускаем и говорим, пожалуйста, приходите, мы все вам покажем, все расскажем. И это рушит очень многие представления и мифы вообще о работе людей с ограниченными возможностями.
6: Ну, знаете, Сергей Станиславович, я вот извиняюсь, что перебиваю, но вот по своему опыту мы же неоднократно посещали ваше предприятие, вот непосредственно во главе с нашим президентом, с Владимиром Васильевичем, да, то есть, ну, по моим личным наблюдениям мы всегда видели, что люди настроены достаточно позитивно, все в таком работают в хорошем настроении, то есть у всех достаточно все, как бы, неплохо, так скажем.

0: вот как сказал передо мной предыдущий оратор. То есть конкретно под конкретного человека, который не может. Ну, я вам просто объясню вот эту ситуацию. То есть в основном все инвалиды, они в принципе могут выполнять ту работу, мы же для них и подбираем такую работу. Но есть такие люди, у которых есть проблемы помимо зрения. Ну, есть, как правильно называется, аутисты, чтобы вы понимали. Мы же все категории принимаем. У нас ведь вот все остальные инвалиды, вот у нас и глухие работают, вот в том числе и аутисты. Так вот, здесь вот у них как? Они же не очень представляют все эти вещи, и они не очень могут следить за собой. То есть для них очень сложно вот эти воспринимать, вот правильную установку детали на место, чтобы она была гарантирована качественно. Поэтому мы пришли к какому заключению? Другого пути нет, как только сделать поку-йоку, чтобы он даже захотел бы, и то бы не смог бы сделать брак. То есть в чем суть вот такого рабочего места? Я вот наблюдал, там работает такой человек, он действительно аутист, у него есть отклонение с психикой. Вот. Так вот, он не может поставить детали, вот клемму, там он клемму, за клемму приворачивает гайку, и он этот клемму не может по-другому поставить, для нее есть специальные ориентиры, и он только вот по этим ориентирам может ее установить очень правильно. В противном случае он не сможет. Так получилось, что в свое время нам вот эти вещи помогали внедрять конкретно японцы. Они, их не было у нас на предприятии, они дистанционно, так сказать, онлайн участвовали в этих вещах. Мы вот такие рабочие места готовили, знаете, мы, вот скажем так, мы им объясняли, что мы делаем, они смотрели, потом готовили свои предложения, где-то через недели, две-три, опять назначали онлайн-конференцию, они нам говорили, что нужно поменять, какое приспособление нужно поставить и как поставить нужно. Надо сказать, что, в принципе, стоимость рабочего места вот средняя, она разная бывает.
1: Да, вот вы с языка сняли вопрос, сколько же это стоит для производства.
0: Ну, она разная, понимаете, от 100, допустим, до 600 тысяч, почему-то, что, скажем, рабочее место глухонемого, который проверяет. У нас так получается, жгуты слепые вяжут, а проверяет их потом, а там это электронное оборудование, это компьютерное зрение, это, значит, обязательно программа компьютерная, которая проверяет качество изготовления жгута, который четко показывает. И только когда он бирку выдает, вот этот прибор, что он действительно, он его прозвонил, проверил, и только вот тогда он выдает бирку для того, чтобы на этот жгут повесить. Так вот, если, скажем, обычная сборка, стенд стоит порядка 100 тысяч, но вот такой вот навороченный электронный стенд, он стоит порядка 600 тысяч рублей, примерно. Вот так вот ситуация.
1: Но зато вы уверены в качестве продукции.
0: Даже не мы. Это уже автомат, это уже электронное зрение, это уже, так сказать, все вот эти вещи. Это не здесь, если человек дома, скажем, плохо себя вел вчера, чуть позволил себе, и где-то пропускает, где-то не сможет вот эти вещи отследить, то здесь вот уже, это уже робот, это машина, которая жестко гарантирует качество продукции.
2: Спасибо. Вадим Андреевич, вот, наверное, в дополнение к предыдущему вопросу, вот, наверное, хочу поинтересоваться у вас. Вот ситуация такая, люди, у которых, допустим, вот, нормальное зрение, нет проблем со здоровьем, да, инвалидности по зрению, часто, ну, зачастую не понимают, как слабовидящий или тотально слепой человек, да, может качественно выполнять свою работу. Вот что можно вообще сказать, в принципе, по этому поводу, ну, исходя из этого, из вашего опыта? Действительно ли все зависит, ну, от зрения?
1: Да, ну, насколько мы понимаем, у вас такой японской системы нет, и контроль качеством осуществляет, наверное, не просто.
3: Да, у нас такой системы нет. У нас работает, наверное, советская система ОТК с контролерами, контрольными мастерами, с инженером. Что касается, ну, тех, у кого нормальное и как они там воспринимают, ну, честно говоря, такие вопросы никогда не возникают. В нашем случае свою работу можно выполнять, в общем-то, не имея зрения. Просто мы сразу учитываем вот особенности работников при постановке определенных ему задач. То есть предоставляем ему условия, специальное рабочее место, приспособление. То есть, конечно, это все учитывается.

0: мы никогда не предложим незрячему рабочее место, например, контролеру того же УТК, да. Поэтому все индивидуально. Но у нас в основном, я хотел бы, да, немножко раскрыть предыдущий вот вопрос. В основном у нас люди с ограничениями по зрению, они ну, заняты в определенных работах, в определенных, наверное, каких-то операциях. В основном это сборочные, фасовочные, монтажные операции, операции, связанные с резьбонарезкой, ну или какой-то несложной штамповкой. А все остальные, вот остальных категорий общих ограничений, да, там по здоровью, они, в общем-то, у нас, ну, работают как абсолютно нормальные, да, сотрудники в соответствии с должностными производственными инструкциями. То есть, так что для нас вот в этом плане серьезных там разграничений нет. Но те, кто, кому необходимы определенные инструменты, специализированное рабочее место, ну, естественно, мы этим обеспечиваем.
1: То есть тут нужно просто правильный подход найти каждому человеку, ну, то, о чем вы и говорили. У меня еще вот такой вопрос. Когда коллектив разношерстный, у вас действительно предприятие особенное, потому что работают и люди с нормальным здоровьем, и с особенностями здоровья. Вот насколько сложно или, наоборот, вам легко найти подход и выстроить взаимоотношения в коллективе? Вот поделитесь своим опытом. Да, может быть,
2: насколько индивидуальность подхода имеет место быть в данной ситуации?
1: Да, может быть, у вас психологи на производстве работают? Или у вас уже четко выстроена вот эта система, не знаю, профорги, парторги, как раньше было? Вот что сейчас срабатывает, как выстраиваете взаимоотношения в коллективе?
2: С учетом того, что все люди разные?
1: Да.
3: У нас есть отдел охраны труда, где есть инженеры по работе с персоналом, все, они занимаются индивидуально каждым работником. Но, у нас психологов нет в штате, но эти ребята, девочки у меня работают, они с колоссальным опытом, вот, и они в основном ведь как? Это вовремя погасить конфликтную ситуацию, чтобы она не накрутилась и не дошла до какого-то такого абсурда, когда человек не хочет приходить на работу. Вот, то есть создание морального коллектива – это именно держать руку, моральная обстановка в коллективе – это именно держать руку на пульсе, вот, и гасить конфликты.
1: Да, коллеги, есть у кого-то что-то добавить? Может быть, у вас есть какой-то вот опыт свой, наработанный?
4: Ну, у нас как получается? Я еще раз говорю, у нас очень много глухих. На сегодняшний день порядка 40 человек работает глухих. Но это отдельная категория. Понятно, что слепой с глухим говорить, вы представляете, если тотально слепой и глухой вообще, так никак не получается.
1: Сложный совет.
4: Поэтому, да, поэтому реабилитологи у нас могут общаться со всеми. Во-первых, у нас класс для обучения есть. И когда приходят и те, и другие, вот, и с ним изначально приходится заниматься, и им объясняют, рассказывают все операции, показывают, рассказывают, учат. Мало того, ну, скажем, мастера вот у нас мы уже где-то лет, наверное, 20 работаем с глухими. Они уже научились жестовому языку, и они с ними могут общаться и переводить вот эти вещи. То есть они друг друга понимают вполне, мало того, глухие еще могут и писать. То есть здесь, когда вот отдельный момент, так сказать, у них получается, ну и у них есть тоже, как у нас, будем говорить, слабовидящие, у них есть слабослышащие. То есть они часть слышат и могут переводить при необходимости. То есть ну, у нас вполне нормальный контакт, проблем нет никаких совершенно, все нормально, тихо и спокойно на предприятии.
2: Кстати, вот возвращаясь к тому моменту, что когда мы бывали у вас на предприятиях, мы часто видели, не знаю, назову это, наверное, момент совмещения полезного с приятным, когда вот люди, у которых непосредственно проблемы со зрением, да, вот он сидит весь день на рабочем месте, и они в наушниках, то есть они могут слушать аудиокниги, музыку, то есть процесс работы идет не останавливаясь, но человек при этом как-то получает какую-то информацию извне, которая ему там полезна или приятна. Мы достаточно много таких вот наблюдали.
4: Справедливо, Александр, у нас действительно есть радиоузел и оператор радио на радиоузле «Инвалид», который, ну, у нас есть дни, когда поздравляют с днем рождения в пятницу, вот, традиционно за всю неделю мы поздравляем всех именинников, поздравляем, проводим читку газет свежих абсолютно, проводим, то есть это радиоузел, традиционно такая вот «Инвалид» для инвалидов по зрению, это, конечно, хорошее дело, и им это очень нравится.
1: Да, Вадим Андреевич, а вы чем можете поделиться?
0: Ну, я могу сказать, что У нас тоже на каждом предприятии есть социальная служба. В этой службе работают специалисты по реабилитации, которые как раз вот занимаются таким, наверное, внутренней атмосферой среди инвалидов. К сожалению, возникают у нас в цехах какие-то вот стычки, иногда даже до рукоприкладства, конечно, очень редко доходит, но тем не менее есть какая-то конкуренция иногда возникает между инвалидом по зрению и инвалидом другого заболевания, к сожалению, в основном связанное с проблемами там с головой, да, к сожалению, таких тоже
1: недопонимание.
0: Да, поэтому наши специалисты стараются вот максимально быстро гасить все эти вот возникшие проблемы, но если вот ситуация заходит в тупик, то мы, конечно, делаем выбор в пользу инвалида по зрению, второго участника мы каким-то образом пытаемся удалить. Вот. То есть у нас есть такая, ведется тоже такая работа. Конечно, и вот сказали выше про и радиоузел, он тоже существует, и также на каждом предприятии, причем мы даже вот сумели технически организовать, так как у предприятий есть еще филиалы, обособленные подразделения, точнее, в Ленинградской области. У нас есть техническая возможность, мы ее сделали, чтобы сотрудники могли слушать там в прямом эфире. А также есть какие-то развлекательные мероприятия, радио я имею в виду. Вот еженедельный дайджест президента ВОЗ также они прослушивают.
2: А вы знаете, наверное, в дополнение, Алла Николаевна, к этой теме сразу хочется, наверное, отметить такой момент. Часто же проходят какие-то совместные мероприятия в виде совместных каких-то праздников, может быть?
1: Да, вот столетие ВОЗ было, например, вы как у себя на производстве отмечали, да, и юбилей самих предприятий.
2: Да. Что касаемо вот коллектива, мы тоже, когда приезжали к вам, мы наблюдали, что достаточно у вас большое количество творческих людей среди сотрудников.
4: Тщательная подготовка начинается заранее, к примеру, еще с начала декабря готовится к Новому году. Очень нравятся им такие праздники, причем то, что на этих праздниках и танцуют, и круглые, и столы у них там организуют, и выступления. Праздники 8 марта, 23 февраля, они традиционно, здесь новостей нет никаких совершенно. Столетие у нас прошло, Александр был на нашем столетии, он видел, как мы сделали этот праздник, я считаю, очень удачно получилось у нас. То есть мы взяли и объединили вот эти вещи. То есть мы взяли специалистов, взяли профессионалов, артистов из филармонии и наши люди. То есть у нас наши инвалиды пели вместе с артистами. Это называется «Вместе со звездами». Вот. Поэтому им очень понравилось, особенно мне тогда впечатлило, когда пел артист, профессионал, и пела девочка из школы 17-й, то есть девочка, которая учится еще в школе, инвалид по зрению, маленькая еще совсем, было очень красиво, очень интересно смотрелось. Да, это действительно так, но не только же этим занимаетесь. То есть мы стараемся разнообразить эти вещи. Вот наши люди очень любят ходить в баню. У нас так организовали волжские пармы, так называемые, когда там не просто баня, там целый комплекс, там и бассейны, там и водопады, там вот примерно так вот, так и называется парм по типу там этих всяких греческих парм. У нас собирается, сколько там, и по 100 человек собирается, мы их отвозим туда, оттуда привозим, там есть и где поесть, где искупаться есть. Каждый год у нас традиция вошла уже, мы вывозим людей на пароходе, то есть мы даем один пароход по Волге, он везет людей на экскурсию по Волге вверх, это для работающих инвалидов. И второй пароход тоже нанимаем, где-то здесь порядка 200-300 человек, это едут уже неработающие инвалиды, бывшие наши работники тоже, и неработающие инвалиды, которые в областной организации на учете стоят, мы им тоже даем такую возможность тоже отдохнуть. Поэтому здесь это каждый год это традиционные дела, им очень нравится вместе не только работать, но отдыхать. Я считаю, что это нормальное дело, мы это дело поддерживаем очень основательно.
0: Очень много вот коллективов, тут и самодеятельности очень много. Действительно, много работает у нас кружков различных, и вот по пению, вот как ни странно, людям очень нравится петь. И мы тут организовали даже вот, в общем-то, с профессиональным, да, преподавателем эти вещи, который, как ни странно, пришел сначала к нам на производство, но раскрылся в пении, да, предоставил даже вот документы об образовании, и мы решили, что ему место не на производстве, а вот все-таки, чтобы он занимался развитием наших вот товарищей на кружках. Пение, шоу-даун, филиалы библиотеки для слепых на каждом предприятии открыты. Все памятные торжественные мероприятия максимально вот, при содействии, конечно, социальной службы готовятся и заключаются обычно в каких-то торжественных концертах. Вот на них как раз и коллективы наши демонстрируют свои таланты. Поэтому, ну, в этом плане у нас абсолютно, я считаю, все в порядке. И если говорить про совместные какие-то, то вот мы недавно стали отмечать совместно Новый год с работниками ИТР, правда, ну, пока что, во всяком случае, как эксперимент, вот 3 предприятий. И на этих вот совместных мероприятиях, ну, все-таки, на мой взгляд, повышается и корпоративный дух, да, и вот сплоченность коллектива.
1: Да, и на работу хочется идти.
0: В целом, да, результат.
1: А я только хотела спросить, а как вы разрываетесь между 3 предприятиями? А тут оказывается все, тут корпоративная уже культура, все.
0: Ну, это пока что, конечно, 2 раза в год. Один раз вот Новый год у нас такой получился совместный. А так вообще есть дни здоровья, выделяется транспорт, и уже вот сотрудники выезжают там на природу и, ну, как-то
2: оздоровляют,
0: отдыхают, да, культурно.
2: А помимо же людей творческих, еще вот Вадим Андреевич упомянул про шоу-даун, что и людей, которые имеют отношение к спорту, среди инвалидов по зрению достаточно много. То есть, насколько вот мы, сколько предприятий посетили, мы видели, что на многих из них как раз стоят и столы до шоу-дауна, и где-то есть даже какие-то небольшие комнаты, оборудованные под тренажеры, но чтобы люди, вовлеченные в спорт, могли как бы именно вот этим процессом параллельно немного как-то заниматься в свое так более-менее свободное время.
4: У нас люди занимаются не только шоу-дауном, знаете, у нас сейчас очень серьезно стало называться городки, это вот такие вещи, которые у нас раньше были, потом пропали, а сейчас вот опять мы их восстанавливаем. Людям очень нравится играть в городки. И получается, вы знаете, было интересно смотреть, как вот тотально слепой, он на хлопок, то есть вот над фигурой хлопает в ладоши, и он, так сказать, где-то на расстоянии там 12-15 метров ошибает фигуру. Всю, в раз, с одной палки. Такие вещи я наблюдал сам, это очень интересно вообще. Лыжи зимой обязательно ходят. Значит, ну, я сказал уже, плавание занимается у нас плаванием, мы им бассейн организуем тогда, когда есть желающие, мы собираем желающих, и обязательно мы снимаем им бассейн при необходимости, когда возникает, когда собирается такая группа. Поэтому, да, занимается спортом, я считаю, это нормально, эти вещи мы должны, я считаю, обязаны поддерживать.
1: Да, ну вот то, что на ваших предприятиях умеют отдыхать люди, и вы создаете для этого все условия, мы уже услышали. А теперь хотелось перейти бы к более серьезной теме. Это очень актуальная тема, это трудоустройство участников СВО, которые получили инвалидность во время боевых действий. Ну, насколько я понимаю, наверняка у вас есть на предприятиях такие люди. Сергей Станиславович, я знаю, что вы хотели рассказать.
3: Да, у нас есть первый опыт. На самом деле мы очень тесно сотрудничаем. Ну, это понятная задача, то есть на уровне губернатора контролируется, а мы являемся практически единственным предприятием в области, в городе, которое занимается трудоустройством инвалидов, плюс я участвую во всех консультационных действиях для других предприятий, и наши специалисты оказывают помощь другим предприятиям по именно как создать рабочее место и как трудоустроить инвалида СВО. Пока, к счастью, наверное, можно сказать, не такой большой поток идет в Кострому. Вот, все на контроле поименно, мне список постоянно обновляют. Где-то получается раз в две недели мы собираемся с департаментом занятости и с центром занятости населения, обсуждаем каждого ветерана СВО, получившего инвалидность. Не только в Костроме, а вообще по области полностью. Все. И я со своей стороны даю консультации, на каких профессиях его можно использовать, исходя из его заболевания, исходя из его инвалидности, ну, профессионального опыта.
1: То есть, ну, есть то, у вас такие люди?
3: Да, то, что касается нас, вот перехожу к нам, да, вот мы взяли первого ветерана с протезом ноги. Это вот как раз говоря о предыдущем, что индивидуально, мы две недели решали, где он у нас будет работать. То есть мы подбирали, смотрели, с ним обсуждали, на что он вообще способен, что бы ему хотелось, потому что все-таки нагрузка на протез тоже такая важная вещь, чтобы он у нас... Ну, сохранил свое здоровье, не потерял на предприятии, да, работая. Все. И в итоге он у нас теперь трудоустроен оператором. У нас пришла автоматическая штамповочная линия с Китая. Мы ее запустили. Вот, ему эта работа понравилась, мы его обучили. И он у нас теперь работает оператором штамповочной линии. Вот, и, в принципе, мы рассматриваем вопрос, что у нас часто будет развиваться, и мы можем брать туда... еще инвалидов СВО, с учетом этого опыта, то есть вот ребята, которые будут с протезами, допустим, мы как раз на этом участке могли бы создать им рабочие места. Вот сейчас мы заявили в городе на 8 человек, что мы готовы трудоустроить 8 ветеранов СВО, и вот в этом направлении движемся.
2: Ну, мы знаем, кстати, вот по практике, это уже, так скажем, не единственный случай, что когда человек возвращается из зоны боевых действий, да, там, потеряв зрение, что, ну, будем говорить вот как есть, что жизнь у него была до и стала после. То есть человек из состояния, когда он просто уже фактически беспомощный вот сидел дома, его брали в реабилитационные центры, его там он проходил психологическую реабилитацию, физическую. То есть есть случаи, когда человек возвращался к жизни, он заводил даже какие-то там отношения, и впоследствии, уже вернувшись вот к этому нормальному жизненному процессу, уже устраивался на какое-то определенное предприятие, и то есть, ну, жизнь продолжалась дальше. То есть помимо того, что он просто вернулся к жизни, у него еще какой-то появился рабочий процесс, ну, собственно говоря, заработок. То есть.
4: Я вот скажу так, что у нас договор заключен с их представителем здесь, в Самарской области. Есть такая организация, которая занимается их трудоустройством, их адаптацией. Вот. К нам пришел один человек, мы ему показали наше предприятие, показали возможность. Во-первых, мы его отправили в школу восстановления трудоспособности в Волоколамск. Он там отучился, приехал. Мы ему показали, как работают массажисты, мы ему показали, как на нашем предприятии, какие операции. Он выбрал массажиста, то есть он учился там, и сейчас вот на втором курсе уже учится на массажиста у нас здесь, в Самаре, в Самарской области. У нас есть Кинель-Черкас, и там медколледж есть, в котором готовят массажистов. А второй слесарь пришел, то есть сейчас у нас уже работает. У него он по специальности слесарь-наладчик, значит, станков с программой, щиповый с программным управлением. Сейчас вот пришел, он у нас работает на линии, значит, наладчиком вот этого станка щипового.
2: Вадим Андреевич, мы сейчас немножечко, чуть-чуть вот сдвинемся в сторону, да. Вот, мы все прекрасно знаем, что... Фактически ровно год назад, 3 сентября, в Санкт-Петербурге открылся памятник незрячему слухачу. Это военные, которые защищали небо блокадного Ленинграда посредством определенных приборов, когда они слушали подлеты вражеской авиации. Вадим Андреевич, ну, мы насколько знаем, что помимо памятника, вот совсем, ну, недавно, вот лично своими глазами видел, вышла сувенирная продукция, миниатюрная как раз, вот этот слухач защитника неба блокадного Ленинграда.
0: Да, это миниатюрная копия этого монумента, которую, кстати, вот сейчас пользуясь случаем, да, могу сказать, можно приобрести, сделав заявку вот в адрес КРИ-контакта учреждения.

0: если бы не серьезная поддержка Санкт-Петербургской организации и его руководителя, опять же, да, Алексея Борисовича Колосова, то было бы намного все сложнее. А так у нас бывают возможности встретиться и с руководством, с администрацией и города, и области, ну и, в общем-то, обсудить какие-то вопросы. Дополнительно мы ежегодно принимаем участие в различных конкурсах на получение субсидии. В основном это касается модернизации рабочих мест, причем как в городе, так и в области такие субсидии, точнее в области не так давно это появилось, и нам удается в ней принимать участие, имея обособленное подразделение в Гатчине. Ну и, конечно, нам помогает комитет серьезно по труду и занятости в заключении соглашений по квотированию, ну и в работе с районными агентствами занятости для подбора персонала, потому что, наверное, я ничего нового не скажу, что проблемы с кадрами, конечно, нас очень сильно коснулись, особенно в последнее время, когда, в общем, лучших, наверное, производственников, да, или всех тех, которые есть, так сказать, выкосили крупные агентства для крупных нужд, крупных промышленных предприятий. Ну и мы, в общем-то, конечно, испытываем серьезные в этом плане проблемы. Так что поддержка, конечно, есть.
1: Да, Александр Константинович, а у вас как?
2: У нас очень тесные связи, надо сказать, с областной администрацией, они давнишние, очень прочные. Но надо сказать, что самое главное достижение, которое я считаю, это на сегодняшний день, нам выделяют субсидии на компенсацию затрат на рабочие места, о которых я говорил перед этим. Я очень переживал в этом году, потому что традиционно она у нас была уже где-то лет 5, мы получаем вот эту помощь. И в этом году в связи с тем, что у нас процент-то рухнул, я вам объяснял, у нас какие проблемы были. Я думал, что у нас его заберут. Нет, подписали нам, и нам в этом году выделяют 18 миллионов рублей на сохранение рабочих мест. Я считаю, что это очень здорово. И это те беспилотники, о которых я говорил, это только с помощью нашего Минпрома мы получили. То есть он постоянно смотрит, как нам помогать. И подсказал, когда у нас здесь немножко сейчас ситуация напряглась с ВАЗом по рабочим, с заказом, они нам предложили посмотреть этот вариант, и с их помощью мы этот заказ получили. Надо сказать, что не только здесь они нам деньгами помогают, мне очень приятно сказать, что, скажем, нам выделяют бесплатные билеты инвалидам на посещение театров и концертов бесплатные. Это очень-очень приятно, люди с удовольствием ходят и посещают эти мероприятия.
1: Очень приятно было услышать, что предприятия, где трудятся инвалиды, живут, работают, развиваются. И в этом году ВОС отметил свое столетие. И дай бог, чтобы в ближайшее столетие у вас также постоянно была тенденция к развитию. И дай бог, чтобы у вас все получилось. Ну, а это была программа «Открытый диалог». И мы говорили о предприятиях системы ВОС, где трудятся люди с инвалидностью по зрению.
3: Да, и отдельную благодарность мы выражаем руководителям предприятия, которые сегодня нашли время и поучаствовали в данном процессе. Еще раз напомню, что это Сергей Станиславович Поляков, Кострома, Александр Константинович Дорофеев, это Самара Автожгут, и Вадим Андреевич Бубнов, УПП номер 5, учебный реабилитационное предприятие «Свет» и комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Мы желаем вам удачи, процветания вашим предприятиям и, собственно говоря, говорим до свидания и до скорых встреч.
0: Спасибо.
3: Ну а сегодняшнюю программу в формате «Открытый диалог» для вас провели представители и специалисты пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко
1: и Александр Карпычев.
3: До скорых встреч.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: Всего доброго.
4: До свидания.

0: Важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие «культурная реабилитация», без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
6: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
7: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
6: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек – инвалиды по зрению. Это 51% практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
7: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
6: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступное пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
8: Отдел реабилитации сохранили?
6: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
7: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
6: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
7: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
6: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
7: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
6: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы открываются эти двери. И Знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло

0: позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов последнюю на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды последнюю, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же и в общественную, и в культурную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройства. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но труднопереводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию

названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллионов рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей.

0: Как все условия приняты, можно начать сканирование приложения.
1: Домой. Главный экран One UI.
0: В верхней трети экрана появляется кнопка
1: «Начать проверку». Окно «Сканер».
0: Она находится поверх других приложений. Активирую эту кнопку.
1: «Начать сканирование».
0: Открывается меню.
1: «Сводка». «Отключить». «Свернуть».
0: И в этом меню я выбираю сейчас первый пункт.
1: «Начать сканирование». Окно «Сканер». Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Больше не показывать. Отмена. Сканирование.
0: Еще раз активирую кнопку «Сканировать».
1: Главный экран One UI.
0: Раздается специфический звук затвора камеры. Это значит, что сканер зафиксировал то окно, которое сейчас открыто. В данном случае это рабочий стол.
1: Остановить. Все предложение. Скриншот результата.
0: Давайте попробуем проверить приложение Max. Я его запускаю.
1: Max.
0: И теперь активирую проверку.
1: Начать проверку. Окно сканер. Начать сканирование. Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Сканирование. Max.
0: Приложение зафиксировало тот экран, который сейчас открыт, и можно переходить к другому.
1: Миша Левников, 19 апреля. Без ярлыка.
0: Этот экран сейчас тоже проанализирован.
1: Контакты. Выбрано.
0: Ну, я думаю, этого вполне достаточно.
1: Домой. Главный экран One UI. Остановить. Окно сканер.
0: Останавливаю сканирование.
1: Все предложение. Скриншот результата.
0: Результаты сканирования можно смотреть несколькими способами. Сразу после сканирования откроется окно с результатами, либо можно посмотреть результаты позже в самом приложении.
1: Сканер доступности. Один в уведомлении. Сканер доступности.
0: Здесь будут храниться все проделанные сканирования.
1: Главный экран One UI 21 апреля, 25 предложений. Max, еще варианты. Max 21 апреля, 65 предложений.
0: Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось с Максом.
1: Все предложения. Скриншот результата.
0: Открывается первый скриншот. Те участки, где сканер нашел проблемы, подсвечены красными рамочками. Если вы хотите получить подробности, то это можно сделать несколькими способами. На экране слева и справа есть кнопки для переключения результатов.
1: Предыдущий экран, следующий экран.
0: Вот давайте я это активирую. Проблемный элемент увеличивается. Можно посмотреть поближе, что это такое. Нажимаю еще раз. Ну и кроме того, можно касаться самих проблемных участков.
1: Предложение 21 до 22, элемент 17.
0: В этом случае мы получим подробную справку по проблеме.
1: Экран 2S3, два предложения Rune Map, iTony Message Input Edit Text, область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона.
0: Этот результат я закрываю.
1: Max.
0: Посмотрим что-нибудь еще.
1: Предложение 4 до 5, элемент 3. Экран 2S3, два предложения Rune Map, iTony Write Sort Icon Button, метка элемента. У этого элемента нет метки, которая может быть распознана программой чтения с экрана. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. У этого элемента...
0: Можно коснуться любого из этих описаний, и тогда появится дополнительная кнопка.
1: Дополнительная информация о проблеме из категории «Метка элемента».
0: Если нажать эту кнопку, то откроется справка, где можно почитать подробнее о том, что это за проблема и как ее можно исправить.
1: Справка. Вернуться к сканеру доступности. Другие параметры. Метки контента. Метки контента позволяют пользователям с ограниченными возможностями распознавать элементы интерфейса при помощи сервисов специальных возможностей, например, программ чтения с экрана. Если информация передается в графическом виде, метки контента могут содержать текстовое описание элемента или связанного с ним действия. Без меток контента некоторым пользователям будет сложно определять назначение элементов интерфейса и взаимодействовать с ними. Реализация. Свернуто. View. Развернуто. View. Определенные типы представлений. View. Запятая в интерфейсе должны содержать метки контента, указывающие на назначение таких представлений или связанные с ними действия.
0: Ну и так далее. Не будем дальше читать справку.
1: Элемент 3. Все предложение.
0: Выхожу из этого результата.
1: Max.
0: Еще можно активировать вот эту кнопку вверху экрана.
1: Показать список результатов.
0: Показать список результатов, и тогда будет уже не картинка, а просто список.
1: Все предложение.
0: Он также разделен на экраны.
1: Экран 1, 22 предложения. Экран 2, 17 предложений. Экран 3, 17 предложений.
0: Любой из этих экранов можно раскрыть и посмотреть информацию.
1: Экран 2, элемент 2. Одно предложение Rune Map, iTonim Toolbar Subtitle. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона. Дополнительная информация о проблеме из категории «Контрастность текста». Коэффициент контрастности. Текущий 4,32, 1. Рекомендованный 4,50, 1. Цвета изменить цвета. Цвет переднего плана. Решетка. 7D, 7D, 80. Цвет фона. Решетка. 17181C. область прикосновения. Советуем

0: делать этот реагирующий на клики элемент больше. Высота этого элемента Minosau 38 dp. Советуем увеличить ее хотя бы до 48 dp. Все прикосновения, соответствующие этому элементу, могут обрабатываться контейнером одного из родительских элементов. Если при выборе более крупного контейнера выполняется то же действие, что и при выборе этого, запретите элементу реагировать на клики, если выполняется другое действие. Советуем увеличить размер элемента.
1: Подробно все результаты смотреть, я думаю, нет смысла. Общий принцип понятен. К сожалению, этот сканер не может распознать абсолютно все проблемы. И вот если присмотреться на вот этом скриншоте, видно, что элементы для отправки голосового сообщения, для прикрепления файлов никак красным не помечены, несмотря на то, что токбэк на этих элементах не фокусируется. Так что такой сканер не отменяет наличие незрячих или слабовидящих тестировщиков. Но опираясь на подсказки этого сканера, можно добиться того, что у вас все элементы будут подписаны, будет хороший, видимый для всех текст. Это важно не только для тех, кто пользуется программами экранного доступа, но и просто для людей с ослабленным зрением, например, для людей в возрасте, а также решить и другие проблемы. Подобные инструменты для сканирования существуют и для веб-сайтов. В описании к видео мы оставим ссылку на раздел доступности цифрового контента, который представлен на портале Госуслуги. Там можно найти подробную информацию, а также все ссылки на соответствующие инструменты. Ну а данный сканер может быть полезен не только разработчику, но и тестировщику для того, чтобы можно было объяснить суть проблемы, потому что здесь все-таки вещи описаны техническим языком. Мне понравилось то, что сканер доступен как с TalkBack, так и без него. Это очень удобно. Ну и в целом приложение достаточно простое, никаких сложностей при его использовании возникнуть не должно. После сканирования можно в специальных возможностях отключить этот сканер для того, чтобы кнопка не мешалась вам на экране, ну или выбрать какой-нибудь другой способ для активации сканера. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!
2: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind. Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
2: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно, поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный. Вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
1: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
2: Вы знаете, было бы желание, А возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
1: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
2: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Леона Мерабова. Несколько песен Левона Мирабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами услышим одну из них. Она называется «Наши милые мужчины». Стихи Онегина Гаджикасимова поет, как я уже сказал, Клавдия Шульженко.

0: как ни странно, наши милые мужчины.
1: Леон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Леона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

Что ж, о самом Левоне Мирабове известно тоже очень мало. У него есть сын Армен, нестандартный пианист, занимающийся различными музыкальными проектами. Ну вот, что касается самого Левона Мирабова, то на грампластинках фамилия его встречается крайне редко, и причем то Мирабов, то Мирабов. Даже вот здесь неточность присутствовала. На компакт-дисках, по-моему, еще реже его фамилия встречается. Что ж, подходит к концу наша программа, посвященная творчеству Левона Мирабова, но есть у нас в запасе еще одна песня. Она называется «Ах, облака», стихи Виктора Забелышинского. Песню записал в конце 60-х годов Иосиф Кобзон. Она вышла на гибкой пластинке Иосифа Кобзона вот в конце 60-х годов. Только один раз, больше не переиздавалась. И не так часто встречается в интернете, ну и уж и подавно не звучит из радиоэфиров. Ну, а на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Может быть, кто-то что-то знает подробнее о творчестве и жизни Левона Мирабова? Пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Да и вообще пишите, понравилась ли вам эта программа и вообще нравятся ли вам наши программы. Будем очень рады. Ну, а в завершении, как я уже сказал, звучит песня Левона Мирабова и Виктора Забелышинского «Ах, облака!» Поет Иосиф Кобзон. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллионов рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Самотурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских

0: более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, буду дело все по новой узнавать, повторять.
1: Еще более подробно что?
0: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы, какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, ну, все по-новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
2: Можно у меня встречный вопрос? Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
1: Я.
2: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
0: Вот вы сказали, что это нейросеть, она, там нужно менять регионы, чтобы ее установить, потому что там покупать подписки какие-то с других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
1: Как я пользуюсь...
0: Да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
3: Да.
1: Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкции у меня есть. На многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я не веду, потому что, ну это же и так, естественным образом можно спрашивать на человеческом языке, искусственный интеллект, и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня...
2: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все, подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа Брайлевская клавиатура? И еще такой вопрос. Вот если работать с документами, вы с ней работаете, либо тоже по зрячему клавиатуре?
1: Я работаю и, ну, скажем так, я зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, который я демонстрировал, и клавиатура Braille TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack.
3: На Apple,
1: на Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я не так с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
2: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все, вопросы я закрываю на этом.
5: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Повтор программы.
7: На длинном поводке. Программа

0: о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне в программе «На длинном поводке» помогают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Друзья, у нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Тема у нас этика поведения, но если у вас есть вопросы и по другим темам, которые мы разбирали в предыдущих выпусках программы «На длинном поводке», то обязательно звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype-radio.voz. Еще мы принимаем ваш смс на номер 8 903 707 26 71. Ну, начнем, конечно, с темы, заявленной в нашем анонсе «Этика поведения». И в первую очередь у меня ассоциация «Этика поведение» — это поведение именно хозяина собаки-проводника. И тут кризисная ситуация — это когда кого-то с собакой-проводником, с помощником пушистым не пускают куда-либо, либо в магазин, либо в аптеку и так далее. И мне интересно, Анна, еще раз давайте расскажем нашим слушателям, имеет ли право человек с собакой-проводником зайти в общественное заведение, ресторан, кафе, магазин, аптека, в вагон, метро и так далее?
2: Ну, хочу начать с того, что этика поведения человека незрячего с собакой-проводником не должна отличаться, ничем не отличается от этики поведения обычного, самого обычного человека. Все те же самые общечеловеческие нормы. Не нужно грубить, не нужно хамить, по возможности отвечать вежливо. Если вежливо не удается отвечать, отвечать просто сдержанно. И, значит, возвращаясь, значит, к вашему вопросу, имеет ли право не пустить? Нет, не имеет права такого. Незрячий человек имеет право проходить со своей собакой повсюду, потому что собака — это является техническим средством реабилитации. Ну, мы всегда приводим такой пример. Вот, например, инвалид-опорник. Он не может двигаться без инвалидной коляски. Давайте попросим опорника оставить свою инвалидную коляску перед входом в магазин. Что будет? Кто будет его носить на руках? Или его пересадят в другую коляску? В крупных супермаркетах такое, не в супермаркетах, в торговых центрах есть такое. То есть инвалиды могут пересадить там в свою коляску. Но это в случае, если там, предположим, он коляска у него там, ну, может быть, там, ну, не совсем там исправно для того, чтобы проезжать там по узким проходам. Но, в общем, это такой нонсенс. Поэтому человек, незрячий с собакой, тоже имеет право проходить и в кафе, и в ресторан, и в супермаркет, в магазины, и в поликлинику, и на работу он имеет право приходить со своей собакой. Но тут надо вот о чем оговориться. Вот, предположим, незрячий человек хочет пойти в магазин. Одно дело пойти в магазин, в котором продавщица стоит за прилавком, и она вам наберет продукты. А другое дело, если вы хотите пойти в супермаркет, ну, как зрячий человек, вот я иду в супермаркет, да, я вижу, вот у меня полки с мукой, мне нужна мука, вот тут вот полки с подсолнечным маслом, я беру подсолнечное масло. Вы незрячий человек, вы не сможете ориентироваться в супермаркете. Много-много стеллажей. Некоторые стеллажи для собаки пахнут очень привлекательно. Соответственно, собака вас поведет именно туда, где выложены сыры, колбасы, рыбка. Возможно, собака может попытаться что-нибудь оттуда стянуть. Поэтому требования персонала, ну, чаще всего это охранники на входе, оставить собаку, они вполне законны. Соответственно, вы можете оставить собаку, доверить собаку охраннику, но вам там в супермаркете делать нечего, вы же не увидите, где что находится. И мы своим незрячим, которым выдаем собак, мы им рекомендуем вызвать администратора и дать ему список того, что вам нужно. Вам не придется с собакой расставаться, и вам не придется никуда ходить. Вы постоите, вам вывезут тележку с вашими покупками, вы пройдете на кассу, все это оплатите. Потому что в супермаркете, наши супермаркеты, чего уж там говорить, проходы такие между стеллажами, что, в общем, зрячие люди периодически банки какие-нибудь скидывают, а потом персонал магазина заставляет за это платить. А уж незрячему человеку там вообще будет тяжело сориентироваться. Ну и, соответственно, на этих на стеллажах выставлено масло такое, масло сякое, и на ощупь вы это определить, естественно, не сможете. Какое масло вам надо? Вы не сможете прочитать срок годности, вы не сможете там прочитать какие-то там характеристики этого продукта. Поэтому лучше всего либо идете вы со зрячим помощником, если со зрячим помощником, соответственно, собаку вы оставляете дома, либо же, значит, просите, чтобы вам продавщица вынесла. Ну и как небольшая рекомендация, всегда составляйте списки продуктов, что вам нужно купить, и, соответственно, пишите, какая марка и какой срок годности. Название продукта, который вот вам администратор вынесет, и вы это купите. В кафе, когда вы заходите, собака тоже вас не сможет провести к столику. Значит, просите администратора, чтобы администратор вас провел к столику. Здесь собака никому мешать не будет, положите ее под стульчик, и собака будет лежать, вы посидите в кафе, поговорите там либо с товарищем, либо просто самостоятельно там посидите.
1: У нас есть звонок. Извините, Анна, что мы так вас перебили. Людмила дозвонилась до нас. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Мазур. Я звоню из Беларуси, города Могилева. Я бы хотела вам задать вопрос. Дело в том, что на вашем сайте есть такая передача хорошая, которая называется «На длинном поводке». И у вас там несколько выпусков. По-моему, вроде 9, да?
1: Да-да.
3: А дело в том, что не хватает четвертой передачи, если можно, вот добавить бы ее на сайт.
1: Да, Людмила, есть такая проблема у нас. Дело в том, что во время четвертой передачи у нас она не записалась, у нас были технические неполадки, и, к сожалению, ни у одного из слушателей не было возможности ее тоже записать, то есть эта программа была исключительно в прямом эфире, и повторить ее мы, к сожалению, не можем.
3: И записать ее нельзя даже, да, никак уже?
1: Да, записать. Но это дело в том, что программа была уникальна в прямом эфире. Если мы будем ее повторять, то это уже будет совсем другая программа. Но тема, которая там обговаривалась, да, корм и уход за собакой-проводником, она, в принципе, поднималась часто в наших программах. Поэтому мы можем, конечно, еще раз на эту тему провести программу. Может быть, подумаем с Анной, в какое время это сделать. Но вот именно ту, которая была в прямом эфире, прям точь-в-точь, мы повторить не сможем. Но тему можем поднять, конечно.
3: Корм и уход за собаками, да?
1: Да, да, вторая часть.
3: Когда... Ага, вторая часть. А первая часть, наверное, там в третьей передаче.
1: Да, да? Все верно. Угу.
3: Да. Скажите, а когда, в какой момент, какого числа мы можем послушать эту передачу «Корм и уход за собаками»?
1: Вы имеете в виду первый выпуск, который? Третий. Скачать можно в архиве. Тот, который...
3: Который четвертый, только...
1: Ага, обновленную версию.
3: Да.
1: Мы еще не знаем. К сожалению, подумаем сейчас с Анной, как поставить, когда это в эфире. Я думаю, что не раньше, чем через месяц. Потому что программа выходит раз в месяц. Сегодня у нас другая немножко тема, этика поведения. Но про корм и уход обязательно вспомним. Ну, может быть, через месяц вот так вот. Так что следите, пожалуйста, за анонсами. Мы вас оповестим. У вас есть вопросы по теме сегодняшнего разговора? Этика поведения на улице, может быть, были проблемы, какие-то кризисные ситуации возникали?
3: Нет, пока вопросов нет никаких, но если что, может, если что-то появится...
1: Звоните обязательно в прямой эфир. Спасибо большое, Людмила, за то, что до нас дозвонились. Напомню, друзья, номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные на этот номер. И на Skype можете позвонить radio.voz. А также мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Да, к сожалению, программа потерялась, а тема была интересная. Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы говорили о кафе, о том, как с собакопроводником правильно посетить общий пит, как раньше его называли.
2: Ну да. Когда вы приходите в кафе, садитесь за предоставленный вам столик, внимательно следите за своей собакой. Что делает собака? Собака не должна попрошайничать у окружающих вас людей. Собака не должна отходить от вас дальше, чем там, сантиметров на 30-40. Ну так, что вот держите собаку на коротком поводке. Ну и... В случае, если повторяются какие, если у вас собака в этот раз вела себя не очень хорошо в кафе, там начала клянчить, кому-нибудь начала обтираться, то есть обращала внимание на посторонних людей, наверное, стоит в следующий раз в кафе приходить без собаки. либо же связаться со своим инструктором, который дрессировал вашу собаку, и спросить у него, каким образом можно будет решить эту проблему, чтобы собака, ну, не мешала окружающим людям. Ну и, значит, смотрите, внимательно следите за тем, чтобы собака ваша не мешала окружающим людям. То есть вот, это от вас, это, вы это можете сделать.
1: Представим себе, что я тот самый продавец или, может быть, даже охранник магазина, и я не очень разбираюсь в технических средствах реабилитации, но вдруг услышал программу на длинном поводке. Как понять, что передо мной именно ТСР, именно собака-проводник? Какие у нее есть признаки внешние? Шлейка и так далее. Что может показать инвалид по зрению, доказывая то, что это собака-проводник?
2: Ну, во-первых, собака должна быть в шлейке в обязательном порядке. И шлейка, на собаке шлейка, ошейник, поводок. В руках у незрячего трость. Ну, в некоторых странах незрячие с тростью не ходят, ну, там как-то так вот обходится. Вот у нас обязательно белая трость. При себе незрячий должен иметь паспорт на собаку-проводника. И в этом паспорте, кстати, в конце есть перечень всех нормативных актов, которые позволяют, то есть можно предъявить охраннику, вот посмотрите, я имею право сюда заходить. Другое дело, что вот еще раз повторю, что в крупном торговом центре делать вам просто нечего, потому что, ну, вы не найдете нужный вам магазин. И в супермаркете вы не разберетесь.
1: Помню интервью с Ильей Лебедевым, одним из хозяев собаки-проводника, и он тогда рассказывал о ситуации в банке. То, что не пускали собакой-проводником, хотя, в принципе, да, собака там не мешала, можно было пройти к менеджеру и решить все проблемы. Но вот охранник решил иначе поступить, да, не пустить Илью внутрь. Что делать, как поступить? Есть ли какой-то регламент или какие-то советы, как не нарваться на конфликт? Потому что есть люди, которые, если их так останавливают, могут и позвонить в 112, и вызвать милицию, да, дойти до каких-то крайних мер. А можно урегулировать все достаточно спокойно. Вот какой-то совет именно от вашего центра?
2: Ну, здесь очень сложно дать какой-то универсальный совет. Дело в том, что если налицо конфликт с охранником, который стоит на своем и не хочет ни в коем случае уступать вашим законным требованиям, значит, надо требовать, чтобы вызвали администраторов, чтобы вызвали руководство, и руководство, чтобы объяснило уже, почему конкретно в это место нельзя заходить с собакопроводником и предъявить паспорт собаки-проводника, в котором написано, что незрячий имеет право находиться с собакой-поводырем везде, где может находиться сам. Если сообщают о том, что администратора нету, начальства нету, все там ушли, там или у всех там, не знаю, там еще какая-то там проблема, можно, да, можно позвонить 112, но ни в коем случае не рекомендуем размахивать руками, хамить, грубить. Да, на многих это действует. Иногда вот такой вот напор может привести к желаемым результатам. Но иногда такой напор может привести к тому, что вы же сами можете пострадать от этого, и ваша собака может пострадать. Поэтому лучше всего решать такие вещи мирным путем. Ну и помните о том, что если вас куда-то не пустили, вы можете написать об этом заявление в местные органы управления, которые должны будут с этим разобраться.
1: Еще один случай тоже обсуждали уже в одном из выпусков «На длинном поводке». Это случай, когда человека не пускают собакопроводником на его работу. Бывает, что человек массажист, и просто он должен пойти, допустим, в больницу, а там есть санитарно-гигиенические нормы, по которым собакопроводник не может находиться в здании. В таких случаях какие, может быть, варианты предложить руководству, чтобы в итоге посетить свою работу вместе с собакой?
2: Ну, во-первых, не нужно опять-таки идти на конфликт, а надо попытаться решить вопрос с руководством поликлиники, больницы, ну, в общем, с руководством своей организации. Дело в том, что для собаки-проводника можно выделить место где-то в подсобном помещении, чтобы оно там и воздух было, чтобы там было не жарко, либо там, наоборот, было не холодно в зимнее время года, и оставлять свою собаку там. Если с администрацией этот вопрос решить не удастся, ну, возможно, придется там либо ходить на работу без собаки, что, конечно, неприемлемо, ну, тогда, может быть, лучше поискать более сговорчивое руководство и попробовать поискать работу в другом месте. Но чаще всего руководство идет навстречу и находит помещение, в которое можно там поместить собаку-проводника, чтобы она подождала своего хозяина.
1: Еще кто против собаки любой в их салоне, это таксисты. Бывали ли случаи, когда по причине того, что собака оставляет шерсть и вообще грязь может занести в салон, таксисты отказывают в перевозке человека с инвалидностью по зрению?
2: Да, такие случаи бывают, но когда вы вызываете такси для себя, вы всегда говорите о том, что я буду с собакой. И тогда вам уже сразу же на этапе вызова вам скажут, да, можно находиться в нашем салоне, салоне нашего такси с собакой, либо же, значит, нельзя находиться в салоне такси с собакой. В любом случае, если вы собираетесь ехать с собакой на такси, возьмите с собой небольшое легкое покрывало, достаточное для того, чтобы застелить сиденье автомобиля. И собаку помещаете на это покрывало, когда выходите из такси, покрывало сворачиваете, убираете в рюкзачок, и у вас проблема будет решена. Таксисты тоже люди, их можно понять. Собачья шерсть на сиденьях, она следом садится другой пассажир, который начнет кричать о том, что фи-фи-фи, у вас тут собачья шерсть и так далее. Вот я ездила сейчас на мероприятие, вынуждена была поехать на такси с собаками от нашего центра. И приехал таксист, очень вежливый. Я говорю, вот у меня есть тряпочка. Ой, здорово, что вы взяли подстилку для своих собак. Мы расстелили на заднем сиденье эту подстилочку, положили собак, привязали, чтобы собака ни в коем случае не прыгала, там за подголовники привязали. И поехали. Приехали на место, тряпочку свернули, и то еще после меня таксист стоял и долго и тщательно выметал все волосинки, потому что вот, ну... Потому что вот следующий, если сядет клиент, он может...
1: Сбрыкнуть, сказать,
2: да, он
1: что
2: может
1: мне не
2: сбрыкнуть,
1: нравится шерсть.
2: Да.
1: А социальное такси может ли отказать инвалиду по зрению? Были ли случаи такие? Ну, это вопрос, конечно, не к центру собаки-помощники инвалидов, но, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу?
2: Нет, если сообщить сразу же о том, что будет с собакой, инвалид будет с собакой, то они не отказывают. Но опять-таки, пожалуйста, берите с собой какую-то подстилочку. Можно какой-то легкий флисовый, плед. Он не тяжелый, даже если он намокнет, он все равно не тяжелый. Стирается быстро, сохнет легко. Свернули, в рюкзачок положили, потом встряхнули, шерсти нет.
1: Еще бывают экстремальные ситуации, опять же, по теме разговора, как вести себя, как выдержать эту самую этику поведения. У нас остается несколько минут до отхода поезда, но нас не пускают собакой-проводником внутрь вагона. То же самое бывает с самолетами. Что делать? Ну, с самолетами там больше времени гораздо. Что делать, как быть? Были ли у вас такие случаи и как вы их решали?
2: Ну, давайте начнем сначала. На поезд. Так же, как и на самолет, надо приходить заранее. И вот из своего опыта скажу. Значит, я провожала своего незрячего до поезда. Мы подошли к вагону, то есть не воспользовались службой мобильной помощи маломобильным гражданам. Ну, а зачем? Я сама могу проводить. Мы подходим к вагону, уже показываем билеты. Сейчас вот-вот-вот начнется посадка, наша очередь. И тут мне говорят, говорит проводница, а с собаками во второй вагон. Я говорю, стоп, а у нас, говорю, седьмой. У нас в билетах седьмой вагон. Ничего не знаю, с собаками у нас едут во втором вагоне. Здесь у нас с собаками не едут. Я отвечаю, что у нас собака-проводник, которая сопровождает незрячего человека. Все документы имеются. Вот вам справка, вот вам удостоверение, вот вам удостоверение инвалида. Пожалуйста, то есть вот пропустите нас, пожалуйста. Ничего не знаю, идите к начальнику поезда. Я оставила незрячих около этого вагона, побежала к начальнику поезда. Начальник поезда говорит, сейчас я приду. Пришел, сказал, нас пустили. Следующая ситуация была. Надо было провожать незрячих с собакой. Мы позвонили в службу помощи маломобильным гражданам. Мы ехали долго, очень долго. Взамен запланированного часа Мы ехали, наверное, в районе 2 часов 15 минут.
4: Это из-за сотрудников центра мобильности?
2: Нет. Это мы ехали просто из-за того, что были пробки. Я это говорю потому, что мы приезжали уже за порядка 15 минут до отхода поезда оставалось. Это очень мало. Нам надо было выгрузиться из такси. И нам нужно было еще добежать до этого поезда. А еще не зря человек, он же быстро бегать-то не может. И хорошо, что мы вот обратились в службу помощи маломобильным гражданам. Мы, по-моему, это было на Ярославском вокзале. Мне звонят: вы где? Я говорю: я сейчас уже буду вот-вот-вот-вот подъезжать. Какой номер машины? Я называю номер машины. К номеру, к моей машине подскакивает эта служба, выхватывает незрячего, собаку, хватает подмышки и бегом загружает их в поезд. Да. Они, по-моему, они его взяли за минут 10 до отхода. То есть, по-хорошему, я бы уже со мной они бы уже, он бы уже опоздал. И пришлось бы как-то решать этот вопрос на месте. Но вот эта служба помощи отлично справилась. Они его загрузили в поезд, и даже, по-моему, поезд стоял, ждал, потому что они по рации сообщили, что у нас здесь инвалид, и нам нужно его доставить. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто пользуется поездами. Пожалуйста, заблаговременно обратитесь в службу помощи. Не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь напрячь людей. Для них это очень важно, для них это очень нужно. Потому что если мы не будем обращаться, их просто расформируют эту службу. А так, приезжаете на вокзал, сообщаете о том, что вы приехали, там вас такси привезло, привез таксист. Сразу же подходит человек, который этим занимается, сопровождает вас в медицинскую комнату, сажает. Вы сидите спокойно в медицинской комнате либо в специальном зале для ожидания. Если вам надо вывести собаку, обращайтесь опять-таки к этому сотруднику, который там постоянно будет поблизости находиться и поможет вам вывести собаку и посадит вас на поезд. И никаких уже проблем у вас вообще не возникнет. Вам даже не придется с проводниками на эту тему обращаться. Потому что поймите, пожалуйста, проводники, они чаще всего люди, не обремененные образованием. Вот. И вот сколько раз я провожала своих незрячих, это, в общем, всегда один и тот же вопрос. С собаками у нас здесь не едут. Обращайтесь к начальнику поезда. Значит, я бегом бегу. Обращаюсь к начальнику поезда, он устало машет рукой: скажите, чтобы я, что я сказал пропустить. Я говорю: нет, пожалуйста, пойдемте, скажите сами своим сотрудникам. Вот. В общем, а в аэропортах там все это поставлено очень-очень хорошо. Там даже точно так же подъезжаете на такси, вас сразу же из такси вылавливает сотрудник, сопровождает вас в зал ожидания, потом сажает вас на самолет. И все документы помогает вам оформить, поэтому...
4: А к вам обращались сотрудники того же аэропорта или вокзала в Москве, может быть, даже из другого региона, сотрудники магазинов, тех же аптек и так далее, каких-то частных учреждений, чтобы вы рассказали им, как правильно принять, да, как правильно сопроводить человека с инвалидностью и собаку-проводника?
2: Да, обращались сотрудники аэропорта. Внуково, по-моему, это было они... Наша директор Ручка Елена Николаевна проводила занятия с ними, объясняла, каким образом помогать незрячим людям, как правильно это сделать, как правильно помочь. И, в общем, мы пользовались многими аэропортами, вот практически всеми, которые есть вот по Москве, и нигде нареканий нету.
4: А частные учреждения какие-то, небольшие магазины или рестораны, может быть? Не обращались,
2: вот,
4: да?
2: Вот это, я даже не знаю, честно говоря.
4: Друзья, сегодня мы обсуждаем тему этика поведения на улице, в том числе, если у вас были какие-то ситуации, вы выходили из них, поделитесь с нами, позвоните на номер 8 800 716 45, для жителей России звонки бесплатны. Также звоните нам на skype.radio.voz, и мы принимаем смс на номер 8 903 707 2671. Анна, скажите, пожалуйста, если человек идет в гости, человек с собакой-проводником, и в гостях он, ну, у этих людей впервые, как ему подготовить принимающую сторону, подготовиться к встрече с собакой-проводником, потому что не каждый готов домой пустить к себе домой собаку. Тем более он мало имеет информации о том, как ведет себя собака-проводник, может себе там напридумывать разное. Как вот этот разговор составить правильно, грамотно, чтобы действительно гости не удивились. В итоге все прошло хорошо и мирно. И опять же, бывает, что дети есть в семьях. Опять же, как-то вот этот контакт собака-ребенок правильно настроить.
2: Ну, здесь желательно, конечно, предупредить принимающую сторону, что вы будете собакой-проводником, и уточнить, нет ли у людей, у кого-то аллергии на собаку. Если есть такие подозрения, наверное, лучше отказаться от визита вместе с собакой и попросить, чтобы вас приняли без собаки, то есть встретили, провели вас в гости, там вы побудете и отвели вас обратно, то есть чтобы вы не пользовали помощью собаки-поводыря. Значит, когда вы приходите в гости, с собой можете взять мисочку для собаки, для воды, ну, еду, естественно, вы брать не будете, потому что если вы идете в гости ненадолго, собака покушает и дома. Собаку предварительно выгулить, чтобы собака пришла с пустым мочевым пузырем и с пустым кишечником. Ну, по возможности, сами просто вы должны понимать, чтобы вдруг собаке не захотелось пойти выгулиться. И предупредите, пожалуйста, чтобы к собаке не приставали маленькие дети. Если дети такие уже сознательного возраста, они смогут потом с собакой немножечко поиграть, но опять-таки с вашего разрешения. Вот. А изначально, конечно, чтобы на собаку никто внимания не обращал, то есть, ну, пришли, как вот человек с поврежденной ногой, например, приходит с костылем, никто же там на костыль не бросается, на его. Ну, соответственно, на собаку точно так же, никакого внимания, просто чтобы убрать вот эту вот бурную встречу, чтобы собака, естественно, будет радоваться. Конечно, собака будет радоваться. Это посторонние люди. Ура, ура, лабрадор, они всех любят. Они любят людей, они любят детей, они любят других кошек, они любят других собак, они всех любят. Соответственно, конечно, встреча будет очень бурная. Вот по возможности вам надо вот эту вот бурность у собаки несколько минимизировать. А это можно сделать так, что встречающая ваша сторона на собаку не обращает никакого внимания вообще. Потом, когда собака пообвыкнется, полежит немножечко в помещении, можно будет с разрешения хозяина подойти и погладить собаку. Ну и попросить, чтобы дети в присутствии собаки не играли с мячиком, не играли там с какими-то игрушками, не предлагали собаке игрушки, в том случае, если не разрешает это хозяин. Потому что разошедшийся лабрадор, разыгравшийся, может стать достаточно серьезным таким пушечным ядром, который будет бегать по квартире, который, в общем-то, абсолютно не предназначен для игр с собакой. Там могут быть стеклянные дверцы какие-то. Поэтому все только вот с разрешения хозяев и с разрешения самого незрячего.
4: А если хозяева захотят подкормить собаку-проводника, которая пришла к ним в гости?
2: Ну, во-первых, это все только с разрешения самого хозяина. Если хозяин разрешит, да, можно будет дать. Но лучше всего даже это не предлагать, и незрячий человек тоже должен понимать, что собаки могут дать всякое разное и, в общем-то, не совсем приличное для собаки. То есть у собаки потом может быть расстройство живота, может быть что-то, какие-то там проблемы. Вот. И в том числе собака, запомнив маршрут, если ее там покормили, а они очень быстро запоминают маршрут, может приводить в гости снова и снова и снова.
4: Друзья мои, мы сегодня обсуждаем тему этика поведения. У нас в гостях тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Присоединяйтесь к беседе. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Звоните нам в прямой эфир, если у вас есть вопросы и по теме, и по темам предыдущих выпусков программы «На длинном поводке». Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. На Skype звоните тоже radio.voz и смс мы принимаем по номеру 8-903-707-2671. А сейчас небольшая инструментальная композиция из кинофильма про собаку «Белый бим, черное ухо». Очень такая лирическая песня, лирическая композиция. Слушаем, и я к вам вернусь через несколько минут.

0: повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Напомню, друзья, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки помощники инвалидов. Сегодня тема этика поведения, но если у вас есть вопросы к нашей гости не по теме сегодняшней программы, а в принципе о собаках-проводниках, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz. Перед паузой, точнее даже во время паузы, мы с Анной поговорили по поводу пропащей программы. У нас, к сожалению, не записался четвертый выпуск, который был посвящен корму и уходу за собакой-проводником. И мы приняли с ней решение сделать записной вариант этой программы, попробовать повторить эту тему. И мы, конечно, выложим ее в архиве. Для того, чтобы нам эту программу наполнить и понять, что действительно для вас важно, мы ждем от вас вопросы по теме корм и уход за собакой-проводником. Послушайте, пожалуйста, третью программу, третий выпуск, и если у вас останутся вопросы после нее, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. В выпуске четвертом, который мы будем записывать отдельно, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Так что ждем, как только посыпятся вопросы, сразу же ее запишем, а когда она выйдет, вы узнаете благодаря анонсам на сайте radio.voz. У нас есть звонок от слушателя. Анатолий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня вопрос такого порядка. Посещение поликлиники с собакой-проводником.
2: У вас возникали проблемы, когда вы посещали поликлинику? Не пускали?
3: Бывают казусы такие, что придешь, тебя не пускает. Вот там лапы грязные, он не пускает... То, что по этажам иногда очень...
4: Это лирическая песня, лирическая композиция.
2: Да, у нас есть задержка, поэтому я вас попрошу слушать только с помощью телефона наш эфир, на данный момент, по крайней мере. Анатолий, а скажите, как вы из этой ситуации выходили?
3: Я по большей части я просто не обращаю внимания на того сотрудника, а иду строго к кабинету, сажусь в кресло и сижу молча.
2: А дальше вы идете к врачу вместе с собакой-проводником, и все нормально, да?
3: Ну, обычно я собаку-проводника оставляю у двери кабинета, привязав ее или к стулу, или к лавке, ну, и кому-то наказав, чтобы присмотрели за собачкой. Потому что не каждый врач принимают собаку. Некоторые боятся. Иногда, если знакомый врач, то захожу вместе с собачкой.
2: Угу, понятно. И, Анатолий, последний вопрос. Из какого вы региона?
3: Это Удмуртия, город Глазов.
2: Спасибо большое за звонок. Сейчас послушаем ответ от нашей гости Анны Гороховой. Такая ситуация случилась с Анатолием. Ваш совет, ваши рекомендации, понятно, что это похоже на то, что происходит и в банках, и в магазинах, и так далее.
5: Ну, что хочу сказать, Анатолий очень грамотно поступил. То есть он не вступал в перепалку с сотрудником, который пытался ему помешать. Анатолий не вступил в споры, и просто прошел, зная свои права, он просто прошел к кабинету. Да, действительно, около входа в кабинет собака либо привязывается, либо оставляется на команде место. Но лучше, конечно, собаку привязать к лавочке, благо там лавочек сейчас уже много поставили. Кого-то из посетителей, кто там следующий по очереди, попросить, посмотрите, присмотрите, пожалуйста, за моей собакой, пока меня нету, и проходит в кабинет. Да, действительно, он сделал все верно. Ну и чаще всего, знаете, когда вот начинается, вот у вашей собаки грязные лапы. Вот интересно, площадь лапки у собаки раз, наверное, в 6 или в 7 меньше, чем площадь моего ботинка. А мой ботинок, он, в общем-то, такой ребристый там подошва, и там столько грязи иногда скапливается, когда идешь по улице, особенно в грязь. А у собаки, ну что там собака, много принесет? Ну да, там будут лапки. Они, конечно, будут очень сильно отличаться от следов грязных.
2: А если бахилы предложат надеть на собаку, в принципе, это можно сделать или нет?
5: А как их вы наденете, эти бахилы? Их закрепить никак нельзя будет, эти бахилы. Другое дело, что если вы идете зимой, у вас есть с собой павсы, эти вот резиновые носочки
2: для собаки.
5: Резиновые носочки для собаки. Вы можете просто взять, зная прекрасно, что в этой поликлинике цепляется очень сильно, там очень строгая чистота, возьмите с собой влажную тряпочку, эти павсы протерли, собачка у вас идет с чистыми лапками по коридору. Но если предстоит очень долго сидеть в поликлинике, вот опять-таки возвращаясь к павсам, к этим резиновым носочкам, их желательно все-таки снять, чтобы собака отдохнула. Потому что, ну, попробуйте там походить сутки напролет в резиновых сапогах. Ногам будет очень тяжело. Соответственно, и собаке тоже будет тяжело. Ну, собственно, здесь ничего другого не придумать, просто предупредить, что да, мы будем сюда приходить, да, я здесь в этой поликлинике обслуживаюсь. Простите, пожалуйста, но нам надо пройти. Угу. Вот как-то так.
0: Друзья, если у вас тоже есть вопрос, как и у Анатолия, к нашей гости, то звоните нам на номер 8 800 716 45 и на skype.radio.voz, а также смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Звонки на номер 8 800 бесплатны для жителей России, так что звоните, пока есть время. Анна, продолжим нашу тему «Этика поведения». На улице довольно часто бывает, что дети особенно, кстати, любят подходить к собакам-проводникам, гладить их, тоже подкармливать. Есть и взрослые любители, так сказать, познакомиться с человеком с инвалидностью, его пушистым другом. Что делать в таком случае и как грамотно уйти от этой беседы, если ты действительно занят, идешь там на работу и так далее?
5: Ну, если пытаются подойти и покормить вашу собаку, конечно, вы этого не увидите, но зато почувствуйте по характерным движениям собаки. Она вдруг начинает рыскать носом, она тянется куда-то, сводя вас с маршрута. Надо собаку остановить, говорите ей команду стоять, одергиваете собаку и дальше снова направляете по маршруту. Если вы понимаете, что кто-то подходит к вашей собаке и хочет собаку погладить или, не дай бог, угостить, попросите, пожалуйста, не трогайте мою собаку, не мешайте ей работать. Все это говорится вежливо и тоном, не терпящим возражения. То есть так, чтобы не пытайтесь, так, чтобы нельзя было с вами вступить в спор. То есть вы говорите, не мешайте моей собаке работать, пропустите, дайте мне пройти, мы торопимся. Не обещайте, что в следующий раз вы пойдете, вот в следующий раз все непременнейше пообщаетесь с этим человеком. И, может быть, потом вы пообщаетесь, может быть. Но человек, которому пообещали в следующий раз встретиться, он может поджидать вас снова, снова и снова в надежде пообщаться с собачкой. Очень многие владельцы домашних собак тоже иногда подпускают своих питомцев. Ну-ка, смотри, какая собачка. Вот смотри, какая собачка, она такая умная, а ты у меня такой бестолковый. А вот давай с этой собачкой познакомимся. И невдомёк вот этим вот владельцам домашних собачек, что они срывают собаке работу. Тоже просите вежливо, не подпускайте вашу собаку к моей собаке, не мешайте нам работать. И проходите мимо, не останавливаясь, не вступая ни в какие перепалки.
0: Здесь надо вспомнить, что собака-проводник, в принципе, не реагирует на там, сучек, кобелей и так далее, потому что она кастрирована, да, насколько я помню?
5: Да, значит, у них собаки стерилизованы все, и полового влечения у них нету. Но все равно у собак остается тяга познакомиться с другой собакой. Это животное, мы не можем полностью убрать этот инстинкт и сделать из собаки робота, да и не нужно это. Убрав вот эту вот функцию, когда там собака что-то вот изучает, мы можем там убрать многое из того, что нам нужно в повседневной жизни будет собакой-проводником. Поэтому, да, собака может почувствовать какой-то запах и попытаться повести вас по этому запаху. Например, кто-то прошел там с батоном колбасы рядышком. Вот, собака может потянуться за этой сумкой. Если вы чувствуете, что собака тянет вас куда-то не туда, одерните собаку, остановите и направьте снова по маршруту. То есть пока не увязывайтесь за собакой, не давайте ей возможности совершить ошибку.
0: Представим центр города, много опасных мест. Я зрячий человек и вижу инвалида по зрению, собака-проводником. Мне хочется помочь, потому что я вижу, что там перекресток впереди, ну, какие-то сложности определенные есть, но никогда не общался с человеком с инвалидностью. Ну, вдруг такой человек действительно слушает программу «На длинном поводке». Как правильно подойти к человеку с инвалидностью, именно к человеку, который идет с собакой-проводником, и правильно оказать ему помощь?
5: Да, вопрос этот хороший, и я очень надеюсь, что, конечно, среди слушателей нашей передачи есть такие зрячие люди, которым это будет очень интересно. Надо подойти к инвалиду, представиться, сказать «Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь?» Я вижу, вы хотите перейти улицу. Давайте я помогу вам перейти улицу. Здесь достаточно сложное движение. Ну, например, не работает светофор, который вот регулирует движение на перекрестке и на этом самом, на пешеходном переходе. Давайте я вам помогу. Ни в коем случае не нужно хвататься за собаку. Не хватайтесь за собаку. Подойдите к незрячему с правой стороны, предложите взять вас под руку и аккуратно переводите незрячего человека, предупреждая о каждом препятствии, которое может встретиться на пути. Препятствие, там, например, бортик высотой там, 5 сантиметров для незрячего человека может стать, в общем-то, таким критическим препятствием. Незрячий человек может упасть. Соответственно, предупреждаете ступенька вверх, ступенька вниз, стык асфальта, аккуратно здесь можно споткнуться. Останавливаетесь перед этим препятствием. Незрячие люди ходят, не все ходят высоко, поднимая ноги. Чаще всего они все-таки шаркают ногами по земле. Поэтому даже небольшой стык может для незрячего человека быть таким. Незрячий человек может споткнуться. Незрячий человек в этот момент берет собаку по команде рядом на поводочек и переходит дорогу. Соответственно, собака в этот момент не работает. Когда, значит, как правильно принять вот эту помощь? Если к вам, то есть обратная сторона, если к незрячему человеку подходит зрячий и предлагает помощь, если вы четко знаете, что вы здесь переходили 100 тысяч раз, сегодня будет 100 тысяч первый раз, здесь по вашим ощущениям ничего не изменилось, все так, как было вчера, позавчера и несколько лет назад, вы уже знаете этот участок досконально. Поблагодарите, скажите большое спасибо, я здесь справлюсь сам. Если вы чувствуете, что вы растеряны, там у вас что-то не получается, да, там собака тоже может задурить, например, там проехала поливальная машина, которая там случайно окатила собаку, или проехал там пылесос, вот сейчас очень много таких пылесосов ездит по дороге, он очень громко шумит. Собака тоже может вот этого шума внезапно испугаться, потому что это шум, лязг, грохот, ну, мало ли что. Вы останавливаетесь, стоите, ждете. Если кто-то к вам подходит, предлагает помощь, да, мне нужно перейти на другую сторону, объясняйте, куда вам нужно перейти, то есть по своему маршруту. Берете собаку на команду рядом, на короткий поводок, берете сопровождающего правой рукой под руку, либо же держитесь за плечо, ну, как вам привычней, и переходите дорогу, либо же, значит, вот принимаете помощь. Когда вас перевели через дорогу, поблагодарите, скажите, что вам это было очень кстати. Ну, в общем, обычно на этом помощь не заканчивается, предлагают там довести до конечной точки маршрута. Если для вас это актуально, согласитесь. Если вам такое не предлагают, вы можете попросить, а не могли бы вы меня довести вот до такого адреса? Что-то собака у меня неважно себя чувствует и там или напугалась. Вот, пожалуйста, помогите мне. Я думаю, что вас доведут, либо же, значит, вот попросить, чтобы нашли полицейского, чтобы полицейский тоже вот вам помог. Чаще всего они не отказывают в помощи.
0: Друзья, не так много времени осталось до конца программы, поэтому спешите. Прямой эфир у нас, поэтому звоните на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Тема сегодняшнего разговора — этика поведения, но я призываю звонить всех не обязательно по теме разговора. Если у вас есть вопрос, в принципе, если что-то вас волнует, у вас есть собака-проводник, то звоните. Пожалуйста, у нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик центра собаки-помощники инвалидов. Анна, скажите, в каких случаях надо надевать намордник на собаку-проводника?
5: Собака-проводник должна быть на морднике в общественных местах. В транспорте, в общественных местах. В случае, если вдруг вы вошли в автобус и обычно всегда собаки со своей снимали намордник, а тут вас попросили намордник не снимать, оставьте на собаке намордник. Мы своим незрячим помогаем определить, как подобрать для своей собаки правильный намордник. То есть в наморднике собака должна себя чувствовать комфортно и иметь возможность открыть пасть. То есть вам не стоит брать для своей собаки намордник, который плотно сжимает челюсти собаки, тем самым вы можете обречь свою собаку на гибель, например, от теплового удара, потому что собака потеет языком. Собака должна суметь вывалить язык наружу и дышать вот с открытой пастью. Поэтому в наморднике собаке должно быть комфортно находиться. Если вы вот входите в автобус, снимаете намордник по привычке, так как вы всегда там снимали, вас просят, пожалуйста, наденьте намордник, я боюсь, и говорите, пожалуйста, извините, и надеваете намордник. Никаких отговорок, что у меня маленький намордник, и моей собаке некомфортно, а ты вообще вот тут вот мог бы пересесть чуть подальше, пожалуйста, вот этого не нужно, это вот общечеловеческие такие вот правила. Подбирайте правильно намордник. Да, сейчас держите собаку в тугом наморднике, после этого там дадите себе по голове, сходите в магазин, купите намордник правильный, в следующий раз будете поступать так же. Ну и так же. Садитесь в автобус и спрашивайте, я хочу снять собаке намордник. Никто не возражает. Сейчас очень много людей, которые боятся собак.
0: Но если автобус большой достаточно, то все равно окружающих, я так понимаю.
5: Окружающих, да? Спрашивайте, потому что кто-то рядом сидит, кто-то чуть подальше. Если говорят, что снимай, ну и хорошо снимаете намордник, да, и держите его при себе в случае, если попросят, надеваете снова намордник.
0: Еще есть правила поведения, иногда они не писанные, правила поведения во время прогулок. Собака-проводником наверняка тоже такие же правила, как с обычной собакой, но стоит их оговорить. Тоже ваши советы, ваши замечания по поводу такой правильной прогулки собак-проводником, но уже в нерабочее время.
5: Ну, во время прогулки собака-проводник автоматически становится самой обычной домашней собачкой. Она имеет право побегать, поиграть, порезвиться. С одной лишь оговоркой. Мы запрещаем спускать собаку-проводника с поводка. Если только у вас нету какой-то огороженной площадки специальной, с которой собака самостоятельно уйти не может, или же у вас имеются в наличии помощники зрячие, которые могут приглядеть за собакой и вовремя вам сказать, что подзывай сейчас собаку, иначе она там может куда-то уйти. И вы этим людям, самое главное, доверяете. Дальше.
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла 2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллионов рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Саматурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов, а также при финансовой поддержке компании «Русгидро». 16 мая в Красноярском крае прошел чемпионат и первенство по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В мероприятии приняли участие спортсмены из Минусинской местной организации ВОС. Федор Усынин занял первое место в толкании ядра и беге на 100 метров. Елена Подлипская стала второй в беге на 100 метров. Максим Михалев занял третье место в прыжке в длину с разбега. Руководство Минусинской организации поздравило спортсменов с успешным выступлением на краевом уровне. И коротко о других событиях. В Орловской местной организации ВОС прошла интеллектуальная игра в жанре «Одна минута на все». Команды сошлись в захватывающей битве умов. Победа досталась команде «Аида» и «Персефона». Все участники турнира получили заслуженные призы, памятные подарки и мощный заряд позитива. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск подготовлен.

0: рабочего дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Беседка на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
5: Здравствуйте.
4: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассет.

0: магнитный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
1: Спасибо.
0: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам.
1: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание и отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Ну, есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, 2 концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
0: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
1: Угу, угу. Книги в бумаге? Извините,
0: да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
1: Да, по Брайлю. Угу. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
0: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Угу. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, угу, и прочитывать по Брайлю все, что там
1: написано. А, то есть пальцами, да?
0: Да.
1: А, дисплей с рельефом, да?
0: Да.
1: А, интересно. Угу.
0: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их? Как вы им помогали?
1: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, очень известном институте, где даже Андреа Бочелли был, но очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Uh-huh. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение.
0: Uh-huh.
1: То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно, в течение одного года, к сожалению.
0: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
1: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 48-м году. Италия еще была недостроена после войны. Еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что
0: да,
1: люди выходят вместе.
0: Uh-huh.
1: Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средно я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
0: И а вы старший, да?
1: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить, это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
0: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка.
1: Угу.
0: Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
1: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично, со стороны детей. Мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более. Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
0: Может, наверное, это сказать случилось правильно, оказывать помощь, да, то есть когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
1: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже с закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
0: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
1: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли... Несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому, но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
0: Долгожданная дочка, да?
1: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. И у меня был профессор. Это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы. У меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом... Музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано чуть-чуть, взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарская женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более эзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или... испанцы, ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого, в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
0: А когда вы приехали первый раз в Россию?
1: Первый раз я...
0: Или это Советский Союз еще был?
1: Да-да, я приехал в 85-м году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Вот такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Ну, работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом, уже 27 лет тому назад, с моей уже женой, мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали, в кавычках, бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
0: А музыка как у вас? Вот,
1: И музыка я... Да, да, это... Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
0: Я сегодня была, да.
1: Есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди Сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бэндом, либо... Скоро я, наверное, весной я буду выступать с бэндом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас, да?
0: Да. Да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
1: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Ну, я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко... После эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста. Но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь. Ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
0: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
1: Нет. У нас русские любят. И в городе, где я живу, Монте-Гале-Терме, очень много русских живут. Нет, есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или что-то такое.
0: Нет, мы Италия давно любим... меньше, да, подвержена таким...
1: Не, меньше. Мы все время любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
0: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
1: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, в Петербурге заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас... Не так организованно, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так. В больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими. Знаю, и вижу немножко так.
0: Ну, а сейчас вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
1: Ну, я сделал, да, сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваша МФЦ, например, ваши поликлиники. Такой сервис все ли, в банках тоже такие структуры современные. Все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
0: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Но оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
1: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене, ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда. Но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию, сначала приехал по приглашению одной фирмы, я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
0: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
1: Но я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад, это город моей жены. И они просят мой концерт и, может быть, презентация книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как.
0: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да.
1: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле. Называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юра Антонова. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо. В одном доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
0: Да, огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожелания накануне Нового года нашим радиослушателям.
1: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями. В любом месте, начиная с этого места, Москва.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Пезентини. С вами была Центема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да. Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стало достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
7: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно.

0: сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие, мамы, папы, жены, дети, потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы, иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.
4: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
5: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
7: Зеркало — предмет мистический.
6: В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
7: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
6: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
7: Кто они? Какие они?
6: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
7: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
6: и Геннадий Карцев.
7: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Елизавета Дмитриева и Черубина де Габриак. Продолжение.
1: Тень ночная смутная дремлет на полу.

0: В мае мы уехали в Коктебель по приглашению Макса.
1: Каждого прибывающего Волошин ощущал как личного друга. 21 комната его дома была предоставлена услугам его гостей. Кельи самые скромные. Кровать, стол с греческой амфорой, окошко, ковер на стене. И всюду книги, книги, книги.
0: Макс был рядом, и выбор все-таки сделан. Но Николай Степанович оставался для меня какой-то благоуханной алой гвоздикой. Мне все казалось, хочу обоих, но зачем выбор? Я попросила Гуми уехать, не сказав ему ничего. Он отнесся к моей просьбе мужественно. Со своеобразной иронией он целую неделю занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Потом он заперся в чердачной комнате дачи и записал впоследствии столь прославленную поэму «Капитаны». Потом выпустил пауков и уехал.
1: «И всем, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветам седых мудрецов. Как странно, как сладко входить в ваши грезы, заветные ваши шептать имена, и вдруг догадаться, какие наркозы когда-то рождала для вас глубина. И кажется, в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга, где карлики с птицами спорят за гнезда, где нежен у девушек профиль лица, как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца.
0: Я осталась с Максом, но выбор мне дался нелегко. Казалось, все теперь должно было быть хорошо. А мне каждую ночь стал сниться один и тот же сон, как будто я в дамском ателье выбираю себе сам.

Домик с крылечком, тут же сберкасса. Девушки в домашних платьях с пальцами, измазанными клеем и чернилами, знают словечко. Симпатичный, общительный москвич получает письма до востребования. «Здоров! Пиши Канский округ, село Богучаны. Востребование. Целую, Саша». Первая телеграмма маме. Девушка пересчитала слова, назвала сумму, выписала квитанцию, получила деньги. Веселые здесь девушки, красивые. Хозяйка соловейчика, маленькая молодая женщина с тихим лицом, накрыла на стол. Что побудило ее сойтись с Борисом? Уедет и забудет ее. Понравился? Пожалела ссыльного? Рядом с ней Борис с его замашками столичного волокиты выглядел жалко. Саша вынул из чемодана банку шпрот. Все, что осталось от маминой передачи. Борис откупорил бутылку водки. У него были свои рюмки, даже салфетки. Он и здесь хотел жить по-человечески. Все было как в обыкновенной жизни. Только если вспомнить, кто они, дико, странно, страшно. Впрочем, уже не так страшно. От первой же рюмки у Саши закружилась голова. «Обычная вещь после тюрьмы», — заметил Борис. «Втянетесь. На Ангаре будем пить спирт. Его туда дешевле возить, чем водку. 600 километров на лошадях. В общем, проживем. Богучаны — большое село. Работу по специальности я найду. Вы тоже без 5 минут инженер. Там трактора, сеялки, веялки». «Тракторов-то я не знаю. Сеялок, веялок тоже. Захотите ням-ням — узнаете». «Раньше интеллигентные молодые люди ездили за границу. Мы с вами к белым медведям. Лучше быть соловейчиком в Москве, чем воробейчиком на Соловецких островах. Что же теперь делать? Рыдать и плакать? Я метил в председателя Госплана, вернее, в заместителя председателя, как беспартийный. Я тот, кто тянет воз, рабочая лошадка. Никому не мешал и всем был нужен. Но на моем пути встал знак препинания. Меня остановило двоеточие. Имейте в виду, в ссылке ни один человек не скажет вам правды. Кто сидит за дело, делает вид, что сидит ни за что. Кто сидит за что, делает вид, что сидит за что-то. Но мне вы можете верить. Так вот, у нас в учреждении висел лозунг: «Техника в период реконструкции решает все. Сталин». Вам известен этот лозунг? Известен. Прекрасно. Я прочитал его при одной прелестной девушке, и она уличила меня в незнании пунктуации. Слушайте внимательно. Ей показалось, что я прочитал этот лозунг так: «Техника в период реконструкции решает все, Сталин». Она была девочка образованная, не могла перенести моего невежества и поделилась своим огорчением с кем следует. У меня всегда было плохое произношение, и я думал, ну, получу за это хороший выговор. Получил статью 58, пункт 10. Контрреволюционная агитация и пропаганда. Еще хорошо посчитали, что 3 лет мне хватит на изучение орфографии. Здесь я неплохо устроился. Экономист за год пушнины. Можете не сомневаться, с моим приходом количество заготовленной пушнины не уменьшилось. Но, видимо, для усвоения знаков препинания город Канск слишком жирно. С первой же партией, то есть вместе с вами, я отправляюсь на Ангару. Мечтаю о должности счетовода в богучанской конторе за год пушнины. То, чего мы с вами будем добиваться, Саша, покажется ничтожным какому-нибудь московскому пижону. Но для нас с вами это означает выжить. Может быть, Борис прав. Но для себя Саша выбрал другой путь. Он поедет туда, куда пошлют. Будет жить там, где назначат. Добиваться чего-либо значит признать право Дьяковых держать его здесь. Этого права он за ними не признавал. «Где вы жили в Москве?» — спросил.

0: Борис?
1: На Арбате. Тоже неплохо. А я на Петровке. В доме, где каток, знаете? Знаю. Как вы уже догадались, моя юность прошла в саду Эрмитаж. Я провел там несколько совсем неплохих вечеров. Но, как говорил мой дедушка Цадик... Знаете, что такое Цадик? Не знаете? Цадик – это нечто среднее между мудрецом и святым. Так вот, мой дедушка Цадик в таких случаях говорил: «Генук». Что такое генук, вы тоже не знаете? Генук – это значит «все, хватит». И вот я говорю: «Генук вспоминать, генук слезы лить». Утром хозяйка ушла на работу, когда они еще спали. Завтрак стоял в печке за железной заслонкой. «Вот великое преимущество простой женщины», — сказал Борис. «Из-за чего я разошелся со своей женой. Она, видите ли, не хотела рано вставать, не хотела готовить мне горячий завтрак. И что же? Потеряла мужа. Впрочем, она бы все равно меня потеряла. Итак, отправимся, могучий трест, за год пушнину оформлять увольнение. На выходное пособие я не рассчитываю, но письмо в Богучаны я у них вырву. Вы будете бриться? Нет. Послушайте меня, Саша, сбрейте бороду. Зачем она вам? Сейчас выйдем на улицу, и вы увидите, какие тут девушки». Саша уже видел этих девушек. Они были прекрасны. Статные, русоволосые сибирячки, сильное тело, сильные ноги. Жизнь в Сибири представлялась ему жизнью отшельника. Он будет заниматься французским, английским, политэкономией. 3 года не должны пропасть даром. Теперь он засомневался. Наверное, придется жить не только этим. Никакой косметики. Все натурель. Говорил между тем Борис. «Этап через 3 дня. Мы с вами еще погуляем. Но, дорогой мой, с такой бородой можете сидеть дома. Неохота здесь бриться. Слушайте совет опытного человека. Вы первый день в ссылке? Я 3-й месяц. Если будете откладывать жизнь до того дня, когда выйдете на свободу, вы конченый человек. Сохранить себя можно только одним способом – жить так, будто ничего не произошло. Тогда у нас есть шанс выкарабкаться». Низкая комната, оклеенная выцветшими обоями, на потолке белая бумага вздулась пузырями, покрылась желтыми разводами, за стеной плачет ребенок. Но пахнет одеколоном и пудрой. 2 обычных парикмахерских кресла – мастера в белых халатах, хотя в сапогах, и лица у них, как у московских мастеров, сурово предупредительные парикмахерские лица. Мутное в трещинах зеркало отразило бледное Сашино лицо и черную вьющуюся бороду, ровную, будто только что подстриженную. «Совсем сбрить?» Парикмахер в задумчивости щелкнул в воздухе ножницами. Потом решительным движением срезал Сашину бороду. Клочья ее упали на несвежий пеньюар. Стрекотала машинка. Щеки грела теплая мыльная пена. Саша вспомнил парикмахерскую на Арбате, ее запахи, яркий свет, предпраздничную суету. «Вы это или не вы?» – развел руками Соловейчик. «Вы же теперь у нас красавяк-здоровяк!» Они снова вышли на улицу. Саша смело смотрел на девушек, они смотрели на него. «Если бы нас здесь оставили, мы бы улучшили местную породу», — сказал Борис. «В Канске полно ссыльных, было бы еще 2». «Кого они оставляют?» «Ли». «Оставля-ли». «Больных, многодетных, очень ветхих. Вот идет, только не пяльте на него глаза, меньшевик». Один из лидеров. К ним приближался, опираясь на палку, старик в пальто и шляпе. Длинные седые волосы спускались на воротник. Соловейчик поклонился. Старик в ответ тоже поклонился, неуверенно, как кланяются человеку, которого не узнают. Потом узнал, приподнял шляпу, приветливо улыбнулся. «Идем на отметку», — сообщил Борис, гордясь уважением, оказанным ему стариком. «Отметка 5-го и 20-го. Сколько, вы думаете, ему лет?»
0: 60.
1: «А 72 не хотите? Тут вы увидите всяких. Меньшевиков, эсеров, анархистов, троцкистов, национал-уклонистов. Есть люди в прошлом знаменитости». Саша никогда не думал, что в Советском Союзе есть еще меньшевики и эсеры. Троцкисты – это уже на его памяти. Но эти, неужели не понимают? На что-то еще надеются? Продолжают свое? А может быть, ничего не продолжают? Обедали в столовую за год Пушнины. В низком полуподвале с квадратными столиками без скатертей. За широким прямоугольником раздаточного окна кухня. Три большие алюминиевые кастрюли на плите. Над ними клубится пар. Рядом краснолицая повариха с половником в руке. «Это закрытая столовая», — объяснил Борис, — «для сотрудников. Но на посторонних смотрят сквозь пальцы. Нужна кассовая наличность. Есть свой откормочный пункт. Свиньи, кролики, птица. Здесь пасется половина ссылки. Если кто-нибудь вам скажет, что именно я его сюда устроил, можете верить». Увидев Бориса, повариха положила половник, вытерла руки о передник, вышла из кухни. «Борщ сегодня, Борис Савельевич, бифстроганов с пюре. Если подождете, картофель поджарю». Она наклонилась к нему. «Есть бутылочка коровьего». «Поджарьте», — величественно разрешил Борис. «Уезжаете, Борис Савельевич?»
0: «Уезжаю», — нахмурился Борис.
1: «Отруби привезли?»
0: «Привезли 4 мешка. Обещали завтра еще привезти».
1: «Калькуляцию опять напутали. Гуляш идет на 8 копеек дешевле. И с печником не договорились. Дымит печь, глаза болят».
0: Она говорила с ним как с человеком, при котором все шло хорошо. А вот уедет, начнутся всякие неполадки. И Борис всем своим видом показывал, что так это и должно случиться. Но ему приятно сознавать, что хотя он уже здесь никто, ему по-прежнему оказывают уважение.
1: «Заболталась, а вы есть хотите?» – спохватилась повариха.
0: «До меня, – сказал Борис, – в столовой работали 5, теперь 2. Кухонный рабочий, и вот она. Повариха, она же кассир, официантка и директор. Впрочем, столовая мелочь. Я мог бы вам рассказать о том, что я сделал здесь за 2 месяца. Но теперь это уже никому не интересно. Незаменимых у нас нет. Сегодня я, завтра ты. Хотя, если вдуматься, то эти слова бессмысленны. Если в библиотеке нет Пушкина, я могу заменить его Толстым. Но это будет Толстой, а не Пушкин. На мою должность назначили другого. Но это уже другой Пушкин». В столовую робко вошел маленький человечек. Молодой, но сутулый, неряшливый, небритый, кепка со сломанным козырьком, длинная обтрепанная куртка надета на грязную рубашку. Пуговиц не хватает, стоптаны туфли. Неуклюжие стеганые штаны мешком висят на коленях. Штрипки болтаются. «А, Игорь!» – приветствовал его Борис. «Ну, подойди, подойди». Игорь подошел, застенчиво улыбаясь. Саша увидел голубые глаза, белую тонкую шею. «Кепочку сними. Столовая», — сказал Борис. Игорь смял в руках кепчонку. Русые, давно не стриженные, немытые волосы торчали во все стороны.
1: «Как дела?» — спросил Борис.
0: «Ничего, хорошо». Игорь обнажил в улыбке редкие зубы. «Хорошо – это хорошо. А ничего – это ничего. Опять прогнали?»
1: «Нет, почему же? Не пускают в экспедицию».
0: Что-то особенное было в его приятном, интеллигентном голосе, но что именно Саша уловить не мог. Голос запоминался. «Игорь работал в инвентаризационной конторе», – объяснил Борис.
1: Работа не пыльная. Обмеривать здания, чертить планы – издельная. Можно хорошо заработать. Но сей муж ленится. Приносит чертежи в масляных пятнах. Разве у тебя есть масло, Игорь? Так ты его мажь на хлеб, а не на чертежи. А то, что тебя не пускают в экспедицию, заливаешь. Половина партии остается в Канске, и ты мог бы остаться, если был человеком. Игорь виноват улыбнулся, мял в руках кепку. Ладно, закончил Борис свои наставления. Есть хочешь? Конечно, да. Деньги есть? Конечно, нет. Я должен на днях получить за 8 чертежей. Про эти 8 чертежей я слышу 2 месяца. Борис крикнул. Марья Дмитриевна, накормите Игоря, я заплачу. Повариха хмуро сунула в окно тарелку борща и кусок хлеба. Игорь запихнул кепку в карман, зажал под мышкой хлеб и пошел к дальнему столику, неловко держа тарелку обеими руками. «Кто он такой?» – спросил Саша. «Заметная здесь личность. Колоритный тип. Поэт. Сын белого эмигранта. В Париже стал заядлым комсомольцем, приехал в СССР. И вот, пожалуйста, он уже в Канске. За что?» Вы задаете наивные вопросы. Уничтожаем крамолу в зародыше. Если я рассказал не тот анекдот, значит, у меня определенное направление мыслей, и при благоприятных обстоятельствах я способен на антисоветские действия. Вы выпустили неправильную стенгазету? Завтра издадите подпольный журнал, послезавтра листовки. Это даже гуманно. За стенгазету вам дали 3 года, а за листовки пришлось бы расстрелять. Вам сберегли жизнь. Игорь вырос в Париже, сын эмигранта, то есть человека, пострадавшего от революции. От него можно ожидать чего угодно. Значит, его надо изолировать для его же пользы. Игорь сидел в углу, торопливо ел. Глядя на него, Борис сказал: «Простой человек сам за собой убирает. И потому всюду остается человеком. Аристократ привык, чтобы за ним подтирали. И если подтирщика нет, превращается в скотину. Монсеньор не желает работать, доедает объедки в столовых. С квартиры его гонят, неряха. Набрал у всех денег, никому не отдает. Ну а как вы понимаете, среди ссыльных нет крезов». Но сами ссыльные его испортили. Носились с ним, как с писаной торбой. Шутка сказать, поэт. Из Парижа. Париж, Франция. 3 мушкетера. Дима отец, Дима сын. Только меня он боится. Те, кто с ним носились, жевать не дают, а я даю. Приходится терпеть мои нотации, хотя в душе он презирает меня, как плебея и хама. А вот уеду на Ангару, и он без меня подохнет с голоду. Но самое интересное другое. Он ждет свою Дульсинею. Если она придет, вас ожидает зрелище, которого вы никогда не видели и не увидите. А вот и она. В столовую вошла женщина 30 лет. Поразительной красоты. Величавая богиня с резким рисунком большого упрямого рта. Спокойным взглядом обвела столовую, равнодушно кивнула Борису, тот со сдержанным достоинством наклонил голову. Потом увидела Игоря, склонившегося в углу над тарелкой. «У такого ублюдка такая женщина?» — сокрушенно пробормотал Борис. «Кто она?» «Приехала из Ленинграда. Разыскивает высланного мужа, и вот влюбилась в это чучело. Сидят тут каждый день, он ей читает стихи, а она смотрит на него, как на портрет Дориана Грея». Женщина что-то рассказывала Игорю. Он хихикал, собирал крошки со стола и бросал в рот. Встрепанный, суетливый человечек, без всякого обаяния. Потом женщина встала, подошла к раздаточному окну. Повариха также недовольно сунула ей тарелку борща. Игорь дернулся, хотел помочь и остался сидеть. Когда женщина снова пошла за хлебом и прибором, он опять двинулся было за ней, но вернулся. Она ела, теперь он что-то рассказывал. Его лицо было юным и потрепанным одновременно. Она слушала, иногда кивала головой. Потом принесла второе. Половину переложила себе в тарелку из-под борща, остальное придвинула Игорю. «Прорва!» – негодовал Борис. «Он может есть с утра до вечера, отбирать у любимой женщины. Люди и в худших условиях остаются людьми, а этот парижский бульвардье вот во что превратился». На совещании по генеральному плану реконструкции Москвы Сталин пришел, когда совещание уже близилось к концу. Он знал, что скажет во вступительном слове Каганович. Читал доклад Булганина. Все мнения и предложения по реконструкции ему уже докладывались. Дважды обсуждались на Политбюро, и свою точку зрения он выработал. Эта точка зрения и зафиксирована в генеральном плане реконструкции Москвы. Генеральный план – это и есть его точка зрения. Все встали, когда он появился в президиуме. Вспыхнула, нарастая привычная буря аплодисментов. Сталин поднял руку в знак приветствия и тут же сел, пригласив этим сесть и остальных. Кто-то, стоя на трибуне, заканчивал выступление. Делая вид, что внимательно слушает, Сталин на листе бумаги рисовал развалины старинных церквей в Атене, в маленьком селе, километрах 10 от Гори, где у его отца, сапожника Джугашвили, жили заказчики. Отец относил им работу, а иногда и сапожничал там день-другой. Он часто брал с собой маленького Иосифа. Они выходили из Гори рано утром, шли берегом Таны, вдоль виноградников, пока не достигали развалин старинных церквей. В Атении, этом маленьком селе, их было 9 или 10, среди них церковь Сионского монастыря, увенчанная куполом и по преданию построенная еще в VII веке. На ее фасаде сохранилось скульптурное изображение исторических лиц той эпохи. А внутри храма фресковая живопись – тоже с изображением исторических лиц. Самые значительные памятники – это памятники архитектурные. Они долговечны по материалу, стоят на открытом месте, доступны широкому обозрению и в натуре, и в репродукции, и на фотоснимках. Значение скульптуры понимал и Ленин, требовавший монументальной пропаганды. Однако Ленин понимал ее как средство внедрения в сознание масс новых исторических авторитетов. Истинная же задача монументальной пропаганды – увековечить эпоху. Сколько осталось из 15 памятников, созданных тогда? 1? 2? Памятником его эпохи будет Москва, который он воссоздаст заново. Только города долговечны. Скромная архитектура 20-х годов была ошибочна. Противопоставление революционного аскетизма показной роскоши НЭПа служило прикрытием для архитекторов-формалистов, отказавшихся от классического наследия. А классическое наследие надо использовать прежде всего. Петр это понимал и создал Петербург именно по классическим образцам. Поэтому с архитектурной точки зрения Ленинград – город. Но это город прошлых веков, он приземлен. Москва предстанет перед потомками как город, устремленный ввысь. Высотные здания в сочетании с классическими решениями – вот ее будущий стиль. Первым высотным зданием станет дворец съездов. Строительство его предложил Киров в 22-м году на Первом съезде Советов. Кто об этом помнит? Дворец Советов построит он. Построит как архитектурный центр Новой Москвы. Прорубит новые магистрали. Проложит метрополитен. Возведет современные жилые дома и административные здания. Соорудит новые мосты и набережные. Воздвигнет гостиницы, школы, библиотеки, театры, клубы, сады и парки. Все это будет величественным памятником его эпохи. Такие мысли вызвали в Сталине воспоминания о развалинах старых церквей в Атине. И тогда, в детстве, эти полуразвалившиеся храмы поражали его своей гулкой пустотой, своей далекой тайной. И сейчас, сидя сбоку длинного стола президиума, он рисовал на листе бумаги его прямолинейные очертания. Он не умел рисовать, но прямолинейные фигуры ему давались даже без линейки. У него была твердая рука. «Слово предоставляется товарищу Сталину», — объявил Каганович. Снова все встали, снова привычная овация, привычный гром аплодисментов. Сталин вышел на трибуну, движением руки прекратил аплодисменты, тихо заговорил. «Здесь достаточно говорилось о необходимости реконструкции Москвы. Мне незачем это повторять. Старая деревянная Москва с ее узкими улицами и переулками, закоулками и тупичками, с ее хаотической застройкой, убогими домами и мрачными рабочими казармами, с ее допотопными средствами передвижения никак не может удовлетворять трудящихся Москвы». Он сделал паузу, прислушался к напряженной тишине. Ни шевеления, ни вздоха. «За годы советской власти, — продолжал Сталин еще тише, — мы многое сделали для улучшения быта трудящихся Москвы. Рабочих, ютившихся в подвалах, мы переселили в нормальные квартиры, уплотнив представителей бывших эксплуататорских классов. Сооружены многочисленные школы для детей рабочих, рабочие клубы и дворцы культуры. Достижения наши в этой области значительны. Они вызывают законную гордость в сердцах советских людей. Но мы обязаны думать о будущем. Руководить значит предвидеть. Мы должны создать план на десятилетия. Это и будет генеральный план реконструкции Москвы». Он вышел из-за трибуны. Прошелся по авансцене, в зале стояла все та же тишина. Сталин вернулся на трибуну и продолжал. «Осуществляя этот план, мы должны бороться на два фронта. Против того, чтобы Москва осталась большой деревней, и против излишеств урбанизации. Мы не должны слепо копировать западные образцы. Москва – социалистический город, столица социалистического государства. Это и должно определять ее облик. Это не город, где богачи живут во дворцах, а рабочие в трущобах, а наоборот город, где именно для рабочих созданы наилучшие, наивысшие удобства жизни. Следовательно, первая задача плана – сделать город удобным для жизни. Мы должны создать новые удобные жилые массивы, желательно в парковых зонах. Мы должны застроить удобными и красивыми домами набережные Москвы-реки и Яузы. Это даст нам еще 50 километров благоустроенных улиц. Мы должны построить новые дома на главных улицах города, снеся все старое расширить главные магистрали до 50-70 метров и тем решить транспортные проблемы города. Опять же, в интересах трудящихся.
0: Сталин снова сделал паузу. Он знал, что говорит известные вещи, но знал вместе с тем, что все, кто слушает, воспринимают его слова как откровение, потому что их произносит он.
1: «Перехожу ко второй задаче», — снова начал Сталин. «Вторая задача — столица первого в мире социалистического государства должна быть красивым городом. Еще на заре нашей государственности под руководством великого Ленина был выработан план монументальной пропаганды. Великий Ленин хотел, чтобы наша эпоха оставила памятники на века. Этот завет Ленина мы должны свято хранить и развивать. Однако в те годы мы были бедны и были вынуждены довольствоваться скромными архитектурными решениями. К сожалению, это открыло широкий путь формалистическому искусству, а формалистическое искусство непонятно массам. Это чуждое нам искусство. Теперь мы достаточно богаты и мощны, и мы должны использовать прежде всего классическое наследие. Конечно, классическое наследие мы не должны слепо копировать, как это делали петербургские градостроители. Классические формы мы должны влить новое, социалистическое содержание.
0: Он снова сделал длинную паузу. Потом продолжал.
1: И, наконец, товарищи, последнее. В каком направлении должна развиваться Москва?
0: Первое предложение.
1: Оставить Москву такой, какая она есть, в виде, так сказать, музея, мемориала, а новую Москву строить на новом месте. При всем нашем уважении к авторам этого предложения мы не можем его принять. Москва – исторический центр России. Москва объединила и создала Россию. Отказаться от нее мы не можем, не смеем и не посмеем. Второе предложение – оставить нетронутым нынешний центр Москвы приблизительно в границах Садового кольца и окружить его 8 районами-сателлитами, создать 8 жилых конгломератов, которые и будут новой Москвой. Нетрудно увидеть, что это всего лишь облегченный вариант первого предложения. Из чего исходят оба эти предложения? Они исходят прежде всего из неверия в нашу способность реконструировать Москву. Конечно, легче построить новый город, но нам, большевикам, под силу и самая сложная задача – перестроить нашу Москву, оставить нашу Москву на ее месте, оставить Москву центром нашей страны, центром мировой революции. И потому мы решили развивать Москву по ее исторически сложившейся радиально-кольцевой схеме. Ее архитектурным центром станет Дворец Советов, венчанный грандиозной фигурой Владимира Ильича Ленина. От Дворца Советов лучами будут расходиться основные магистрали Москвы. Широкие, благоустроенные, с высотными зданиями на каждый. Москва устремится вверх, ввысь. Устремленная ввысь Москва в сочетании с классическими, но по-социалистически осмысленными решениями. Вот ее будущий облик. Облик будущей Москвы.
0: Без четверти десять, возвращаясь с совещания, Сталин прошел к себе в кабинет. Поскребышев ему доложил. Шумецкий привез картину, Иосиф Виссарионович. «Хорошо», — сказал Сталин. «Шумяцкий может ехать домой. Передайте Клименту Ефремовичу, чтобы пришел посмотреть». Сталин обычно смотрел картину с кем-нибудь из членов Политбюро. В этом случае он надевал очки и садился в последнем седьмом ряду с краю, чтобы не мешал луч киноаппарата и сам киноаппарат, чтобы не стрекотал над ухом. Иногда, хотя и очень редко, только если были гости, Сталин садился в середине второго ряда и очки не надевал. Он никому не показывался в очках. В очках его никогда не изображали. Сегодня по распоряжению Сталина привезли «Огни большого города» Чарли Чаплина. Сталин смотрел картину в третий раз. Он любил Чаплина. Чаплин напоминал ему отца, единственного родного человека. А иногда он улавливал у чаплинского героя сходство с собой. Такой же одинокий в этом мире. Но он отгонял от себя эту мысль. Она не соответствовала действительности. Чаплин напоминал ему отца и только отца. Бедный Чарли уходил по дороге, оглядывался, беззащитно улыбался. Сталин прослезился, вытер платком глаза. Ворошилов наклонился к нему. «Кова, что с тобой?» «Это про меня картина», — сухо ответил Сталин. Но это была картина не про него, а про его отца, незадачливого сапожника Виссариона Джугашвили. Когда он уходил на заработки, обычно в Тылаве или еще куда-нибудь, он так же, как Чаплин, оборачивался на дороге, махал Иосиф рукой, грустно, беззащитно улыбался. Они жили тогда в доме Кулумбегашвили, тоже сапожника. В доме было две комнаты, одну занимали Кулумбегашвили, в другой ютились они, Джугашвили. Крошечный, пропахший сапожными запахами домик, где работал Кулумбегашвили, а отец бывал редко. Ездил в Кахетию, скитался, не ладил с матерью. Мать была властная женщина, чистокровная грузинка, картвелли. А отец вроде бы из южных осетин, населявших Горийский уезд. Предки его огрузинились, и дед осетинской Ев, в своей фамилии Джугаев, сменил на грузинское Швили. Мать ходила стирать и убираться к богатому вдовцу Игнаташвили. В училище поговаривали, будто он-то и есть отец Иосифа. Он-то и поместил его в духовное училище. Будь он сыном сапожника Джугашвили, тот обучал бы его сапожному ремеслу, а не бродяжничал бы по Грузии. Все врут. Никому верить нельзя. Маленький Иосиф хорошо знал, что его отец-сапожник Виссарион Джугашвили – тихий, добрый человек, хотя мать и ругала его всегда. Говорила, что из-за него они такие бедные, что он загубил их жизнь. За эти попреки Иосиф не любил мать. Безусловно, мать хотела ему добра, хотела, чтобы он стал священником, хотела отдать его Богу. И к Игнаташвили водила, чтобы посытнее, повкуснее поел. А он не хотел к ним ходить. Они богатые, он бедный. Выносят ему во двор тарелку харчо, баранину с кукурузой, а сами сидят в комнатах, пьют вино, разговаривают. Когда они ходили к Игнаташвили, мать старалась приодеть его. А зачем? Одежды одни подчеркивают богатство, другие пытаются скрыть бедность.
1: А он не стыдился своей бедности. Брюки обтрепались, плевать. Других брюк у него нет. Ботинки стоптаны, других ботинок у него нет. В Тифлисе в семинарии он даже гордился своим обтрепанным видом. Так должен выглядеть настоящий мужчина. Он и сейчас одевается, как простой солдат. Он не хотел подчиняться воле матери. Отца любил, но и его воле тоже не подчинялся по той простой причине, что воли у отца не было. У матери была воля, и все говорят, что он унаследовал ее характер. Но воля и характер ушли у нее на добывание куска хлеба. А отец не захотел гнуть спину за копейки, любил петь, шутить, сидеть за столом с друзьями. И в эти минуты был настоящим мужчиной. Симпатичным, обаятельным, веселым. А рядом с матерью выглядел маленьким, забитым, молчаливым. Слабый человек. Потом пришло письмо, что отца убили в Тель-Авиве в пьяной драке. Опять врут. Отец никогда не дрался. Тихий, миролюбивый человек. Кто и за что мог его убить? Просто умер отец. Мальчики в училище дразнили Иосифа. Отец не мог постоять за себя. А Иосиф хорошо знал, что это не так, все ложь. Он даже не отвечал. Усмехался и отходил в сторону. Презирал их всех, своих соучеников. Презирал богатых, которые кичатся своим богатством. Презирал бедных за то, что стыдятся своей бедности. Там, в Тель-Авиве, и похоронили отца. А где, никто не знает. И он, его сын, тоже не знает. А он любил отца. И отец его любил, не наказывал, никогда не выговаривал, трепал ласково по голове, песни пел. От него он и унаследовал музыкальность. В училищном хоре стоял всегда в верхнем ряду, где стояли все малые ростом. Его голос считался самым лучшим. Регент говорил, что у него и слух есть. Все это от отца. И похож он на отца. Тот тоже был небольшой, рыжеватый, а мать высокая, черная. Отец любил и понимал шутку. Мать шуток не понимала, угрюмая женщина. Земляки хотят назвать Горе его Сталина именем. Не надо. Пусть назовут его именем город Цхинвали, столицу Южной Осетии. Это будет памятником отцу и всей отцовской осетинской родне. Матери полезно знать, что он чтит память своего отца, сапожника Виссариона Джугашвили. Женщина не глупая поймет. Безусловно, в глазах советского народа он должен выглядеть примерным сыном. Это делает его образ человечнее, ближе, роднее. Но детство для него – это прежде всего отец. Он снова вспоминал, как ходил с ним в Атене. Крестьяне там возделывали виноградники, давили ногами виноград, заливали громадные глиняные кувшины хорошее вино Атенури. И отец вечерами пил с приятелями атенское вино и пел с ними песни, щемящее сердце грузинское многоголосье. Хорошо пили по-грузински, добрее и веселее от вина, не так, как пьют русские мужики, впадая от водки в пьяный кураж, драки и поножовщину. Но это русский народ, великий по численности, по территории, народ, с которым только и можно делать историю. Присоединение к России сохранило грузин как нацию, и поэтому грузинский социализм – часть социализма общероссийского. Однако русские – это не грузины. В училище, в семинарии никто не трогал его из-за поврежденной руки. В этом проявлялось исконное грузинское благородство. Но потом люди не считали с этим его физическим недостатком. Ни в Баку, ни в Батуми, ни в Сибири были грубы и безжалостны. Он устоял тогда, противопоставил им еще большую грубость. За грубость Ленин упрекал его. Но только так можно управлять. Грубость аппарата держит в узде грубость народа. Деликатничают с ним только интеллигенты, которых потом же и выкидывают, как хлам. Еще тогда, в молодости, он понял, что демократия в России – это лишь свобода для развязывания грубых сил. Грубые инстинкты можно подавить только сильной властью, Такая власть называется диктатурой. Этого не понимали меньшевики, не знавшие народа. Это понимали большевики, знавшие народ. Потому-то русские социал-демократы в большинстве своем пошли за большевиками. Не русские социал-демократы, за меньшевиками. Большевизм – русское явление, меньшевизм – не русское. Из всех крупных грузин только он понимал русский народ и пошел с большевиками. Другие грузины – Нойджордания, Церетели, Чхиидзе и тому подобные – не знали русского народа и пошли с меньшевиками. Правда, тогда он был против национализации земли. Кто был прав для того времени, он или Ленин, неизвестно. Кто был прав или не прав в прошлом? История не дает на это однозначного ответа. Прав победитель. Но он не стал оппонировать Ленину. Его путь с большевиками, с Россией, в которой он только и мог состояться как политический деятель. Он много занимался национальным вопросом и твердо знает, среди наций, как среди людей, побеждают сильнейшие, среди народов, как среди политиков, есть ведущие и есть ведомые. В Советском Союзе, насчитывающем сотню народов, ведущим может быть только один народ – русский. Он составляет более половины населения страны. С русским великодержавным шовинизмом нужно провозглашать беспощадную борьбу, ибо он вызывает в ответ местный национализм. Но ни на минуту нельзя забывать, что главная объединяющая сила – русский народ. Для русского народа он должен быть русским, как для французов был французом корсиканец Наполеон Бонапарт. Совещанием Сталин остался доволен. Он выступил на нем не только как инициатор и организатор реконструкции Москвы. Он сохранил для России этот город, название которого дорого каждому русскому человеку. Он сохранил Москву такой, какой ее знает и представляет каждый русский человек. Не эти сидевшие в зале высоколобые интеллигенты, радеющие о культуре России, а он, именно он, и только он удовлетворил глубоко русское чувство любви к Москве и почитание Москвы. И потому Москва теперь его город. Будущая Москва ему памятник. Русский человек Киров барахтается в Ленинграде, трубит о реконструкции Ленинграда. А что там реконструировать? Ленинград – сложившийся город. Каменная глыба, с которой ничего нельзя сделать, и с которой Киров ничего не сделает. Но, как всегда, когда он демонстрировал свою исключительность, им овладевало острое чувство одиночества. Они встают и рукоплещут, но они не любят его. Они его боятся, потому встают и рукоплещут. С большим удовольствием, торжеством и радостью они бы топтали его поверженного. Они не могут, не хотят согласиться с его превосходством, с его исключительностью и единственностью. Для них он недоучившийся семинарист, узколобый плебей. Даже соратники боятся укрепления его власти, толкуют о коллективном руководстве, о роли ЦК, держат в запасе школку Покровского, отрицающего роль личности в истории, желая этим умолить прежде всего его роль в истории партии, истории России. Им этого не удастся. Он создаст не только новую историю России, но и выработает новые категории в оценке исторических событий. Только так можно обеспечить правильное суждение нынешних и будущих поколений об эпохе. Его эпохе. Цезарь и Наполеон стали императорами не из-за тщеславия, а в силу исторической необходимости. Только Цезарь с его единоличной властью мог отразить варваров. Только Наполеон император мог покорить Европу. Верховная власть должна быть царственно-величественна. Только перед такой властью народ будет преклоняться. Только ей будет подчиняться. Только она способна внушить ему трепет и уважение. Русская историческая наука представляет Ивана Грозного злодеем. На самом же деле Иван Грозный был великий государственный деятель. Присоединил к России Казань, Астрахань и Сибирь. Первый в истории России, а может быть и не только России, ввел монополию внешней торговли. Первым из русских царей сделал главным принципом принцип государственности. Все подчиняется интересам государства. Бояре противодействовали созданию могучего централизованного государства, и потому ошибка Грозного была не в том, что он казнил бояр, а в том, что мало казнил, не истребил 4 главных боярских рода до самого основания. Древние были в этом смысле дальновиднее, истребляли своих врагов до 3-го и 4-го колена, начисто, навсегда. Неправильно оценивала историческая наука и роль опричнины. Надо различать понятия опричнина и опричник. Опричнина была гвардией Грозного, прогрессивным войском, предназначенным для борьбы с боярством и боярами. Опричник – это исполнитель. Среди них должны быть и палачи. Законы о смертной казни принимают гуманные парламентарии, высокообразованные законодатели. Осуществляют смертную казнь палачи. Петр I был великий правитель. Создал новую Россию. А что писал о Петре Покровский? Вот эти строчки. Петр, прозванный льстивыми историками Великим, запер жену в монастырь, чтобы жениться на Екатерине, которая раньше была горничной одного пастора в Эстонии. Своего сына он собственноручно пытал, а потом велел тайно казнить в каземате Петропавловской крепости. Он умер от последствий сифилиса, заразив предварительно свою вторую жену. И вот все, что увидел Покровский в Петре. Эту чушь нес глава исторической школы. А то, что Петр преобразил Россию, этого не заметил? Вот до какой чепухи можно договориться, вот к чему приводит доктринерское понимание марксизма и отрицание роли личности в истории. Этого примитивного социолога Ленин выдвинул в первые историки, хвалил его русскую историю в самом сжатом очерке. Беспомощную работу, представляющую всех исторических деятелей России бездарностями и ничтожествами. Как мог хвалить это Ленин? Ленин, который хорошо понимал роль личности в истории. Покровский хотел представить себя хранителем ленинизма, единственным толкователем взглядов Ленина. Нет, извините. Единственным толкователем взглядов Владимира Ильича Ленина может быть только его преемник, только продолжатель его дела, только тот, кто после него повел страну. Его преемник, его продолжатель Сталин. Страну ведет Сталин, значит, только Сталин и является единственным толкователем ленинского наследства, в том числе и в области истории, ибо он эту историю делает. Однако за 10 лет товарищ Покровский не сказал ни слова о том, что внес товарищ Сталин в разработку общественных наук. Разве не понимал товарищ Покровский, что руководить государством значит разрабатывать теорию государства? Понимал. Но не хотел признать товарища Сталина ни ученым, ни теоретиком. Антимарксистскую историческую школу Покровского надо разбить вдребезги. Авторитет Ленина должен служить тому, что нужно партии сегодня и может понадобиться завтра. И авторитет Ленина должен унаследовать его преемник – Сталин. Это Ленин сегодня. Когда Сталин умрет, его преемник будет называться Сталином сегодня. Только так можно создать несокрушимую преемственность власти, ее вековую незыблемость и устойчивость. Историческая наука должна подтвердить, что Сталин – истинный преемник Ленина. Другого преемника быть не могло. Те, кто претендовал на ленинское наследство – жалкие самозванцы, политические авантюристы и интриганы. Историческая наука должна подтвердить, что Сталин всегда стоял рядом с Лениным. Не Зиновьев, бывший в эмиграции всего лишь секретарем Ленина, не Каменев, бывший тогда же лишь его референтом, а именно он – который в России на практической работе создал партию. Потому-то она и называется «Партией Ленина-Сталина». Все мелкие несогласия Сталина с Лениным должны быть забыты, должны быть выброшены из истории навсегда. В истории должно остаться только то, что делает Сталина Лениным сегодня. Главная задача – создать могучее социалистическое государство. Для этого нужна могучая власть. Сталин – руководитель этой власти. Значит, он вместе с Лениным стоял у ее истоков. Вместе с Лениным руководил Октябрьской революцией. Джон Рид освещает историю Октябрьского переворота по-другому. Такой Джон Рид нам не нужен. Будет ли это извращением истории? Нет, не будет. Октябрьский переворот совершила партия, а не мигранты, живущие в Париже, Цюрихе или Лондоне. Поднаторели там в дискуссиях и диспутах. Научились болтать и митинговать на верандах парижских кафе. А революционерам России приходилось молчать или говорить в полголоса. Но именно они, рядовые скромные партийные работники, они-то и подняли массы в решающий час на борьбу, на революцию, а потом и на защиту революции. Он и есть представитель этих партийных кадров. И потому их роль в истории октября – это и есть его роль. В этом и заключается истинная роль масс, истинная роль личности в истории. Гражданскую войну выиграли не военные специалисты, только мешавшие делу. Выиграли гражданскую войну десятки тысяч коммунистов, кадровых партийных работников, создавших армии и дивизии, полки и отряды. Он представитель этих кадров. И потому их роль в гражданской войне – это его роль. А его роль – это и есть роль партии. Вот так, на таких принципах, должна создаваться история. История партии прежде всего. Так называемое коллективное руководство – миф. Никакого коллективного руководства в истории человечества не существовало. Римский сенат? Чем кончился? Цезарем? Французский триумвират? Наполеоном. Да, история человечества есть история борьбы классов, но выразителем класса выступает вождь. И потому история человечества – это история его вождей и правителей. Идеализма тут нет. Дух эпохи определяется тем, кто эту эпоху творит. Эпоха Петра – одна из самых ярких в истории России. Она отражает его яркую личность. Правление Александра III – это самое тусклое. Оно вполне соответствовало его собственному ничтожеству.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И с нами сегодня в гостях Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день, Наталья.
5: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
6: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви отношения не имеющего.

0: не ценишь, не знаю, не уважаешь. Не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
1: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
0: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому... Это общая тема. И то, чтобы, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит... поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
1: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
0: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные. Да? Мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены. Особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны, то для себя вот все эти масочки, ванны и прочее, это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, давай мы будем по очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевать на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
1: И сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
0: Да, а эгоизм у нас оскорбление, ну не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
1: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
0: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как... Я как-то начал возмущаться и удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит, а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок

0: начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит: «Все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю».
1: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
0: Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой. И получить больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом, и не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научиться вежливости. Ну, а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
1: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом. И, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
0: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка и забыть про свои собственные, что у нее это вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их, потому что, ну, как бы, некогда. Вот ребенок вырастет, вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы сейчас, когда, вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем. Для себя, потому что я этого хочу. Ну, что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
1: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
0: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, я просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом то одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения с, улучшить отношения с собой таким образом.
1: Угу. А, тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
0: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну. И уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь, и пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная как бы пустота, полное лишение, и все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую, потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенком, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот, вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: «А нафига?» И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя, а я не просил. Как этим крыть?
1: И возникает дикая обида.
0: Неблагодарный, да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминания о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее. Потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера. Я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
1: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И, ну, вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну, съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да, зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну, что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
0: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл. Ну, чтобы бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что ну, больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что, ну, как многого я был лишен из-за этого, да, и я как бы вырос в таком... в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться, ну, немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
1: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она, ну, счастлива, когда она, да, занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением, когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроены отношения?
0: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже, хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться. Тем более, если что-то объяснять. На самом деле, всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, ну, как бы подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну, или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, ну, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну. В зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, ну, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
1: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать, как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договаривались, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
0: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорили, человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Но это совсем в тяжелых случаях.
1: Подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
0: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот, вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... То есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... Сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами. Там, ну, не знаю, я иду на работу, захожу в офис и автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег. Я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да, я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь... какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, да, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
1: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. За техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
0: Обязательно.
1: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор с психологом.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: смело в дорогу. Марина Платонова и Алексей Пижонков. В Поднебесную к морю.
1: Ничто так не развивает ум, как путешествие. Эмиль Золя.
2: Путешествие лишает тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика. Ибн Батута.
1: Для человека с активной жизненной позицией путешествия – яркие события. Они дарят незабываемые впечатления, которыми хочется поделиться со всеми.
2: Так случилось, что, созвонившись в очередной раз с нашим знакомым незрячим адвокатом Эдуардом Ивановым, услышали интересный и информативно полезный рассказ о его недавней поездке из Казани в Китай. «А почему бы не сделать об этом материал для диалога?» – подумали мы.
1: Тем более с Эдуардом Николаевичем неоднократно беседовали при включенном диктофоне, так как работали над циклом совместных материалов для рубрики «Юридический навигатор». Номера за 2019 и 2020 годы. А также рассказывали о нем в рубрике «Человек в профессии». Материал «Я перебираю человеческие пороки без перчаток» или «Тернистый путь адвоката». Второй номер за 2019 год.
2: Эдуард Иванов – отличный собеседник. И в этом вы можете убедиться прямо сейчас.
3: Эдуард Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея заграничной поездки, путешествия такого.
4: Два было таких слагаемых. Первое, когда я летал в Эмираты, туда лету 5 часов из Казани, мы с моей спутницей весь полет проговорили, он так незаметно прошел. Я про себя думал, вот хорошо бы далеко-далеко куда-нибудь полететь, долго лететь, чтобы в самолете кормили, поили, и чтобы рядом была милая спутница. Это одно слагаемое. Второе, моей помощнице Тане, сын с женой, вернулись из Китая, и они там попали, как им казалось, на чудо-доктора, который лечит больные суставы. И Таня загорелась этой идеей, все, поедем к этому доктору. Очень оказалось трудно пристроить эту затею между моими делами. Все получалось просто вот предел. Сегодня у меня 2 процесса, завтра вылетать. Возвращаемся, у меня снова 2 процесса сразу. Что касается оформления загранпаспортов, то у нас у обоих их не было. Их можно оформить сейчас 2 вида паспорта. Один без биометрических данных на 5 лет и один с биометрическими данными на 10 лет. Мы выбрали второй вариант. Биометрия-то в чем состоит? Сканируют пальцы, эти самые папиллярные узоры. Но тут нужно просто руку положить на сканер или сфотографируют. Разницы нет. Сложность для слепого в чем состоит? Нужно еще сетчатку глаз сканировать. А для этого надо посмотреть в объектив. Я лично посмотреть не могу никуда, потому что первой группы инвалид. Мне все время сотрудница паспортной службы говорила, посмотрите еще раз, у нас не получилось. А у Тани все получилось.
3: Ну, Татьяна, у вас тоже инвалид по зрению.
4: А второй группы.
3: Вторая группа.
4: Да. Делают очень быстро, не бесплатно.
2: Это вы в паспортном столе получаете?
4: В паспортном столе у себя. Там взимается пошлина, причем квиточек на уплату пошлины желательно иметь с собой и предварительно заполненный. Деньги платим в банке. В банке данных, куда нужно платить эту самую пошлину, нету. Поэтому лучше взять квиточек сразу. Мы нашли такую конторку, где на этом делают деньги. Там фотографируют на паспорт. Там же за отдельную плату пишут заявление. Прошу выдать мне паспорт с биометрическими данными. Свои данные диктуешь, фамилия, имя, отчество и все такое прочее. Заполняют и дают реквизиты, куда пошлину платить. Если я правильно помню, пошлина была 6 тысяч.
2: А в течение какого времени?
4: Паспорт делается быстро, нам, по-моему, сделали за 2 недели. Но тот вариант, который мы сделали с биометрическими данными, он на 10 лет.
3: Почему вы его выбрали? Чем он хорош? Какие преимущества?
4: Никаких преимуществ нет. Почему-то мне показалось, что если у нас все хорошо получится, то мы еще куда-нибудь соберемся.
3: А вот по функционалу эти оба паспорта, у них нет каких-то таких различий? Например, с одним можно в эти страны, с другим в эти выезжать. Нет какой-то вот такой по функционалу разницы?
4: Нет, пропускают.
3: Везде?
4: Да. Мы-то почему обрадовались, что можно в Китай? Потому что отменили въездные визы в Китай. И теперь там в течение месяца можно жить без визы. Туда столько народу поехало, как только визы отменили. Мне показалось, что большинство наших людей едут на Хайнань. Хайнань – это два слова, объединенных в одно. Хай – это море, Нань – это остров. Курортный остров, довольно большой, 170 тысяч квадратных километров. И, как я понял, его судьба решена, он весь превратится в остров-курорт. Но дело в том, что когда турист выбрал, куда он хочет, он же должен еще выбрать и фирму, от которой он поедет. То есть можно же отдыхать, как мы говорили раньше, дикарем. Один самостоятельно приехал в отель, поселился, и сам ходишь где хочешь, смотришь чего хочешь, а можешь ехать от фирмы. Это спокойнее, надежнее, даже при условии, что дороже, это все равно лучше. Лучше выбирать, конечно, наиболее известные фирмы. Что должен знать турист? Он должен знать, кто такой туроператор, чем он занимается, и кто такой турагент, чем он занимается. Если что-то случится, куда обращаться, с кого требовать возмещения убытков.
3: А в чем разница между туроператором и турагентом?
4: Турагент продает тот продукт, который сформировал туроператор. То есть туроператор в стране, куда вы поедете, договорился с местными властями. Раз. Договорился с авиационными компаниями, с перевозчиками. Два. Договорился с ательерами. Три. Договорился с транспортными компаниями, чтобы перевозили от аэропорта до отеля. Четыре. Вот это он все устроил. И сформировав туристический продукт, вот это все в составе продукта, он передает турагенту.
2: То есть мы, когда приходим в туристическую фирму, мы беседуем с турагентом?
4: С турагентом.
3: А туроператор должен жить в той стране, куда мы поедем?
4: Нет, туроператор наш, менеджеры все рассказывают, все объясняют. Дотошность надо проявлять обязательно в разговорах с менеджером. Первый вопрос – нужно ли страховать свое здоровье, твою жизнь на время пребывания в чужой стране? Я не страховал. Я беспокоился только, чтобы здесь у себя в стране показаться в Казани у стоматолога, чтобы у меня там не было проблем. И все.
2: А вот. Если там что-то, получается, происходит, не дай бог, какой-нибудь несчастный случай, человек попадает в больницу, его там, получается, не будут лечить, если он не застраховался?
4: Не будут. Мало того, в стране, где вы отдыхаете, если у вас что-то случилось, вы даже не будете знать, куда вам обратиться. Если вы здесь заплатили страховку, то вы, конечно, получите там медицинскую помощь, но не такую основательную, на какую, может быть, и рассчитываем. Если расходы по вашему лечению не будут покрывать страховку, то медицинская фирма, куда вы обратились, она будет взыскивать эти деньги с вашей страховой компании. Вы когда прилетите, вам придется доплатить все.
3: Ну и страховки, наверное, тоже бывают разные по наполняемости.
4: Там два вида страховок есть. Жизнь и здоровье – это одна страховка, и еще страховка от невылета. Ну, например, вылет задержали или отменили. Если вы сами почему-либо отказались от вылета, ну, мало ли, близкий родственник умер, например, и вы не считаете себя вправе ехать куда-то отдыхать, у вас траур, тогда вы никакого страхового возмещения не получаете. Вы же сами отказались. А если, например, перевозчик вас подвел, вылет задержал или отменил, тогда да, вы получаете страховое возмещение. У нас форс-мажор был. Танин сын нас отвез в аэропорт, мы сдали багаж, зарегистрировались на вылет и уже встали в очередь идти в накопитель. И тут только я спохватился, что я дома забыл деньги. Вообще все. Я об этом Тане говорю. У меня все внутри похолодело. Она так спокойно спрашивает. Я вообще восхитился ее самообладанием. Она меня спрашивает спокойно. И что будем делать? Я ей говорю, ну, можем лететь без денег. Билеты же уже оплачены. А там на месте найдем казанских, если найдем. Займем юани, если дадут. Либо сейчас берем такси и едем домой. 1.5 часа до вылета. Она говорит, берем такси. И мы бежим к выходу, выскакиваем из аэропорта, и тут нам попадается таксист. Он спрашивает нас, что случилось-то? Мы ему объяснили, он говорит, садитесь, и мы поехали. Он не поехал, он погнал, нарушал все, что можно. Дважды нас останавливали гаишники, дважды мы с Таней кидались ему в ножки, трясли инвалидскими пенсионными документами. Успели. Мы приехали минут за 20 до окончания посадки.
2: А долго летели?
4: 10 часов. Как раз то, что я хотел.
3: А по времени там какая разница?
4: Разница 9 часов.
3: Трудно было акклиматизироваться в плане времени?
4: Не, нормально.
2: Когда вы выбрали тот продукт, который хотите купить, вы, наверное, заключаете какой-то договор.
4: Обязательно подписываете договор.
2: Как это вообще происходит?
4: Вы отдаете менеджеру тур-менеджеру агента оба паспорта, и внутренний, и загранпаспорт, и она, пользуясь данными в этих паспортах, заполняет вам договор. То есть то, что касается их части договора, она уже готова, она уже заполнена, остается заполнить только нашу часть договора, нашу сторону. Его обязательно нужно читать.
2: Да, вот на что следует обратить внимание именно при подписании договора?
4: Нам что нужно? Нужно сопровождение. То есть, ладно, в Казанском аэропорту мы разберемся, а в аэропорту прилета там нужно сопровождение. Кто нам это сопровождение предоставит? Туроператор, турагент или компания-перевозчик? Стоимость того, что вы покупаете, там же порядок расчета оговорен. Как вы будете платить? Наличку принесете, с карточки перечислите. Обязательно смотреть, что вы получите в отеле. В договоре это должно быть написано. Нас, например, интересовал номер с двумя кроватями. И нам такой номер предложили. Но пока я чесался, этот номер ушел. Вот вы подписали договор, у вас какие-то обстоятельства переменились. Вы с менеджером должны согласовать, что если вдруг вот это вот произойдет, вот что-то произойдет, в этом случае как? Она вам должна объяснить. Валюту той страны, куда вы летите, вы у менеджера не купите, ее надо покупать в банке. Надо полазить по интернету, найти наиболее приемлемый курс этой иностранной валюты по отношению к нашему рублю. Сопровождение нам предоставили. Более того, пока я здесь разговаривал с Аэрофлотом, мне даже предложили коляску или каталку. А там, в Хайнаньском аэропорту, нам дали совершенно безмолвного китайца. Там тоже оформиловка долго происходит. Там тоже нужно сначала сканировать пальцы. Там бот электронным женским голосом говорит: положите указательные пальцы, средние, безымянные и мизинцы на панель прибора. Кладете. Потом этот же голос говорит: положите большие пальцы обеих рук на панель прибора, кладете. Посмотрите в объектив, смотрите, бумажку какую-то заполняете. Таня заполнила, и этот китаец проводил нас до автобуса. А там уже стоит наша русская Ксюша, но она живет в Китае. Слепому нужно обязательно к кому-то прицепиться. Каким-нибудь людям, которые шустрые. Мы как только сели в автобус, я там сразу приметил группу из 7 человек. Челнинские мужчины и женщины, 2 близняшки, 2 сестры. Громкоголосые, оживленно, громко, много говорят. И у них мужчина. Мы с ними познакомились. Мы приехали в отель, и поскольку у нас номер с двумя кроватями одноместными уплыл, нам же дали другой номер с одной кроватью, огромных размеров кровать, футбольное поле величиной. Но как только мы в номер вошли, сразу выяснилось, там еще и кожаный диван. Ну, все, 2 спальных места есть, чего еще хотеть? Из номера открыта дверь на глубокую лоджию. И отчетливо слышен шум морского прибоя. Все, мне все равно, хоть двухместный номер, хоть какой. Я сразу решил, что больше мы никуда не пойдем.
3: Потому морской что прибой, морской прибой.
4: Да, это для меня лучшая музыка на свете. А лоджия глубокая, большая, там глубокое плетеное кресло, плетеный столик, и там можно сидеть и слушать море сколько хочешь. Очень тяжелая, массивная деревянная дверь. Как заходишь, слева шкафы под одежду, в одном из шкафов сейф спрятан, и тоже из такого добротного дерева. Душевая кабинка и туалетная кабинка закрываются большими стеклянными полотнами с матовой поверхностью. Ванна маленькая, пластмассовая. Массовая ванна была вынесена прямо в номер. Болтаются провода, на проводах висят розетки, в которые нужно втыкать вилки. А вилки трехфазные. Мы в Эмираты, когда прилетели, я первое, что нашел телевизор, я его включил, полистал, и там 2 русскоговорящих канала. Прям на душе стало тепло. А тут нам на ресепшене сразу ребята говорят: можете телевизор не включать, там русских каналов нет. Только китайские. Мы как отдыхали. Мы очень хотели попасть в медицинский центр к китайскому доктору с больными коленками. Мы попали. У него какая-то штучка есть, называется игла-нож. Такой инструмент. Он его вводит в коленку. Если человек терпит, то без обезболивания, не терпит, то с обезболиванием. И после его манипуляции человек встает и уже твердой поступью уходит, ни на что не жалуется. Таня была восхищена.
2: По-русски разговаривали с доктором или как?
4: Доктор только по-китайски, но при нем медсестра с очень заметным китайским акцентом, и зовут ее не как-нибудь по-китайски, а обязательно Жанна. Они почему-то все для нас называют себя русскими именами. И когда я ее стал спрашивать: Жанна, назовите свое китайское имя, она категорически отказалась. Я спросил, почему, она говорит: вы выговорить не сможете. Я выучил всего одно слово, всего одно. Нихао. Но это приветствие, здравствуй.
3: А спасибо не выучили?
4: Не выучил. Не знаю, очень трудно. Мы купили тур с питанием по системе «Все включено». У нас в отеле было 5 ресторанов разностильных, но не все блюда, попадали в эту систему. В меню каждого такого ресторана было указано, какие блюда входят в систему, все включено, какие нет.
2: А вот. Там был шведский стол или вам просто приносили?
4: И шведский стол тоже есть, и приносили тоже.
3: Ну, а там сотрудники, например, если что, могли помочь, наверное, да, тоже?
4: Сейчас же у всех в телефонах стоит автоматический переводчик, приложение специальное. Если на вашем телефоне и на телефоне вашего собеседника, кто бы он ни был по национальности, такое приложение стоит, вы спокойно с ним общаетесь. Вы говорите, ваша речь автоматически переводится у него в телефоне на тот язык, которым он владеет. Он говорит для вас, и у вас в телефоне его речь переводится на ваш русский. Немножко долговато. Вот мы ходили в ресторан, который назывался «Русский стиль». Там несколько блюд, как считается, были русских. Ну, например, салат оливье. Причем там в этом отеле запрещено брать еду из ресторана в номер. Нам разрешали. Нам официант давал контейнер, куда мы складывали даже не то, что не съели, а то, что про запас купили.
3: А вот в самой стране было что-нибудь такое, что вызвало сложность?
4: Первое, с чем мы столкнулись, из этой страны, из Китая, нельзя никуда позвонить наружу. Никак. Ни через WhatsApp, ни смс-ки, ничего не отправляется.
3: Получается, вы приехали, и вы не можете сообщить
4: не можем.
3: Родным, что все хорошо?
4: Для не детей? Можем. Есть только один выход. Надо покупать гонконгскую симку. Она позволяет с нее уже делать все, что хотите. Мы такую симку купили. Я даже ее сюда привез.
2: А она, скорее всего, в России не будет работать. Тем более, сейчас же ввели вот этот закон о картах. Там ты вставляешь там в течение суток.
4: Это тоже надо помнить, потому что у нас именно это и произошло. Когда мы вернулись из Китая, первые сутки наши телефоны не работали.
3: Уже с российскими сим-картами?
4: Уже, да, с нашими. У нас был номер на 16 этаже, огромный 18-этажный отель на крыше 5 этажа, пресноводный бассейн. Как это сделано, я не знаю, но я каждое утро туда ходил.
2: У вас он был включен тоже?
4: Да.
2: Как там вообще в плане доступной среды для незрячих?
4: Но лучше все-таки, чтобы кто-нибудь был. Мне в этом отношении в Эмиратах больше понравилось. Там больше к нам, ко мне лично, внимание было.
2: А вот когда заключается договор, экскурсии, например, какие-то, они прописывают?
4: Прописываются.
2: Или они входят?
4: Входят. Две бесплатных экскурсии у нас было в договоре. Две. И там можешь купить сколько хочешь экскурсий. Но у нас было две бесплатных. Одна по городу, ознакомительная. На вторую мы не поехали, потому что мы не успевали никак.
3: От первой экскурсии какие были впечатления?
4: Она действительно чисто ознакомительная. Нас возили по городу, показывали достопримечательности. У них там есть занятный комплекс из 9 высоток. Они оформлены, раскрашены под деревья. И сейчас этот комплекс расстеляют, и люди очень жалеют, что его снесут. Из 9 высоток 6 стоит пустующих. 3 еще живут люди. И, в общем, всем понятно, что власти и бизнесмены договорились, что они тут воткнут отели, потому что отели приносят деньги. Рассказывают, чем народ занят, а ничем не занят, только туризм. Есть где-то чайные плантации на какой-то особый элитный чай, который собирают только девушки. Когда нас привезли в чайную, там нам 12 сортов чая предложили. Маленькие чашечки, по чуть-чуть. Там не то, что 12, там и 25 выпьешь таких маленьких. Я никакой разницы не заметил. Вот этот чай такой, а вот этот чай другой, а вот этот совершенно отличный чай. По мне так все одно и то же. Нас повезли на шелковую фабрику. Там действительно эти шелкопряды тутовые. Прямо там выдают эту шелковую нить. Но вот мне, например, не очень нравится, что куда бы мы ни приехали, что бы нам ни показали, в конце обязательно купите-купите. Вам это обязательно нужно. Купите наши наволочки шелковые. У вас морщины на лице разгладятся. У вас вши разбегутся. И что там еще произойдет? Чудо-чудное, диво-дивное, только купите.
2: И это все по-русски вам предлагали?
4: Китаянка была с невыразимым акцентом. Я еле вылавливал в ее потоке какие-нибудь русские слова. Я очень хотел ее записать, у меня же диктофон был. Но диктофон в номере остался, я так жалел. У нас были женщины, которые купили, когда пересчитали на наши деньги, сколько бы это стоило у нас в России, то получалось, что у нас сильно дороже. Несмотря на то, что мы питались по системе «все включено», у нас напротив, через дорогу от отеля, стоял ресторан «Панда». И мы, конечно, туда зашли. И мы взяли-то всего по одной порции салата «Цезарь» с курицей и по фужеру белого полусладкого. Я когда пересчитал, то у меня получилось, что у нас в России в четверо дороже. Там порции большие очень и не так дорого, как у нас.
2: А по вкусу?
4: Мне понравилось очень, но еще они, например, сок дают бесплатно. Сок у нас в подарок. жареные пельмени. Ну, это неплохо. Но это оказались такие чудовищные порции. И сами пельмени такие большие. Нам официант сказал, давайте я вам дам одну порцию на двоих, ведь не съедите. Но я показал высокий класс. Я съел все свое и половину Таниного.
3: Да, не подвели Россию. Были какие-то у вас такие яркие гастрономические впечатления? Все-таки новые.
4: Мы долго искали национальную китайскую кухню. Нашли рыба пополам с лягушками. Мы не рискнули. Купили мы щупальца кальмара, жареные на углях. Ну, ничего, вкусно, можно есть. Мне очень нравилось тамошнее мороженое. Оно с ягодами, с мармеладками и кофе хороший.
2: А там есть что-то, что нельзя было вывозить?
4: Какие-то фрукты нельзя вывозить. Там больше ничего нет такого. Там стоит военная база китайская, которую нельзя фотографировать. Говорят, все фотографируют ее.
2: А вот в какие-то магазины местные выходили там?
4: Ходили. У нас прямо при отеле огромный магазин. Назывался «Ананас». Говорят, что китайцы сдают сдачу до копейки. Это неправда. У них копейки называются «цзяо». Мы в этом магазине купили курагу и чернослив к чаю. И прямо в чеке были указаны 28 дзяо. Нам должны были, нам их не дали. Мы приходили, разменивали купюры на монетки. И нас в результате спросили, вы зачем это делаете, вам зачем монетки? Понятное дело, но сувениры. И эти монетки здесь расходятся просто вот замечательно. У Тани, по-моему, всего две осталось. Я тоже подарил двум своим практиканткам по одному юаню. Монеточка такая. Я думал, нам дзяо достанутся. Но вот не дают же.
2: А музыку китайскую слушали?
4: Нет, не слушал. Кто-то нам говорил, что у них очень популярен Витас. Мы ни одной записи Витаса нигде не слышали.
3: А еще там Катюша популярна.
4: Вот мы в этот магазин пришли, «Ананас», там подмосковные вечера играют.
3: А на китайском? Не на русском?
4: Там просто инструментовка.
3: А вот в отеле, например, мимо вас ходят люди, разговаривают. Кроме русской речи, была другая?
4: Там и китайцы с удовольствием отдыхают. В нашем отеле было много китайцев с материка. Они сюда приезжают отдыхать.
3: А сколько отдыхали вы вообще?
4: 10 дней. С 14 по 24 ноября.
3: Грустно было улетать?
4: Нет, я на третий день хотел домой.
3: Ну а как же шум моря?
4: А это вот, да, мое утро начиналось с того, что меня Таня провожала в бассейн, в этот пресноводный. Я там бултыхался в свое удовольствие. Там шезлонги стоят по периметру. Пожалуйста, можешь искупаться. И тут же поваляться в шезлонге и позагорать. И тут же рядом прилавок, можешь еду купить, напитки купить. Но потом я обязательно просился на море. Песок, оказывается, разный бывает. Там песок какой-то топкий. Заходишь в воду, песок из-под ног расплывается, уходит какой-то такой массой, кажется, что вязкой. И очень сильный прибой. Приливная волна очень сильная. Выход только один, сразу ложиться на воду. А я чем баловался? Я ложился на кромку прибоя, чтобы приливная волна меня накрывала с головой. Но она настолько сильная, что она вот переворачивает меня, как пустой коробок.
2: Это, получается, был пляж при отеле?
4: Пляж, да. Мне дали на рукавники, но я плавать не умею. Спасатели, как увидели, что мне на рукавнике без пользы, отобрали у меня их. Погода хорошая, да. Тепло. Когда Танин сын там отдыхал, там было плюс 35. Когда мы туда приехали, мы посмотрели, там температура плюс 25. Она так и держалась. Был всего один дождик.
2: Когда вы вернулись из Китая, какое вы чувство испытали?
4: Радость. Я как домой пришел, и мне сразу представился мой диван. По-моему, ничего на свете лучше нету.
2: То есть, получается, в гостях хорошо, а дома лучше?
4: Дома привычнее.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще

0: должен иметь возможность.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Карбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллиона рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Саматурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов, а также при финансовой поддержке компании «Русгидро». 16 мая в Красноярском крае прошел чемпионат и первенство по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В мероприятии приняли участие спортсмены из Минусинской местной организации ВОС. Федор Усынин занял первое место в толкании ядра и беге на 100 метров. Елена Подлипская стала второй в беге на 100 метров. Максим Михалев занял третье место в прыжке в длину с разбега. Руководство Минусинской организации поздравило спортсменов с успешным выступлением на краевом уровне. И коротко о других событиях. В Орловской местной организации ВОС прошла интеллектуальная игра в жанре «Одна минута на все». Команды сошлись в захватывающей битве умов. Победа досталась команде «Аида» и «Персефона». Все участники турнира получили заслуженные призы, памятные подарки и мощный заряд позитива. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических

0: товаров предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением.

0: меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла 3-е место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест-Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. 2-е место. И 1-е место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
1: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
0: Трудно сказать, потому что у нас 3 стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. 3-е место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам 2-е место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и 1-е место заняла команда города Гомель.
1: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот 3-й кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
0: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь, памятью Оксаны Ивановой, 3 профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Олег» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И 3-й стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда 1 или 2 стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
1: Кто судил этот кубок?
0: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
1: Олег Константинович, уже в 3-й раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
0: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
1: Но количество участников не падает, правда?
0: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда к Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли 2 команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
1: 1-е места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата 1-го места?
0: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
1: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
0: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
1: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
0: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
1: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
0: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное.

0: самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она стала примером для нас.
1: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание? Узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальная с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже... Первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
1: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях и забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят, у нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть, и очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться, а вот выходной — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить, и стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться и будет игра в одни ворота.
1: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
1: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, прорыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем Станиславовна убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, вот, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
1: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло съехать с пересадкой в Орше. И мы в 3 часа ночи приехали в Оршу. К 4 ближе там пересели на другой поезд. Там уже, естественно, сна никакого час до Витебска. Потом игры, открытие игры. Уже вечером, конечно, так совсем. Сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь. Особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо. Соревнования хорошие. Сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо и тепло было, удобно, в общем, все отлично.
1: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что купил такой чешский стол Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на 2-м этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать. Там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на 4-м этаже, более мягкие борта. Он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
1: Вот этот кубок по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что так много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
1: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
1: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
1: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке?
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
1: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже, да, с вами, да, она приехала.
3: Да, 2 года тренирую. Да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ю, седьмая, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть. Но молодец, поднимается и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются. Они на тренировках у нас гораздо лучше играют. Ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение. Это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах, вот как-то это моя такая самая постоянная соперница, вот, и тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры, согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это, вот карта ляжет, как пойдет, кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
1: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были 2 игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Я посмотрю, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их победить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
1: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
1: А уже с профессионалами не всегда,
3: с насколько я понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировочных ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
4: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером немаловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него: Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот: берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все
4: поработало, правда?
3: Было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
4: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые тренировали?
3: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это, ну, нужно уметь делать.
4: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государство как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть. Поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем, во время перерывов своего матча следующего.
1: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
5: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе: Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5 место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в 4. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
4: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
5: По массовости шоудаун первое место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин. и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоу-даун.
4: Какие условия для тренировок по шоу-дауну на светоприборе?
5: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
4: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
5: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
4: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
5: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
1: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
6: Я в шоу-даун недавно, даже полгода нету. Но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми. Потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
4: уроки,
6: себя
4: уроки.
6: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
4: Вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоу-даун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифыренко, с кем еще удалось поиграть?
6: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
4: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
6: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
4: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
6: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
4: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
6: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
4: Играла она в шоу-даун, да?
6: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
4: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун памяти Оксаны Ивановой.

0: эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на «Радио ВОС», и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже мы были. 30 апреля этого года по акции «Честь имею» проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго, и это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции? И что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди — это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
3: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
4: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. Очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе

0: «Стряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя, композитора Левона Мерабова, исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мерабов родился в 1934 году, то есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом. Я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов. О некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мерабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио Няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами. Были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мерабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мерабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем и Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мерабова на стихи Михаила Танича «Робот» поет Алла Пугачева.

Ну, как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: правовой дайджест на радио ВОС.
1: Радиослушатели, внимание, в эфире четвертый выпуск, посвященный теме защиты персональных данных для незрячих людей. И эти выпуски, как мы анонсировали ранее, наиболее интересны будут председателям местных и региональных организаций Всероссийского общества слепых. Ярослав даст свои экспертные ответы в данной сфере. И сначала я предлагаю обсудить отчетность при получении материальной помощи и подарков. Ярослав, если в благотворительный фонд или некоммерческая организация передают подарки членам Всероссийского общества слепых, обязана ли эта организация собирать и передавать государству персональные данные получателей? Где проходит эта грань между благотворительностью и отчетностью?
2: Добрый день, радиослушатели. Тут есть несколько вопросов и, так скажем, параметров, которые мы можем рассмотреть. Благотворительность. Это когда вы представляете денежные средства или подарки, или иные какие-то средства, может быть, реабилитации определенной категории граждан, соответственно, а не персонально какому-то инвалиду. Да, у нас есть, например, которые там оказание операции, например, и так далее, когда собираются денежные средства, но это должно быть получено согласие данного инвалида. Соответственно, никакие персональные данные таким благотворительным пожертвованием не должны передаваться, если нет согласия инвалидов. Это первое. Второе. Если есть согласие, лучше по возможности избежать предоставления информации о персональных данных. Как я уже ранее в предыдущих эфирах это говорил. Отчеты, которые подаются общественным организациям, государственные органы. Государственные органы поименно, по перечню, списку инвалидов не предоставляется, а указывается количество, категория, например, там заболевание, но не указываются персональные данные. Но если все-таки государственный орган запрашивает данные, только можно в том случае передать, если есть на это согласие. Если нет этого согласия, данным гражданина лучше не передавать. Если вы в крайнем случае вам не прям при большом необходимости необходимо передать персональные данные, лучше сослаться просто на членские книжки членов Всероссийского общества слепых или, соответственно, на иные реестровые документы, которые имеются в данной общественной организации. Или на тех инвалидов, которые предоставили данные персональные свои согласия на обработку персональных данных. Потому что у нас есть на государственных услугах, соответственно, у каждого информация, и все государственные органы уже могут получить информацию. Можно указать в крайнем случае ихние СНИЛСы, по которым автоматически загружаются из базы у государственных органов данные об данном инвалиде, чтобы не было конфиденциальности, так скажем, нарушений при отчетности. Но, соответственно, это тоже могут сказать. А СНИЛС это тоже является конфиденциальной информацией. Да, это тоже является конфиденциальной информацией. Но это, по крайней мере, менее, так скажем, нарушением будет являться, чем персональные данные в полном объеме, в том числе паспортные данные. Потому что по СНИЛСу оформить по факту ничего нельзя, кроме социальных услуг. Но, соответственно, которые адресные помощь оказываются, в этом случае лучше обрабатывать внутри организации, и чтобы внутри организации было принято внутренний документ, каким образом будет адресная помощь обрабатываться, передаваться определенному гражданину и получение от него информации. И если только этот гражданин написал свое согласие на обработку персональных данных, могут его данные быть указаны по адресной помощи данному инвалиду.
1: Еще одна ситуация. При получении грантов или субсидий от государства некоммерческие организации обязаны предоставлять отчеты. Какие персональные данные получателей помощи можно включить в такие отчеты, а какие лучше обезличить, чтобы не нарушить 152-й федеральный закон?
2: Обезличить лучше всего фамилии, имя, отчество. Обезличить дату рождения, паспортные данные данного гражданина. Даже если есть, имеются согласие на обработку персональных данных. Потому что это самые основные данные, которые берутся, так скажем, под особой сохранность данного законодательного акта. Но при получении грантов и субсидий там в отчетах не указывается, не обязаны они указывать перечень инвалидов или перечень данных инвалидов, если у них эти гранты имеются. Но если того, как я уже ранее сказал, нужно установить определенную личность, лучше предоставьте СНИЛСы данных инвалидов. Да, это тоже, как я уже ранее тоже сказал, нарушать будет персональные данные, если не было получено согласие. Но это, по крайней мере, менее нарушением будет являться, чем предоставление всех данных, в том числе паспортных данных данного гражданина. Но персональными данными, сразу подчеркну здесь в данном моменте, не только по грантам, только по субсидиям, и номер телефона, электронная почта, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, все идентификационные данные являются персональными данными. И лучше на них брать согласие на каждый перечень индивидуально по каждому или указывать весь перечень персональных данных на обработку в заявлениях или согласиях данных инвалидов.
1: Еще одну ситуацию предлагаю рассмотреть. Часто волонтеры хотят помочь конкретному человеку, например, оплатить протез или реабилитацию. Как правильно оформить обработку персональных данных в таких случаях, чтобы защитить получателя и саму организацию?
2: Взять от инвалида согласие на обработку персональных данных, заключить между, если мы будем исходить от общественной организации Всероссийского общества слепых, заключить договор с волонтером, который готов помочь оплатить данную операцию или там протез и так далее, и где будет тоже указано, что они сохраняют и являются получателями персональных данных, которые не могут быть распространены или переданы кому-то либо третьим лицам, эти персональные данные. Или необходимо заключение договора непосредственно с этим лицом, когда данный человек сам заключает договор о помощи или спонсорской помощи, или благотворительной помощи данному гражданину напрямую, без посредника Всероссийского общества слепых.
1: Спасибо, Ярослав. Сейчас предлагаю еще несколько практических ситуаций, с которыми сталкиваются работники системы Всероссийского общества слепых. Допускают ли ошибки в организациях в случае хранения анкет и заявлений и ксерокопий личных документов в открытом доступе? Ведь часто документы хранятся просто в шкафу. Существует ли необходимость их хранения в сейфе?
2: Обязательно необходимо хранить в сейфе. По тому регламенту, который указан в законодательстве, должно быть указано, соответственно, срок хранения, конфиденциальность какого уровня данных персональных данных, должно быть под нумерацией дальше. Хранится в сейфе, чтобы доступ только имел тот человек, который имеет по внутреннему нормативному акту об обработке персональных данных доступ к данному персональным данным. Даже если, например, председатель региональной организации или председатель местной организации получил информацию, он не может даже позволить своим сотрудникам доступа к данной информации. Но если была получена информация сотрудникам, в этом случае должно быть указано в внутреннем нормативном акте, что этот данный гражданин, данный сотрудник является оператором обработки персональных данных, и что он является оператором, а председатель местной организации или региональной организации является руководителем и имеющий доступ к персональным данным. И должно быть в этой организации вот этот нормативный акт внутренний быть готовый в любой момент предоставить его с подписями, печатями для обозрения инвалидам, чьи персональные данные хранятся. И при обработке персональных данных есть какая-нибудь проверка, государственная проверка там, контролирующими органами и так далее. Данные контролирующие органы должны получить доступ к этим персональным данным тоже только по правилам внутреннего вот этого инструкции, которая была принята в этой организации, которая не нарушает законодательство Российской Федерации. Именно посредственно только таким образом, который указан в законе, который будет указан, например, нормативный акт, но он будет нарушать, соответственно, законодательные нормативные акты. В этом случае данный нормативный акт локальный, внутренний, будет являться в этой части недействительным, даже если это будет указано. Поэтому лучше здесь при любой проверке, при любом запросе и так далее, только в том случае давать доступ к третьим лицам, если имеется на это согласие, или в этих правилах было подписано данным инвалидам по зрению, например, Всероссийское общество слепых, или в местной организации, или в региональной организации, что он ознакомлен с этими правилами и согласен на эту обработку персональных данных.
1: Ярослав, а что, если в организации нет штатного юриста? Кто должен отвечать за соблюдение законодательства о персональных данных? Можно ли возложить эти обязанности на бухгалтера или председателя местной организации?
2: Да, можно возложить на любого сотрудника данной организации, как я уже ранее сказал, по приказу руководителя, и в внутреннем документе обработки персональных данных должно быть указано, что данное лицо является ответственным за обработку персональных данных и является оператором обработки персональных данных.
1: Следующая ситуация. Как быть с устными обращениями по телефону, если человек с инвалидностью сообщает свои данные для получения помощи? Нужно ли фиксировать согласие на обработку персональных данных? И как это сделать доступно для незрячих?
2: В этом случае по телефону получить прям конкретное согласие обработку персональных данных невозможно, только если сам незрячий даст в письменном виде свое согласие посредством конфиденциальности сервисов, соответственно, которые могут хранить, так скажем, данные согласия или непосредственно явки в данную организацию. Но если необходимо по телефону вы получили какую-то либо информацию, вы должны зафиксировать как телефограмму данного гражданина и, соответственно, зафиксировать в письменном виде, как протокольно, за подписями тремя человек получение данных информации. И, соответственно, в этом случае вы должны спросить, вы даете согласие, не даете на обработку персональных данных в устной форме. И, соответственно, предложить предоставить в письменном виде согласие на обработку персональных данных и сообщить, кто с ним разговаривает, и назначить, кто разговаривает по телефону, кто ответственный, он и будет являться оператором, специалистом ответственным за эти персональные данные, если у него есть на это согласие внутренней документации этого органа, организации или структурного подразделения.
1: Следующие две ситуации будут касаться взаимодействия некоммерческой организации с контролирующими органами. В Роскомнадзор или Министерство труда могут запрашивать информацию о получателях помощи. В каких случаях некоммерческая организация обязана предоставить персональные данные? А когда имеет право отказать или предоставить обезличенную статистику?
2: Если необходимо контролирующим органам, как я уже ранее говорил, данные, которые персональные, в полном объеме, если это адресная помощь. Если это не адресная помощь, можно обезличить и предоставить информацию как статистические данные данным организациям. Если нужно, например, там, предоставление какой-либо услуги, сделать ее бесплатной, соответственно, в этом случае надо взять согласие у инвалида о передаче данных, или если оно имеется уже, то в этом случае вы имеете право передать данным контролирующим органам данные, персональные данные инвалида.
1: Какие меры ответственности грозят общественной организации инвалидов за нарушение правил обработки персональных данных? Известно, что это могут быть как штрафы, так и даже приостановка деятельности организации. Как минимизировать эти риски без больших финансовых затрат?
2: Как я уже ранее, мы это обсуждали, соответственно, штрафы, как могут быть самой организации до 1 200 000 рублей, как и должностному лицу, это руководителю данной организации, это лицу, которое там председатель местной организации, председатель там региональной организации, он может получить штраф до 500 000 рублей. Также любой сотрудник организации, который нарушил обработку персональных данных, может получить штраф как гражданин до 50 000 рублей. В этом случае данные лица будут, соответственно, подвергнуты этим штрафам. Также, если это подведет обработку персональных данных нарушению в большом ущербу данному гражданину, в этом случае, может быть, даже данному гражданину, хоть должностному лицу, хоть сотруднику, уголовная ответственность, вплоть до реального срока. Это первое. Второе. Организации могут, да, контролирующие органы приостановить свою деятельность до 90 суток, если в этой организации имеются нарушения, которые подвергли утечке информации. Как можно минимизировать, так скажем, чтобы не было штрафов и не было приостановки организации? Необходимо создать ответственных лиц за обработку персональных данных внутренним своим приказом. Это первое. Второе. Принять внутренний нормативный акт об обработке персональных данных в данной организации в соответствии с законодательством и вносить постоянный изменения, которые в законодательстве поступают, сразу же вносить изменения в данный нормативный акт, потому что изменения поступают периодично, и нужно вносить их также приказом руководителя организации. Если человек увольняется, у него должно также быть предусмотрено и должностной инструкцией, и трудовым договором, что он имеет право на обработку персональных данных сотрудников или, соответственно, инвалидов, обратившихся в эту организацию. Соответственно, его должна соответствовать должностной инструкции при получении персональных данных. Дальше. Если фактически это все выполнено, но персональные данные были получены, все согласия получены, но документы остаются в открытом доступе, это тоже будет являться нарушением, что может получить доступ к этим данным третье лицо. Поэтому это необходимо и хранить правильно персональные данные инвалидов в сейфах, в нормативном порядке, в определенном порядке сохранять в электронном виде, в защищенных сервисах, в облачных хранилищах, которые являются сохранностью данных, персональных данных, данных лиц. Я понимаю, что сейчас у нас век электроники, поэтому все данные хранятся в электронном виде, и в этом случае необходимо хранить на тех сервисах, которые являются российскими и имеют конфиденциальность, и также имеют правила конфиденциальности хранения на этом сервисе. И часть из этих сервисов должна быть также доступна при согласии на обработку персональных данных инвалидов. Должно быть указано, в каком сервисе и где будут храниться данные, и кому они будут передаваться.
1: Уважаемые радиослушатели, мы закончили рассмотрение в эфире темы работы и сохранения персональных данных. Спасибо большое, Ярослав.
2: Спасибо большое, радиослушатели. Приходите на обучение в школу молодого юриста ко мне, к адвокату Суркову Ярославу Игоревичу. По персональным данным мы обязательно поможем и бесплатное обучение проведем. Контактный номер телефона 8-937-645-2000. 8-937-645-2000.
0: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
6: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова стала лауреатом премии «Молодые лица города Орла». Открыт прием заявок на гранты Росмолодежи для участников форума «Добрина». В Рязани переизбрана председатель областной организации ВОС. В красноярских школах для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. В Чебоксарах прошел мастер-класс по пространственной ориентировке для незрячих. В Красноярском крае прошли соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Председатель Орловской местной организации ВОС Дарья Горбатова признана победителем городского конкурса «Молодые лица города Орла-2025» в номинации «Общественный деятель». Высокая награда присуждена за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие общественного движения региона, а также за плодотворную работу по интеграции и социальной адаптации людей с нарушением зрения. На торжественной церемонии Дарья Горбатова была отмечена почетной грамотой мэра города Орла Юрия Парахина. Сама победительница отметила, что победа в таком масштабном конкурсе – это признание заслуг не только личных, но и всей команды. Коллектив Орловской региональной организации ВОС поздравил Дарью Олеговну с заслуженным признанием. Росмолодежь открыла прием заявок на гранты для участников форума «Добрина», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Авторы социальных инициатив и в возрасте от 18 до 35 лет из России и Абхазии смогут получить от 5000 до 1,5 миллиона рублей на старт или масштабирование своих проектов. Заявить проект можно в одной из 18 номинаций – от развития малых территорий и экологии до поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подача заявок проходит в два этапа. Сначала необходимо зарегистрироваться на одну из трех образовательных смен форума, и только после этого можно направить проект на грантовый конкурс. Отправить заявку можно на платформе «Молодежь России» после авторизации через госуслуги. 20 мая прошла 30-я отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 11 местных организаций. Численность областной организации составляет 2155 человек. За отчетный период организации выиграли 14 грантов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Реализованы проекты патриотической направленности, творческая лаборатория для незрячих, центр информационной поддержки. Проведено 1100 культурных, массовых и оздоровительных мероприятий, которые посетили около 30 тысяч человек. 600 спортсменов приняли участие в 102 соревнованиях различных уровней. По итогам голосования председателем Рязанской областной организации ВОС единогласно переизбрана Марина Викторовна Пронина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 26 мая в Красноярской школе для детей с нарушением зрения прозвенели последние звонки. Торжественное мероприятие собрало учеников, родителей, педагогов и почетных гостей. Председатель Красноярской краевой организации ВОС Валентина Прудкова поздравила выпускников и вручила сладкие призы. Директор школы номер 10 Валерия Самотурова и директор школы номер 1 Николай Баранов получили благодарственные письма от министра образования Красноярского края за добросовестный труд и вклад в развитие системы специального образования. 26 мая в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого прошел республиканский мастер-класс «Шаг за шагом. Осваиваем жизнь и пространство». Мероприятие было направлено на повышение самостоятельности и безопасности передвижения незрячих и слабовидящих граждан. Под руководством инструктора Марты Любимовой участники развивали пространственное мышление с помощью тактильных моделей, осваивали техники владения тростью и приобретали навыки навигации. Мероприятие прошло в рамках социального проекта Чувашской республиканской организации ВОС «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», получившего поддержку Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов, а также при финансовой поддержке компании «Русгидро». 16 мая в Красноярском крае прошел чемпионат и первенство по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В мероприятии приняли участие спортсмены из Минусинской местной организации ВОС. Федор Усынин занял первое место в толкании ядра и беге на 100 метров. Елена Подлипская стала второй в беге на 100 метров. Максим Михалев занял третье место в прыжке в длину с разбега. Руководство Минусинской организации поздравило спортсменов с успешным выступлением на краевом уровне. И коротко о других событиях. В Орловской местной организации ВОС прошла интеллектуальная игра в жанре «Одна минута на все». Команды сошлись в захватывающей битве умов. Победа досталась команде «Аида» и «Персифона». Все участники турнира получили заслуженные призы, памятные подарки и мощный заряд позитива. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
5: Служба ВОС начинает цикл передач «Открытый диалог», посвященный столетию Всероссийского общества слепых. Вместе с нашими гостями онлайн мы будем рассказывать, как сегодня живут, проходят реабилитацию, получают образование, работают и отдыхают люди, которые видят мир иначе, чем большинство из нас. И проведем эту программу мы, Александр Карпычев.
6: Да, я Алла Горбатенко, специалист пресс-службы ВОС. Так, дорогие друзья, начнем наш первый эфир. Мы решили сегодняшний эфир посвятить непосредственно предприятиям в системе ВОС. Насколько мы знаем, на сегодняшний день у нас работает более 150 производств самого разного профиля и направлений. Объединяет их, естественно, одно – там трудятся люди с инвалидностью.
5: И у нас в гостях сегодня руководители нескольких региональных предприятий. Это Александр Константинович Дорофеев, генеральный директор самарского предприятия «Автожгут». Сергей Станиславович Поляков, генеральный директор костромского предприятия «Автофильтр», и Вадим Андреевич Бубнов, который возглавляет три ВОСовских производства в Санкт-Петербурге. Это УПП-5, учебно-реабилитационное предприятие «Свет» и комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Всем здравствуйте.
6: Да, всем здравствуйте. Давайте теперь, несмотря на то, что мы все знакомы, достаточно неплохо знакомы, но тем не менее давайте познакомимся поближе. Начнем мы, Александр Константинович, с вас. Самара «Автожгут» – одно из предприятий, которое было создано в послевоенные годы. Оно прошло путь от производства простых металлоизделий до выпуска высокотехнологичной продукции для отечественных автозаводов. Александр Константинович, первый вопрос. Основной партнер вашего предприятия «АвтоВАЗ». Хотелось бы узнать, куда еще поставляют вашу продукцию.
7: Мы помимо ВАЗ еще поставляем продукцию на КАМАЗ. Ну, это два основных партнера. Мелочи я не буду называть, это не так принципиально. Ну, скажем, надомники у нас начали делать сейчас прищепку бельевую. Но это копеечные дела по сравнению с этими монстрами, с которыми мы работаем.
5: Да, ну, то есть довольно серьезное производство. Сергей Станиславович, вам слово. Костромской «Автофильтр», так же, как и самарский «Автожгут», был основан в 1947 году и уже более 60 лет производит фильтры и фильтрующие элементы для автомобильных двигателей. Насколько я понимаю, вы поставляете свою продукцию не только во все регионы России и за ее пределы. Вот расскажите подробнее о ваших партнерах, ну, страны, наверное.
8: В отличие от Александра Константиновича, да, мы не работаем с конвейерами, мы работаем просто на вторичном рынке. То есть это территория Российской Федерации и ближние зарубежья. Ну, фактически бывшие республики Советского Союза. Вот у нас более 400 клиентов по всей стране. Вот, мы немножко с конвейерами работаем, но это вот, опять-таки, говоря уже словами Александра Константиновича, да, для нас это мизер, и он вообще никак на нас не влияет. Мы ориентированы именно на вторичный рынок, на оптовые сети. И могу сказать, что во всех регионах нашей страны и ближнего зарубежья фильтры под брендом «Костромской фильтр», производящийся в Костроме и на площадках, с которыми мы сотрудничаем, известны и занимают свою хорошую нишу.
6: Что касается, Вадим Андреевич, трех питерских предприятий, напомним, что учебно-производственное предприятие номер 5, которое выпускает комплектующие для низковольтного оборудования, учебно-реабилитационное предприятие «Свет», которое производит светильники промышленного и бытового назначения, детские игры, товары народного потребления. И третье предприятие – это комплекс реабилитации инвалидов «Контакт» по производству медицинской и сувенирной продукции.
5: Да, можно я добавлю, вот эти специализированные предприятия выполняют важнейшую государственную задачу по трудоустройству и занятости инвалидов различных нозологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вадим Андреевич, у вас, наверное, самое многопрофильное производство. Судя по каталогам, у вас много партнеров. И с какими предприятиями сотрудничают ваши предприятия?
9: Ну, мне тоже так сразу сложно выделить конкретно и, может быть, крупных, потому что действительно продукции очень много, направлений очень много. И в основном, если говорить там про электротехнику или комплектующие для низковольтного оборудования, в основном наши покупатели – это крупные производители, те, кто использует в своих уже, да, изделиях вот наши клеммные различные, да, там, соединения. Ну, такие, знаете, может быть, одни из для нас важных, о которых можно было бы сказать, это вот электрорадиоавтоматика, это санкт-петербургское предприятие, которое занимается судоремонтными работами, то есть наши изделия применяются вот сегодня в судостроении. А также многие компании, которые занимаются охранно-пожарными сигнализациями, тоже используют нашу продукцию. Ну, то есть количество контрагентов очень большое, и сложно кого-то вот так конкретно выделить, если говорить про электротехнику. По светотехнике, сама вообще

0: приобретают в том же Китае, но в значительно больших объемах. И ну, это им позволяет присутствовать сегодня на рынке. Ну а все остальное, там детские игры, наверное, это настолько незначительно, что это в основном рынок такой розничный, через маркетплейсы, какие-то небольшие тут такие закупки внутри города и области. И, наверное, стоит отметить наше направление, это производство комплекса «Контакт». Это производство медицинской продукции в виде бахил полиэтиленовых одноразовых. Здесь действительно у нас большой объем рынка мы занимаем. Ну, в основном, конечно, это Санкт-Петербург и Ленинградская область. И, наверное, я скажу еще про направление. Это товары для незрячих и слабовидящих. «Контакт» сегодня является единственным российским производителем приборов для письма. И также вот сопутствующих различных приспособлений.
1: Почему мы так подробно решили расспросить руководителей о том, что производят? Смотрите, мы познакомились только с 5 предприятиями, и какое огромное количество товаров выпускают производства, где, по сути, работают инвалиды по зрению. Но мы продолжаем дальше.
2: Да, мы продолжаем. Спасибо, коллеги. У нас на данный момент, наверное, сейчас будет, пожалуй, самый актуальный из, один из самых актуальных вопросов, который часто звучит на встречах с руководством ВОЗ непосредственно, это трудоустройство незрячих. Вопрос, наверное, сейчас абсолютно будет ко всем. Сколько людей с инвалидностью трудится на ваших предприятиях и сколько из них непосредственно инвалидов по зрению? Также какую работу они выполняют, исходя из специфики производства?
3: Ну, у нас работает 135 инвалидов, 67 из них слепых. Ну, в основном это львиная доля у нас электромонтажники. Это наша основная работа, они выполняют ее. Но и вспомогательно у нас тоже инвалиды работают, а также специалистов у нас очень много. То есть у нас, ну, скажем так, диктор радиоузла обязательно инвалид. У нас, значит, работают реабилитологи, тоже инвалиды. То есть вот так, в том числе и директор тоже инвалид, надо сказать. Вот. Поэтому вот примерно такой разброс и вот такое количество инвалидов у нас работает на предприятии.
1: Скажите, а из общего количества работающих это какую часть составляют люди с инвалидностью?
3: На сегодняшний день процент занятости у нас ниже 50%, у нас где-то порядка 35% по прошлому году сложилось. Дело в том, что у нас сложилось так, что пока мы с ВАЗом работали, мы там работу для инвалидов находили, как только вы вошли на КАМАЗ, работы для инвалидов, по сути, там нет. То есть мы использовать там труд инвалидов не можем, и поэтому в связи с этим мы все-таки объемы наращиваем с КАМАЗом. Мы, значит, процент занятости потеряли, и мы из разряда предприятий общества слепых, ну как, инвалидного предприятия, будем так говорить, когда 50% гарантировать, мы на сегодняшний день не можем.
1: Да. Сергей Станиславович, а у вас как обстоят дела?
4: Ну, у меня, кстати, похожая ситуация с Александром Константиновичем. То есть, ну, мы не выдерживаем вот это соотношение 50% в силу именно тех же самых причин, да, что нужна занятость. Но у нас вообще не стоит вопрос в Костроме о трудоустройстве инвалидов, ну, именно по зрению. Да, мы готовы взять всех. То есть, к счастью, такой вот у нас очереди нет, да, желающих трудоустроиться. И поэтому, если через общественную местную организацию нашего отделения нам приходит кто-то инвалид по зрению, то, в принципе, если медицинские показания соответствуют допуску к работе, то со 100% вероятностью он будет трудоустроен.
1: То есть вы готовы взять сегодня, если будут такие люди?
4: Да, да, у нас с этим проблем нет. Я на всех совещаниях в области, в городе всегда говорю, что с трудоустройством инвалидов по зрению в Костроме проблем нет.
1: А сколько человек у вас работает?
4: У нас на данный момент работает 102 инвалида на предприятии, вот, и из них именно по зрению 50 человек.
3: Надо сказать, что и мы, тоже готовы на сегодняшний день принимать. Уже лет 5 мы не можем найти в городе, в Самаре, ни одного желающего инвалида работать. Поэтому мы бы с удовольствием приняли и нашли бы их, и трудоустроили. Но таких вот такой возможности нет, люди не приходят. Нет такого.
1: Ну, слушайте, может быть, вот выйдет наша передача, и люди посмотрят, и

0: реально придут.
1: Я могу, знаете, поделиться интересным моментом очень. Mm-hmm. Я думаю, что он интересует. Ведь у нас в Костроме находится федеральный, ну, он федеральный, но он как бы региональный является интернат для обучения незрячих детей. Да? Mm-hmm. Там, длинное название там очень такое, мне не повторить его. Вот, он подчиняется Министерству образования. Детей, которые обучаются у нас в интернате, то вот с этого года мы начинаем уже где-то с 8 класса вести их с прицелом на то, что они будут потом целевым образом учиться на тех профессиях, которые нужны предприятию. После окончания учебного заведения они придут к нам работать.
0: Но вы, наверное, устраиваете какие-то дни открытых дверей, что-то показываете свое производство?
1: Конечно, конечно. Но это такая, это очень сложная работа, мы только-только пытаемся ее выстроить.
2: Надо сказать, что и мы-то тоже здесь пытаемся что-то сделать в этом плане, почему-то, что... Ну, смотрите, какая ситуация. Вот, скажем, мы в Тольятти, у нас есть люди, желающие работать, инвалиды, я подчеркиваю, мало того, и СВОшники заявил желание работать, понимаете? Вот, мы нашли работу для них. То есть мы на ВАЗе нашли работу, которую мы бы им могли передать. Мы сами выходили через Минпром Самарской области, и через губернатора Самарской области выходили, через администрацию Тольятти выходили с просьбой, чтобы такую работу отдали. Мало того, мы подключили центральное правление, наш президент тоже выходил на Волжский автомобильный завод с просьбой, чтобы, так сказать, нам вот эту работу передали. На сегодняшний день ее делают зрячие. Но могут делать слепые. Мы бы организовали там, у нас мы подобрали и помещение, и людей, мы все поорганизовали. Но передавать их, они, как это называется, ломать квоты не хотят. То есть вот на сегодняшний день вот эту работу делает Изаки, японская компания бывшая. Вот, и они от них отбирать эту работу не хотят. Вот какая проблема. Второй момент, где мы тоже основательно поработали, у нас очень много желающих людей, вот мы посчитали по области. Получается, порядка 100 человек-инвалидов хотят работать на сегодняшний день. И мы работу для них тоже подобрали. Мы на сегодняшний день готовы поставлять в сети, в торговые, значит, прищепок, сколько потребует торговая сеть. И можем поставлять светильники, собирать и поставлять в тех объемах, которые у нас купят. Но, вот, к сожалению, вот эти вопросы мы решить никак не можем, потому что через сети продать на сегодняшний день настолько сложно, что мы пробиться в этом плане никак, эти вопросы мы решить никак не можем. Вот за 2 года мы сумели организовать только 3 рабочих места, вот, которые стабильно продаются, и все, и никак дальше продвинуться не можем.
0: Да, Вадим Андреевич, у вас наверняка немножко другая ситуация, потому что у вас предприятия все 3 специализированные. Как у вас обстоят дела?
3: Ну, у нас дела действительно чуть отличаются. Я тогда назову цифры по 3 предприятиям. С инвалидностью у нас на сегодняшний день 198 человек, по зрению 147, то есть это в процентном соотношении 60 и 40.
0: То есть у вас даже больше, чем 50%, да?
3: Да, у нас больше. На самом деле получилось сделать не так давно, вот именно значительно больше 50, за счет все-таки вот соглашений о квотировании. То есть у нас в этом плане, слава богу, все в порядке. Благодаря вот совместной работе с администрацией Санкт-Петербурга нам удается заключать соглашения с крупными предприятиями, но в основном это группа компаний «Газпром», которые без лишних вопросов заключают с нами соглашения о квотировании, да, ну, по сути, вот так называемой об аренде рабочих мест.
0: Многие руководители обычных, ну, скажем так, не ВОСовских предприятий с большой неохотой берут на работу инвалидов, тем более людей с проблемами зрения.
4: Насколько мы понимаем, каждое такое вот рабочее место должно быть адаптировано под непосредственно человека, да, с инвалидностью. Плюс, ну, конечно же, создана доступная среда. Как это работает у вас на предприятиях? И, ну, собственно, поделитесь опытом.
1: На всех, ну, когда даю интервью или вот на совещаниях, всегда говорю, что если, когда инвалид находится на рабочем месте и не видно, что это работает инвалид, это идеальное рабочее место. Значит, для него созданы все условия, чтобы он мог выполнять рабочую функцию условно говоря, не оглядываясь, да, на ограничения своих физических возможностей.
0: Вот. И как вам это удается?
1: Абсолютно индивидуальная работа с каждым инвалидом. Вот опять-таки я тоже все время говорю, вот у всех, к сожалению, вот за орбитой нашей организации, да, у всех есть такие стереотипы, они рождены какими-то вот идеалистическими взглядами, да, то есть вот раз инвалиды, должно быть вот так, да, как бы вот, иначе, а на самом деле все не так.
0: Вы знаете, эта проблема в том, что просто люди не видят, не знают.
1: Они не сталкиваются, да.
0: Они
1: да,
0: не
1: да.
0: сталкиваются с этим, поэтому мы решили немножко приоткрыть вот эту завесу, чтобы обычные люди, скажем так, с нормальным зрением, чтобы они увидели, как они, это, хотя бы да. услышали.
1: И когда мы приводим вот на экскурсии всех, мы всегда открыты, мы всех пускаем и говорим, пожалуйста, приходите, мы все вам покажем, все расскажем. И это рушит очень многие представления и мифы вообще о работе людей с ограниченными возможностями.
4: Ну, знаете, Сергей Станиславович, я вот извиняюсь, что перебиваю, но вот по своему опыту мы же неоднократно посещали ваше предприятие, вот непосредственно во главе с нашим президентом, с Владимиром Васильевичем, да, то есть, ну, по моим личным наблюдениям мы всегда видели, что люди настроены достаточно позитивно, все в таком работают в хорошем настроении, то есть у всех достаточно все, как бы, неплохо, так скажем.
1: Ну, мы пытаемся создать, вот это как раз вот то, что Алла Николаевна задала вопрос, мы работаем индивидуально с каждым, рабочее место создается индивидуально.
0: Мы нашли информацию, что на предприятии «Самара Автожгут» созданы специальные рабочие места по принципу японской системы «Пакайоке». Не ручаюсь за правильность произношения, то есть это защита от ошибок, которая минимизирует вероятность брака. Много у вас таких рабочих мест, и поделитесь, как это работает.
2: Ну, надо сказать, что не так их много, потому что это отдельные моменты. Мы делаем такие рабочие места для, вот как сказал передо мной предыдущий оратор, то есть конкретно под конкретного человека, который не может. Ну, я вам просто объясню вот эту ситуацию. То есть в основном все инвалиды, они в принципе могут выполнять ту работу, мы же для них и подбираем такую работу. Но есть такие люди, у которых есть проблемы помимо зрения. Ну, есть... как правильно называется, аутисты, чтобы вы понимали. Мы же все категории принимаем. У нас ведь вот все остальные инвалиды, вот у нас и глухие работают, вот в том числе и аутисты. Так вот, здесь вот у них как? Они же не очень представляют все эти вещи, и они не очень могут следить за собой. То есть для них очень сложно вот эти воспринимать, вот правильную установку деталей на место, чтобы она была гарантирована качественно. Поэтому мы пришли к какому заключению? Другого пути нет, как только сделать пакайоку, чтобы он даже захотел бы, и то бы не смог бы сделать брак. То есть в чем суть вот такого рабочего места? Я вот наблюдал там работать такой человек, он действительно аутист, у него есть отклонение с психикой. Вот. Так вот, он не может поставить детали, вот клемму, там он клемму, за клемму приворачивает гайку, и он этот клемму не может по-другому поставить, он, для нее есть специальные ориентиры, и он только вот по этим ориентирам может ее установить очень правильно. В противном случае он не сможет. Так получилось, что в свое время нам вот эти вещи помогали внедрять конкретно японцы. Они, их не было у нас на предприятии, они дистанционно, так сказать, онлайн участвовали в этих вещах. Мы вот такие рабочие места готовили, знаете, мы, вот скажем так, мы им объясняли, что мы делаем, они смотрели, потом готовили свои предложения, где-то через неделю, две-три, опять назначали онлайн-конференцию, они нам говорили, что нужно поменять, какое приспособление нужно поставить и как поставить нужно. Надо сказать, что в принципе стоимость рабочего места вот средняя, она разная бывает.
0: Да, вот вы с языка сняли вопрос, сколько же это стоит для производства?
2: Ну, она разная, понимаете, от 100, допустим, до 600 тысяч, почему-то, что, скажем, рабочее место глухонемого, который проверяет. У нас так получается, жгуты слепые вяжут, а проверяет их потом, а там это электронное оборудование, это компьютерное зрение, это, значит, обязательно программа компьютерная, которая проверяет качество изготовления жгута, которая четко показывает. И только когда он бирку выдает, вот этот прибор, что он действительно, он его прозвонил, проверил, и только вот тогда он выдает бирку для того, чтобы на этот жгут повесить. Так вот, если, скажем, обычная сборка, стенд стоит порядка 100 тысяч, но вот такой вот навороченный электронный стенд, он стоит порядка 600 тысяч рублей. Примерно вот так вот ситуация.
0: Но зато вы уверены в качестве продукции.
2: Даже не мы. Это уже автомат, это уже электронное зрение, это уже, так сказать, все вот эти вещи. Это не... Здесь, если человек дома, скажем, плохо себя вел вчера, чуть позволил себе и где-то пропускает, где-то не сможет вот эти вещи отследить, то здесь вот уже... Это уже робот, это машина, которая жестко гарантирует качество продукции.
4: Спасибо. Вадим Андреевич, вот, наверное, в дополнение к предыдущему вопросу, вот, наверное, хочу поинтересоваться у вас. Вот ситуация такая, люди, у которых, допустим, вот, нормальное зрение, нет проблем со здоровьем, да, инвалидности по зрению, часто, ну, зачастую не понимают, как слабовидящий или тотально слепой человек, да, может качественно выполнять свою работу. Вот что можно вообще сказать, в принципе, по этому поводу, ну, исходя из этого, из вашего опыта? Действительно ли все зависит, ну, от зрения?
0: Да, ну, насколько мы понимаем, у вас такой японской системы нет, и контроль качеством осуществляет, наверное, не просто.
3: Да, у нас такой системы нет, у нас... Работает, наверное, советская система ОТК с контролерами, контрольными мастерами, с инженером. Что касается, ну, тех, у кого нормальное и как они там воспринимают, ну, честно говоря, такие вопросы никогда не возникают. В нашем случае свою работу можно выполнять, в общем-то, не имея зрения. Просто мы сразу учитываем вот особенности работников при постановке определенных ему задач. То есть предоставляем ему условия, специальное рабочее место, приспособление. То есть, конечно, это все учитывается. И, ну, мы никогда не предложим незрячему рабочее место, например, контролеру того же ОТК. Да? Поэтому... Все индивидуально, но у нас в основном, я хотел бы, да, немножко раскрыть предыдущий вот вопрос, в основном у нас люди с ограничениями по зрению, они, ну, заняты в определенных работах, в определенных, наверное, каких-то операциях. В основном это сборочные, фасовочные, монтажные операции, операции, связанные с резьбонарезкой, ну или какой-то несложной штамповкой. А все остальные, вот остальных категорий общих ограничений, да, там по здоровью, они, в общем-то, у нас, ну, работают как абсолютно нормальные, да, сотрудники в соответствии с должностными производственными инструкциями. То есть, так что для нас вот в этом плане серьезных там разграничений нет. Но те, кто, кому необходимы определенные инструменты, специализированное рабочее место, ну, естественно, мы этим обеспечиваем.
0: То есть тут нужно просто правильный подход найти к каждому человеку, ну, то, о чем вы и говорили. У меня еще вот такой вопрос. Когда коллектив разношерстный, у вас действительно предприятие особенное, потому что работают и люди с нормальным здоровьем, и с особенностями здоровья. Вот насколько сложно или, наоборот, вам легко найти подход и выстроить взаимоотношения в коллективе? Вот поделитесь своим опытом. Да,
4: может быть, насколько индивидуальность подхода имеет место
0: может быть,
4: быть
0: у вас психологи ситуации. На производстве работают? Или у вас уже четко выстроена вот эта система, не знаю, профорги, парторги, как раньше было? Вот что сейчас срабатывает, как выстраиваете взаимоотношения в коллективе?
4: С учетом того, что все люди разные?
0: Да.
1: У нас есть отдел охраны труда, где есть инженеры по работе с персоналом, все, они занимаются индивидуально каждым работником. Но, у нас психологов нет в штате, но эти ребята, девочки у меня работают, они с колоссальным опытом, вот, и они в основном ведь как? Это вовремя погасить конфликтную ситуацию, чтобы она не накрутилась и не дошла до какого-то такого абсурда, когда человек не хочет приходить на работу. Вот, то есть создание морального коллектива – это именно держать руку, моральная обстановка в коллективе – это именно держать руку на пульсе, вот, и гасить конфликты.
0: Да, коллеги, есть у кого-то что-то добавить? Может быть, у вас есть какой-то вот опыт свой, наработанный?
2: Ну, у нас как получается? Я еще раз говорю, у нас очень много глухих. На сегодняшний день порядка 40 человек работает глухих. Но это отдельная категория. Понятно, что слепой с глухим говорить, представляете, если тотально слепой и глухой вообще, так никак не получается.
0: Сложный совет.
2: Поэтому, да, поэтому реабилитологи у нас могут общаться со всеми. Во-первых, у нас класс для обучения есть. И когда приходят и те, и другие, вот, и с ними изначально приходится заниматься, и им объясняют, рассказывают все операции, показывают, рассказывают, учат. Мало того, ну, скажем, мастера вот у нас уже, мы уже где-то лет, наверное, 20 работаем с глухими, они уже научились жестовому языку, и они с ними могут общаться и переводить вот эти вещи. То есть они друг друга понимают вполне, мало того, глухие еще могут и писать. То есть здесь... когда вот отдельный момент, так сказать, у них получается, ну и у них есть тоже, как у нас, будем говорить, слабовидящие, у них есть слабослышащие. То есть они часть слышат и могут переводить при необходимости. То есть ну, у нас вполне нормальный контакт, проблем нет никаких совершенно, все нормально, тихо и спокойно на предприятии.
4: Кстати, вот возвращаясь к тому моменту, что когда мы бывали у вас на предприятиях, мы часто видели, не знаю, назову это, наверное, момент совмещения полезного с приятным, когда вот люди, у которых непосредственно проблемы со зрением, да, вот он сидит весь день на рабочем месте, и они в наушниках, то есть они могут слушать аудиокниги, музыку, то есть процесс работы идет не останавливаясь, но человек при этом как-то получает какую-то информацию извне, которая ему там полезна или приятна. Мы достаточно много таких вот наблюдали.
2: Справедливо, Александр, у нас действительно есть радиоузел и оператор радио на радиоузле «Инвалид», который, ну, у нас есть дни, когда поздравляют с днем рождения в пятницу, традиционно за всю неделю мы поздравляем всех именинников, поздравляем, проводим читку газет свежих абсолютно, проводим, то есть это радиоузел, традиционная такая вот «Инвалид» для инвалидов по зрению, это, конечно, хорошее дело, и им это очень нравится.
0: Да, Вадим Андреевич, а вы чем можете поделиться?
3: Ну, я могу сказать, что у нас тоже на каждом предприятии есть социальная служба. В этой службе работают специалисты по реабилитации, которые как раз вот занимаются таким, наверное, ну, внутренней атмосферой среди инвалидов. К сожалению, бывают, возникают у нас в цехах какие-то вот стычки, иногда даже ну, до рукоприкладства, конечно, очень редко доходит, но тем не менее есть какая-то конкуренция иногда возникает между инвалидом по зрению и инвалидом ну, другого заболевания, к сожалению, в основном связанное с проблемами там, с головой. Да? К сожалению, таких
0: тоже... Недопонимание.
3: Да. Поэтому наши специалисты стараются вот максимально быстро гасить все эти вот возникшие проблемы, но если вот ситуация заходит в тупик, то мы, конечно, делаем выбор в пользу инвалида по зрению, а ну, второго участника мы каким-то образом пытаемся удалить. Вот. То есть у нас есть такая, ведется тоже такая работа. Конечно, и вот сказали выше про и радиоузел, он тоже существует, и также на каждом предприятии, причем мы даже вот сумели технически организовать, так как у предприятий есть еще филиалы, обособленные подразделения, точнее, в Ленинградской области. У нас есть техническая возможность, мы ее сделали, чтобы сотрудники могли слушать там в прямом эфире. А также есть какие-то развлекательные мероприятия, ну, радио я имею в виду. Ну и, конечно, вот еженедельный дайджест президента ВОЗ также они прослушивают.
4: А вы знаете, наверное, в дополнение, Алла Николаевна, к этой теме сразу хочется, наверное, отметить такой момент. Часто же проходят какие-то совместные мероприятия в виде совместных каких-то праздников, может быть?
0: Да, вот столетие ВОЗ было, например, вы как у себя на производстве отмечали, да, и юбилей самих
4: юбилей самих предприятий, да. Вот что касаемо вот коллектива, ну, мы тоже, когда приезжали к вам, мы наблюдали, что достаточно у вас большое количество творческих людей среди сотрудников.
2: Тщательная подготовка начинается заранее, к примеру, еще с начала декабря готовится к Новому году. Очень нравятся им такие праздники, причем то, что на этих праздниках, ну, и танцуют, и круглые, значит, и столы у них там организуют, и выступления. В общем, очень праздники 8 марта, 23 февраля, они традиционно, здесь новостей нет никаких совершенно. Столетие у нас прошло, вот правильно, вот Александр был на нашем столетии, он видел, как мы сделали этот праздник, я считаю, оно очень удачно получилось у нас, то есть мы взяли и объединили вот эти вещи, то есть мы взяли специалистов, взяли профессионалов, артистов из филармонии и наши люди, то есть у нас наши инвалиды пели вместе с, ну, будем говорить, с артистами. Вот. Это называется «Вместе со звездами». Вот. Поэтому им очень понравилось. Особенно мне тогда впечатлило, когда пел артист, значит, ну, профессионал, и пела девочка из школы 17-й. То есть девочка, которая, ну, учится еще в школе, инвалид по зрению, маленькая еще совсем, было очень красиво, очень интересно смотрелось. Да, это действительно так, но не только же этим занимаетесь. То есть мы стараемся разнообразить эти вещи. Вот наши люди очень любят ходить в баню. У нас так организовали волжские пармы, так называемые, когда там, ну, там не просто баня, там целый комплекс, там и бассейны, там и водопады, там вот примерно так вот, так и называется парм по типу чеш, там этих всяких греческих парм. Ну вот, то есть мы, они вот у нас собираются, сколько там и по 100 человек собирается, мы их отвозим туда, оттуда привозим, там есть и где поесть, где и искупаться есть. Значит, каждый год у нас традиция вошла уже, мы вывозим людей на пароходе, то есть мы даем один пароход по Волге, он везет людей на экскурсию по, значит, Волге вверх, это для работающих инвалидов, и второй пароход тоже нанимаем тоже, ну и где-то здесь порядка 200-300 человек, это едут уже неработающие инвалиды, бывшие наши работники тоже, и неработающие инвалиды, которые в областной организации на учете стоят, мы им тоже даем такую возможность тоже отдохнуть. Поэтому здесь это каждый год это традиционные дела, им очень нравится вместе не только работать, но отдыхать. Я считаю, что это нормальное дело, мы это дело поддерживаем очень основательно.
3: Очень много вот коллективов, тут и самодеятельности очень много. Действительно, много работает у нас кружков различных, и вот по пению, вот как ни странно, людям очень нравится петь. И мы тут организовали даже вот, в общем-то, с профессиональным, да, преподавателем эти вещи, который, как ни странно, пришел сначала к нам на производство, но раскрылся в пении, да, предоставил даже вот документы об образовании, и мы решили, что ему место не на производстве, а вот все-таки, чтобы он занимался развитием наших вот товарищей на кружках. Пение, шоу-даун, филиалы библиотеки для слепых на каждом предприятии открытые. Все памятные торжественные мероприятия максимально вот при содействии, конечно, социальной службы готовятся и заключаются обычно в каких-то торжественных концертах. Вот на них как раз и коллективы наши демонстрируют свои таланты. Поэтому, ну, в этом плане у нас абсолютно, я считаю, все в порядке. И если говорить про совместные какие-то, то вот мы недавно стали отмечать совместно Новый год с работниками ИТР, правда, ну, пока что, во всяком случае, как эксперимент, вот 3 предприятий. И на этих вот совместных мероприятиях, ну, все-таки, на мой взгляд, повышается и корпоративный дух, да, и вот сплоченность коллектива.
0: Да, и на работу хочется идти.
3: Вадим, в целом, да, да, я результат.
0: А я только хотела спросить, а как вы разрываетесь между 3 предприятиями? А тут, оказывается, все, тут корпоративная уже культура, все.
3: Ну, это пока что, конечно, 2 раза в год. Один раз вот Новый год у нас такой получился совместный. А так вообще есть дни здоровья, выделяется транспорт, и уже вот сотрудники выезжают там на природу и, ну, как-то
4: оздоровляют,
3: отдыхают, да, культурно.
4: А помимо же людей творческих, еще вот Вадим Андреевич упомянул про шоу-даун, что и людей, которые имеют отношение к спорту, среди инвалидов по зрению достаточно много. То есть, насколько вот мы, сколько предприятий посетили, мы видели, что на многих из них как раз стоят и столы до шоу-дауна, и где-то есть даже какие-то небольшие комнаты, оборудованные под тренажеры, но чтобы люди, вовлеченные в спорт, могли как бы именно вот этим процессом параллельно немного как-то заниматься в свое так более-менее свободное время.
2: У нас люди занимаются не только шоу-дауном, знаете, у нас сейчас очень серьезно стало называться городки, это вот такие вещи, которые у нас раньше были, потом пропали, а сейчас вот опять мы их восстанавливаем. Людям очень нравится играть в городки. И получается, вы знаете, был интерес смотреть, как вот тотально слепой, он на хлопок, то есть вот над фигурой хлопает в ладоши, и он, так сказать, где-то на расстоянии там 12-15 метров ошибает фигуру. Всю, раз, с одной палки. Такие вещи я наблюдал сам, это очень интересно вообще. Лыжи зимой обязательно ходят. Значит, ну, я сказал уже, плавание занимается у нас плаванием, мы им бассейн организуем тогда, когда есть желающие, мы собираем желающих, и обязательно мы снимаем им бассейн при необходимости, когда возникает, когда собирается такая группа. Поэтому, да, занимается спортом, я считаю, это нормально, эти вещи мы должны, я считаю, обязаны поддерживать.
0: Да, ну вот то, что на ваших предприятиях умеют отдыхать люди, и вы создаете для этого все условия, мы уже услышали. А теперь хотелось перейти бы к более серьезной теме. Это очень актуальная тема, это трудоустройство участников СВО, которые получили инвалидность во время боевых действий. Ну, насколько я понимаю, наверняка у вас есть на предприятиях такие люди. Сергей Станиславович, я знаю, что вы хотели рассказать.
1: Да, у нас есть первый опыт. На самом деле мы очень тесно сотрудничаем. Ну, это понятная задача, то есть на уровне губернатора контролируется. Мы являемся практически единственным предприятием в области, в городе, которое занимается трудоустройством инвалидов. Плюс я участвую во всех консультационных действиях для других предприятий. И наши специалисты оказывают помощь другим предприятиям по именно как создать рабочее место и как трудоустроить инвалида СВО. А пока, к счастью, наверное, можно сказать, не такой большой поток идет в Кострому. Вот, все на контроле поименно, мне список постоянно обновляют. Где-то получается раз в две недели мы собираемся с департаментом занятости и с центром занятости населения, обсуждаем каждого ветерана СВО, получившего инвалидность. Не только в Костроме, а вообще по области полностью все. И я со своей стороны даю консультации, на каких профессиях его можно использовать, исходя из его заболевания, исходя из его инвалидности, ну, профессионального опыта.
0: То есть, ну, есть то, у вас такие люди?
1: Да, то, что касается нас, вот перехожу к нам, да, вот мы взяли первого ветерана с протезом ноги. Это вот как раз говоря о предыдущем, что индивидуально, мы две недели решали, где он у нас будет работать. То есть мы подбирали, смотрели, с ним обсуждали, на что он вообще способен, что бы ему хотелось. Потому что все-таки нагрузка на протез тоже такая важная вещь, чтобы он у нас, ну, сохранил свое здоровье, не потерял на предприятии, да, работая. Все. И в итоге он у нас теперь трудоустроен оператором. У нас пришла автоматическая штамповочная линия с Китая, мы ее запустили. Вот, ему эта работа понравилась, мы его обучили, и он у нас теперь работает оператором штамповочной линии. Вот, и, в принципе, мы рассматриваем вопрос, что у нас это часто будет развиваться, и мы можем брать туда еще инвалидов СВО с учетом этого опыта. То есть вот ребята, которые будут с протезами, допустим, мы вот как раз на этом участке могли бы создать им рабочие места. Вот, сейчас мы заявили в городе на 8 человек, что мы готовы трудоустроить 8 ветеранов СВО, и вот в этом направлении движемся.
4: Ну, мы знаем, кстати, вот по практике, это уже, так скажем, не единственный случай, что когда человек возвращается из зоны боевых действий, да, там, потеряв зрение, что, ну, будем говорить вот как есть, что жизнь у него была до и стала после. То есть человек из состояния, когда он просто уже фактически беспомощно вот сидел дома, его брали в реабилитационные центры, его там он проходил психологическую реабилитацию физическую. То есть есть случаи, когда человек возвращался к жизни, он заводил даже какие-то там отношения, и впоследствии, уже вернувшись вот к этому нормальному жизненному процессу, уже устраивался на какое-то определенное предприятие, и то есть ну, жизнь продолжалась дальше. То есть помимо того, что он просто вернулся к жизни, у него еще какой-то появился рабочий процесс, ну, собственно говоря, заработок. То есть.
2: Я вот скажу так, что у нас договор заключен с их представителем здесь, в Самарской области. Есть такая организация, которая занимается их трудоустройством, их адаптацией. Вот. К нам пришел один человек, мы ему показали наше предприятие, показали возможность. Во-первых, мы его отправили в школу восстановления трудоспособности в Волоколамск. Он там отучился, приехал. Мы ему показали, как работают массажисты, мы ему показали, как на нашем предприятии какие-то операции. Он выбрал массажиста, то есть он отучился там, и сейчас вот на втором курсе уже учится на массажиста у нас здесь, в Самаре, в Самарской области. У нас есть Кинель-Черкас, и там медколледж есть, в котором готовят массажистов. А второй слесарь пришел, то есть сейчас у нас уже работает. У него он по специальности слесарь-наладчик, значит, станков с программой, щиповый с программным управлением. Сейчас вот пришел, он у нас работает на линии, значит, наладчиком вот этого станка щипового.
4: Вадим Андреевич, мы сейчас немножечко, чуть-чуть вот сдвинемся в сторону, да. Вот, мы все прекрасно знаем, что фактически ровно год назад, 3 сентября, в Санкт-Петербурге открылся памятник незрячему слухачу. Это военные, которые защищали небо блокадного Ленинграда посредством определенных приборов, когда они слушали подлеты вражеской авиации. Вадим Андреевич, ну, мы насколько знаем, что помимо памятника, вот совсем ну, недавно, вот лично своими глазами видел, вышла сувенирная продукция, миниатюрная как раз вот этот слухач защитника неба блокадного Ленинграда.
3: Да, это миниатюрная копия этого монумента, которую, кстати, вот сейчас, пользуясь случаем, да, могу сказать, можно приобрести, сделав заявку вот в адрес КРИ-контакта учреждения ВОЗ.
0: То есть это ваше предприятие, да, делало это сувенирное?
3: Ну, при очень серьезном участии скажу, что вот от начала и до конца мы работали и со скульптором. Ну, вообще такая задача была поставлена президентом Владимиром Васильевичем Сипкиным для разработки вот определенной серии, да, вот этих уменьшенных копий. Была эта задача поставлена нам. Ну, мы с ней справились, и вот можем сегодня предложить всем вот приобрести эту копию в качестве такого достаточно, ну, на мой взгляд, серьезного сувенира, подарка.
0: Производством, где работают инвалиды, очень сложно выдерживать конкуренцию в условиях рыночной экономики. Я думаю, что никто из наших гостей сегодня не будет с этим спорить. И пару недель назад на сайте ВОЗ была информация, что представители партии «Единая Россия» хотят выступить с предложением вернуть налоговые льготы для предприятий, где трудятся инвалиды. Речь идет о налоге на прибыль организации. Хотелось бы услышать ваше мнение, насколько важна господдержка для таких предприятий. Вы уже озвучили некоторые цифры, во сколько обходится одно место рабочее для инвалида. Ну, очевидно, да, даже исходя из этих цифр, что господдержка нужна. На что еще? Вот поделитесь вашим мнением. Насколько это важно?
2: Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, значит, сейчас специальная организованная рабочая группа при Минтруде России, которая работает над расширением, скажем, помощи для организации рабочих мест инвалидов. Вот. И в этой связи, значит, вот прошло первое ее заседание. Членом этой рабочей группы я являюсь. Значит, мы обсудили подходы к этим делам и дали свои предложения. Мы дали очень серьезные предложения. Помимо, скажем, налога на прибыль, мы предлагаем еще и, значит, льгот по НДС. Значит, мы предлагаем вплоть до того, что мы предлагаем организовать такие вещи, как, скажем, работает вот и инвалид живет в деревне, он никогда там не найдет себе работу, потому что понятно, что такой работы просто там невозможно ему такие условия создать. Чтобы ему давали льготную ипотеку. Скажем, ну вот у нас есть деревня, к примеру, в 100 километрах от Самары. Там живет инвалид. Вот, мы его трудоустраиваем все на предприятии, а государство ему дает квартиру. Квартиру по льготной ипотеке, которую он в перспективе может выкупить и уже жить в городе нормально, и работать нормально. Вот идея такая основная. То есть очень плохо к этому относится Минфин. Надо сказать, сразу Минфин сказал, что у инвалидов уже достаточно льгот, что им никаких льгот уже давать не надо, что они полностью обеспечены. Хотя это, в принципе, абсолютно неправда. Мало того, могу сказать, что в свое время, где-то лет 5-7 назад, наш Минпромторг России посчитал и сказал так примерно, что значит, на сегодняшний день вот затраты инвалидов настолько велики, а государство только их обеспечивает, то есть возвращает эти затраты на инвалидов только 10% от этого. Поэтому никакие это не льготы, и мы сейчас это будем доказывать, мы будем давать расчеты на это дело, потому что это дорогое очень удовольствие вот, организовать такое рабочее место, понимаете? Мало того, и ведь не только организовать надо, надо, чтобы инвалиды-то ведь еще и работали потом, а у инвалида море, значит, проблем здесь, объясняйте, какие проблемы. Ну, к примеру, инвалид работает 7 часов, а тариф платит 8-часового рабочего дня. Да. И никто это не возникает, это же никто не компенсирует. Мало того, значит, ну, вот производительность труда, вот мы проверяли все на предприятии, получается, ну, вот, скажем так, ставили абсолютно инвалидов одинаково вроде. Вот слепой инвалид, глухой инвалид, но производительность труда у глухого в 5-7 раз выше, чем у слепого. Понятно, кто это компенсировать будет. Опять никто не компенсирует. Вот эти затраты, они очень серьезные. Вот мы про это сейчас будем говорить. Не знаю, чем это закончится, конечно. Вот в октябре следующее будет заседание вот этой рабочей группы. Но мы очень надеемся, что мы как-то эти вопросы подвинем. И вот эти вопросы, потому что это большие затраты нужны. Вот у нас настолько оно, скажем так, очень... скажем так, наше производство, скажем, один станок у нас стоит, только он 70 станков, а, значит, каждый станок стоит по 15 миллионов рублей. Где такие деньги найти, чтобы его заменить? А их же надо, чтобы мы зарабатывали эти деньги, могли. Вот эти вещи надо компенсировать, а мы их тратим на инвалидов, получается. Вот какая проблема. Да,
0: ну дай бог, чтобы у вас хватило аргументов объяснить все вот это, и чтобы у вас все получилось. Вот эти все предложения были реализованы.
4: Так, уважаемые коллеги, мы постепенно уже приближаемся к финалу нашей беседы. У нас осталось еще пара вопросов. Еще одна тема, которую мы сегодня хотели бы затронуть, это, ну, логично будет сказать, это развитие самих предприятий. Да? Какие, на ваш взгляд, важные изменения произошли за какой-то определенный, скажем, последний период времени? Ну, возьмем, там, к примеру, 5-10 лет.
1: Ну, давайте я скажу. За последние 5 лет мы выросли практически в 3 раза. Вот, вышли как бы в тройку лидеров по стране, производителей фильтров. За последние 5 лет, вот я специально попросил, еще раз освежили, то есть мы истратили только на оборудование, значит, как сами изготовили, так и приобрели. Мы в основном в Китае мы приобретали, плюс оснастка, у нас большое очень штамповое хозяйство, 150 миллионов рублей. И не все пошло и на Костромскую площадку, да, потому что в силу нашей кооперации, то есть это и Дмитровское предприятие, туда мы много оборудования поставили, очень много поставили оборудования, Городецкое предприятие, в Галиче, в Костромской области. И сейчас у нас новый проект, большой очень, это с Нижегородским автопромагрегатом, вот, размещению производства фильтров на их площадке. Туда тоже мы много оборудования приобрели, поставили, сейчас запустили, сейчас вот выходим уже как бы на, ну, отрабатываем, выходим на серийное производство и надеемся, что именно вот это направление, которое мы сейчас будем развивать на базе автопромагрегата, то есть это серия фильтров на группу ГАЗ, чем мы раньше не занимались, оно позволит нашему предприятию развиться как бы еще больше и обеспечить, вот в данной ситуации мы не костромскую задачу решаем, а больше нижегородскую, да, как бы это обеспечение занятости инвалидов по зрению.
0: А, Вадим Андреевич, а у вас как?
3: Ну, мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, разрабатываем новые изделия, модернизируем старые. Ну, конечно, используя базу имеющихся производственных возможностей. Если говорить там о росте, то ну, за последние 10 лет, я думаю, что раза в 4 точно мы увеличились. Поэтому, ну, конечно, изменения произошли. Однозначно. Также у нас же есть еще одно из ну, таких, на мой взгляд, тоже немаловажных направлений. Это управление имущественным комплексом ВОЗ. То есть помимо вот основной деятельности у нас есть еще и так называемая вот аренда, да, которая тоже вот, ну, за это время, я имею в виду, что сам комплекс приведен максимально в порядок. Сегодня вот практически ни на одном предприятии нет ни одного свободного квадратного метра. То есть с учетом того, что мы, естественно, вот оптимизировали площади под производство, и в случае необходимости можем расширяться. Поэтому, на мой взгляд, изменения произошли и существенные за это
0: рост
3: время.
0: Рост есть, да?
3: Да.
0: Александр Константинович, а у вас как?
2: Ну, значит,
0: вообще, насчет вас, скажу, мне кажется, вообще можно быть спокойным.
2: За 5 лет мы выросли в объемах с 600 миллионов до 1,8 миллиарда. Это, я считаю, значимая вот эта штука. Действительно, мы здорово-здорово поднялись. Второй момент. Ну, надо сказать, что вот сейчас мы заключили договор с нашим Государственным фондом развития производства на очень льготных, если сейчас процент кредитования оборудования где-то 18%, 16%. Мы под 5% заключили договор, и нам выделили 30 миллионов рублей на приобретение еще 2 автоматов. Мы обновили свою систему качества продукции. То есть система качества у нас сейчас полностью соответствует европейскому уровню. То есть мы работаем по европейским, по всем стандартам и полностью каждый год их проверяем. То есть приходит импортная компания, проверяет на соответствие вот этим делам. Внедрили компьютерное оборудование по компьютерному зрению на сегодняшний день, поэтому качество продукции мы вот, ну, скажу так, если опять на цифрах, чтобы было более понятно. Скажем, если вот где-то есть такое понятие, значит, PPM, что это такое? Это отход продукции брака на 1 миллион изделий, единиц. Так вот, значит, если в европейской компании, в хорошей европейской компании, вот отход брака где-то считается нормальным, там 12 ppm, 10 ppm, прошлый год мы закончили 6 ppm. А то есть это вот, система качества позволяет нам такие вопросы вот решать на сегодняшний день. Поэтому здесь у нас все в порядке, мы двигаемся, заметно двигаемся и продвигаемся дальше.
4: Так, ну, уже, наверное, в самом финале вот два, так скажем, пусть они будут, может быть, коротких, но вопросы. Давайте поговорим о взаимодействии с руководством региона, где находится вот ваше предприятие. Есть ли поддержка от госструктур, и если она есть, то, собственно, в чем она проявляется?
1: Ну, давайте я начну. Я хочу сказать, что в нашем регионе на уровне области, то есть мы, наше предприятие просто ну, опекают. То есть у меня есть возможность позвонить вице-губернатору по промышленности практически круглосуточно. Любая проблема, мы обращаемся, нам помогают решать этот вопрос. Я даже могу привести пример, что, ну, сами понимаете, что такое провести газ на предприятие, сколько это занимает и сколько это стоит, да, то есть нам сделали за неделю и бесплатно. Просто вот решением, что да, предприятию нужно, и быстро все было решено. Это как пример. Вот. У нас есть программа, мы были первыми в ОСИ, кто ее как бы освоил, это вот как раз компенсация заработной платы за 6 месяцев для инвалидов. То есть мы в этой программе участвуем. Вот. К сожалению, Костромская область, скажем, не может похвастаться, как Санкт-Петербург или Самара, там, большими бюджетными деньгами, но порядка 3,5 миллионов на 2 предприятия, вот на Галичской и на наше, мы ежегодно получаем. Каждый декабрь, уже получается с 2013 года, там, или 2014, я сейчас не помню, но вот 11 лет мы уже вот регулярно эти деньги получаем. И сейчас рассматривается вопрос в Думе по закону, то есть увеличить эту сумму хотя бы ну, 2,5 раза для наших предприятий.
0: Да, Вадим Андреевич, как у вас с поддержкой региональных властей?
3: Ну, скажу откровенно, что вот если говорить как о предприятиях, нас воспринимают в основном как обычное коммерческое предприятие. И вот если бы не серьезная поддержка Санкт-Петербургской организации и его руководителя, опять же, да, Алексея Борисовича Колосова, то было бы намного все сложнее. А так у нас есть, бывают возможности встретиться и с руководством, с